Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить: мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио. Новости.
1: На ливанской границе погиб резервист Саля. Подробнее через несколько секунд. В 7 часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Разрешено к публикации. В ходе боевых действий около ливанской границы погиб старший прапорщик резерва Александр Главанев, 47 лет, из Петах-Тиквы. Он был водителем в транспортном батальоне 6924. КАН сообщает, что Александр Главанев перевозил тяжелую технику. Он погиб в результате атаки беспилотника. По оценкам военных, вчера Хизбалла запустила в сторону израильских военных на границе 4 беспилотника со взрывчаткой, один из которых упал на территории базы, но не взорвался и был позже обезврежен. Еще 2 беспилотника упали за пределами базы. Еще один дрон взорвался на территории базы, что привело к гибели военнослужащего. Иран отклонил выдвинутые США условия урегулирования конфликта как равносильные капитуляции и заявил о полной готовности к защите своих ядерных объектов, сообщило иранское государственное телевидение. Агентство ТАСНИМ указывает, что Тегеран настаивает на военных репарациях со стороны США, полном суверенитете Ирана над Ормузским проливом, прекращении санкций и освобождении конфискованных иранских активов. В ответе Тегерана также содержался призыв к Вашингтону прекратить морскую блокаду, гарантировать отказ от дальнейших нападений и отменить запрет на продажу иранской нефти, подчеркивает агентство. При этом отмечается, что иранский план был представлен в ответ на выдвинутые США предложения и подчеркивает основные права иранского народа. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху дал интервью программе «60 минут» телеканала CBS News. Это первое интервью американскому телеканалу с начала войны с Ираном. Главными темами стали война с Ираном, судьба иранского обогащенного урана, боевые действия против Хизбаллы, перспективы расширения союзов Израиля с арабскими государствами. Отвечая на вопрос, закончилась ли война с Ираном, Нетаньяху заявил, что Израиль и США добились многого, но война не завершена. По его словам, в Иране по-прежнему остаются ядерные материалы, которые должны быть вывезены. На вопрос, каким образом высокообогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, Нетаньяху ответил: «Вы входите и забираете его». Когда журналист спросил, идет ли речь о спецназе Израиля или США, премьер отказался обсуждать детали, но сказал, что президент Дональд Трамп говорил ему: «Я хочу войти туда, и что физически это возможно. Если есть соглашение, и вы входите и забираете это, почему нет? Это лучший способ», — сказал премьер. По информации новостной службы Н-12, родители подростка, обвиняемого в убийстве Иману Залки, помогавшие ему скрываться от полиции после убийства, не предстанут перед судом. Накануне прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоди обвинительное заключение по делу об убийстве Иману Залки в Петах-Тикве в канун Дня независимости. Главный подозреваемый, запечатленный на видео в момент нанесения ножевого удара, обвиняется в убийстве по безразличию, менее тяжкой квалификации по сравнению с другими вариантами обвинения в убийстве, которые рассматривались прокуратурой. Еще 15 несовершеннолетних обвиняются в причинении тяжкого вреда с отягчающим намерением. Трое из них также обвиняются в воспрепятствовании правосудию. Родные убитого резко критикуют прокуратуру, утверждая, что нападение было заранее спланировано. По словам брата и сестры Залки, на видеозаписях видно, как участники конфликта угрожали ему, ждали после закрытия пиццерии и пришли уже подготовленными. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет выше среднесезонной, малооблачно. Утром туман в районе прибрежной равнины и на севере Негева. В Иерусалиме днем 28 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на первом.

0: 7:07 утра. С Бруно Марса начинается это утро и песни «I Just Might», которая взрывает чарты уже несколько недель подряд. 11 мая 26 года и прогрев шоу на первом радио 89.1 FM. Что Кристина Кипнис хотела сказать?
1: Ты забыл еще сказать, что еще с разрыва сердца. Да, вот такой вот рубец. Ну, резко песня закончилась. И если бы вот мы сразу не начали бы вот разговор, то сразу что? Сердечный приступ.
0: Вина ли это моя или Бруно Марса, остается загадкой. Хотя, может, и Кристина сейчас раскроет.
1: А может быть, это вина Лены Семеновой?
0: Давай на нее все свалим. Да, что мы сидим?
2: Вы знаете,
0: Лена,
2: ребята,
0: не стыдно мне?
2: Доброго утра, во-первых, всем, а во-вторых, вот что я вам скажу. Мы не в 80-х, когда...
0: Я чуть не выключил микрофон специально, чтобы Лена нас обматерила.
2: Когда мы не в 80-х, когда очень модно было вот заканчивать треки вот таким вот длинным фейдом.
0: Да-да-да, шлейфом.
2: И все такое прочее. Вот парень решил вот, что вот ему надо в этой песне так. Вот Андрей Ежов.
1: Вот мне
0: что самое
1: надо,
0: интересное...
2: Так что я здесь не виновата.
1: А что у вас там происходит, неинтересно.
0: Мода на фанк, соул и блюз возвращается, чего меня не может... И диско. Это не может не радовать.
2: А еще говорят Крис. А еще говорят Крис. В моду возвращаются стразы.
1: Да?
2: Да.
1: Какой кошмар. Но опять же, если смотреть за тенденциями, да, как говорится, вашими.
2: Этими вашими.
1: Да, вашинскими. То еще вот блестки на тело и на волосы.
2: Я же вот тебе говорю, да.
1: Какой кошмар. Где мы свернули не там?
0: Пожалуйста, слушайте, нам хватило конца 90-х, начала нулевых. Какие стразы!
2: Мода — это цикличная штука. Она повторяется.
0: Но
2: то
0: не
2: есть новое — это хорошо забытое старое.
1: Поэтому
0: вместо чумы пришел хантавирус. Давайте поэтому вот об этом...
2: Давайте не будем о плохом,
0: циклично,
2: а прямо с самого утра.
1: Поэтому я считаю так, что мода — это только то, в чем ты себя вот чувствуешь хорошо.
0: Конкретно в этом городе, как говорит Ёлка. И сейчас мы послушаем, друзья, не переключайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Кстати, дорогие друзья, интересный факт. Сегодня день рождения у Сальвадора Дали. Это испанский известный живописец, художник, график и, в принципе, художник в стиле сюрреализма. Но давайте вернемся, так сказать, из сюра на землю, в реальный мир и поймем, что настоящий комфорт объективно в хорошей, качественной итальянской мебели. И в студию у нас Денис Ганиев из Alto Livello, который сегодня нам об этом и расскажет.
3: Доброе утро, Андрей.
2: Доброе.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, действительно так. Что мы делаем первым делом, когда приходим домой после долгого рабочего дня?
2: Что же мы делаем?
3: Большинство из нас просто садится на диван первые 5 минут отдохнуть.
2: Вот.
3: И будет в 100 раз приятней, в 100 раз комфортней сесть на действительно удобный, действительно качественный итальянский диван. При условии, что этот диван будет куплен в магазине Alto Livello.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, а по-моему, ты обмолвился, что у вас есть электрические реклайнеры, да, на диванах,
3: да,
2: на креслах?
3: Да, и у нас есть и на диванах, и на креслах электрические реклайнеры. Это не просто электрические реклайнеры, это с недавних пор новинка в Израиле, но есть далеко не в каждом магазине. Ага. Это реклайнеры с двумя двигателями. Что значит с двумя двигателями?
2: Раньше сейчас раз себе едущий такой диван себе представляю. Так.
3: На самом деле это все чуть-чуть, с одной стороны, проще, с другой стороны, комфортнее, потому что если раньше надо было нажимать на кнопку, и он сначала поднимала ноги, а потом откидывала спину, то сейчас ты сам все отдельно регулируешь. Отдельно ноги и отдельно спину.
2: Слушай, мне интересно, а вообще, когда ты садишься на диван или в кресло, ты садишься не в летательный аппарат, поэтому ты хочешь, чтобы все это было тихо, спокойно. Издает ли какие-то звуки вот эти электрические реклайнеры, типа... Или все тихо, спокойно?
3: Все абсолютно тихо, спокойно.
2: Вот,
3: надо отметить,
2: важно,
3: что у всех наших механизмов, в том числе электрических, естественно, есть... все разрешения, которые требуются в Израиле, это очень важно. Mm-hmm. И давай еще раз напомним, это действительно очень важная точка во всем нашем бизнесе. Мы единственный, здесь я заверяю со 100% уверенностью, единственный мебельный магазин в Израиле, который дает 10 лет гарантии на все свои диваны и кресла.
2: Слушай, у меня к тебе вопрос. Вот я сейчас прям, ты меня заинтересовал этим диваном с электрическим реклайнером. Скажи, пожалуйста, а куда нужно поехать, чтобы его купить? Посмотреть хотя бы. Так.
3: С большим удовольствием я не просто скажу, куда, я скажу еще и когда. Давай начнем.
2: Давай.
3: Да, начнем.
2: Давай.
3: С куда. Это все очень просто. Надо приехать в город Ришон-Лицион на улицу Рожанский, 11. А когда? Это 16 мая. 16 мая, в ближайшую субботу, наш магазин, наш бутик Alto Livello празднует день рождения. Нам 12 лет.
2: Ууу, класс!
3: Суббота с 10 часов утра до 10 часов вечера. Мы открываем свои двери. Классное настроение. Итальянская, качественная, элегантная мебель. Фуршет, шампанское.
2: С этого начинать
3: улыбки,
2: надо было, Денис.
3: Большое количество покупателей, наших друзей. Приходите отпраздновать день рождения с нами. Мы вам обещаем фантастические скидки и подарки при каждой покупке.
2: Я надеюсь, на слове «шампанское» вы уже начали собираться, друзья. Уже потихонечку прихорашиваться, марафет наводить, потому что осталось всего сколько, получается, 4,5 дня.
3: Все правильно.
2: И после этого вы едете 16-го, правильно?
3: 16 мая в субботу.
2: Мая в субботу едем, и до этого предварительно звоним по номеру...
3: Звездочка 9246.
2: Совершенно верно, звездочка 9246. Осматриваем мебель, так сказать, место шикарного происшествия и приобретаем себе супер итальянскую качественную мебель от Alto Livello. Звездочка 9246, Рожанский 11, Ришон-Лицион. Друзья, не упустите свой шанс. Денис, услышимся чуть позже.
3: Обязательно.
1: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что ж, продолжает свою работу Прогрев шоу вместе с Леной Семеновой.
2: С Андреем Ежовым.
3: И Кристиной Кипнис.
1: Да, и сейчас мы, естественно, по традиции узнаем, чем же 11 мая отличается от, например, 12-го. И вот смотрите, что мне нравится. Праздник желудка.

0: Сука, день и ешь все, что хочешь. Но я не думаю, что каждый желудок скажет: о, да, спасибо, что ты меня этим поздравил.
1: Хорошо, а что бы ты год ела бы только одну пищу?
0: У меня один только уточняющий вопрос. Я не буду от этого толстеть?
1: Предположим, что нет.
0: Тогда
1: если будешь...
0: хлеб.
1: Тут же ешь все, что хочешь, а не ешь сколько хочешь. То есть, если будешь есть
0: хлеб
1: этого в меру...
0: Хлеб и макароны.
1: Хлеб? Нет, одно что-то надо выбрать.
0: Ну, ты не сказал.
1: Я сказал.
0: Про одно не говорил. Тогда хлеб.
1: Хлеб.
0: А чем тебе мой ответ не понравился изначально?
1: Мне в целом твои ответы не очень нравятся. Да.
0: Лена. Взаимно.
2: Отвечаю на вопрос.
1: Токсичный коллектив. Да. Такой.
2: Я уже успела подумать. Это была бы селедка под шубой.
0: Да.
1: Весь год бы ты ела селедку. Прикиньте, ребят, на завтрак, обед и ужин.
0: Давай мы сначала твой ответ послушаем, а потом будем рассуждать.
1: Я тебе отвечу.
0: Давай.
1: Различную пасту. Потому что паста может быть очень диетической. И она может быть разнообразной. И туда можно всякое добавлять.
2: Слушай,
1: а паста остается пастой.
2: Селедка под шубой — это тоже, во-первых, это...
0: Селедку положил, селедку убрал.
2: Мало того, что...
1: Еда есть, еды нет.
2: Селедка бывает разная. Она бывает разных посолов и все такое прочее. Кроме того, там же есть и овощи, тоже полезненько, между прочим.
0: Ну, кстати, продуманная.
2: Да.
1: Да? Лена?
0: Да.
1: Да, естественно. Слушай, у нее здесь лежит, тетрадь смерти, в которой мы вписаны уже 3 раза.
0: Да, думаешь?
1: Да.
0: Не работает тогда, получается. День любви к природе. Дальше у нас идет. Вы, кстати, любите природу?
1: Любите ли вы природу?
0: Да, люблю ее.
1: Да, мы любим природу. Да, мы любим, очень любим природу. Но гербарий собирали в свое время все.
2: Да,
0: это, кстати, да.
1: С какого пола же? Ну, иногда взрывали.
0: Да? Гореть тебе в аду.
1: Прогрев шоу начинается с того, что кто-то должен прогреваться в аду.
0: Ну, действительно.
1: День глаженных шнурков.
0: Объясните мне это.
1: День глаженных шнурков — это, мне кажется, человеческие нейроны после лоботомии.
0: Нет, у меня есть ответ. У меня есть ответ. У нас же обычно как? Когда там что-то ты не хочешь делать, ты говоришь: да, конечно, сейчас шнурки только поглажу. Вот. Это значит, просто перефразируем фразу.
2: День отказа.
0: День отказа от непонятных мне там и нежелаемых предложений.
2: Прекрасно.
1: Слушайте, Всемирный день осведомленности об эгоизме.
0: Ну, мы все осведомлены.
1: Слушайте, как можно быть неосведомленным, что ты эгоист?
0: Ну, если ты ребенок, то пожалуйста.
1: То есть дети это празднуют. Поэтому празднику всего 8 лет.
0: 8 лет, да,
1: то есть
0: годиков.
1: Всемирный день осведомленности об эгоизме. Мне кажется, те, кто хотят, те об этом знают.
0: А вот другое, смотрите, день ожидания Мэри Поппинс. Вы ее ждете?
1: Я такую вообще теорию услышал конспирологическую.
0: Так.
1: Мэри Поппинс.
0: Так.
1: Если вы вспомните, как она появляется и как она себя ведет в книге, не в фильме.
0: Не в фильме, в книге, так. Это очень важно.
1: Есть огромная, глобальная конспирологическая теория, которой придерживаются миллионы человек.
0: Давай уже.
1: Что Мэри Поппинс из одной вселенной с Оно.
2: Ого.
1: С Пеннивайзом. Потому что появляются они тоже внезапно, раз там в 30 или сколько-то лет.
0: Так.
1: Она питается...
0: Детьми?
1: Нет. Если Пеннивайз питается детскими страхами и ужасом, то она питается детскими улыбками и смехом.
0: Это его жена!
1: Вполне возможно. Короче,
0: сестра,
1: что это две сущности из одной вселенной.
0: Или тетя. Теща.
1: Деверь. Что? Мы сейчас будем перебирать
0: всех? Не, ну кто она ему? Я накидываю варианты.
1: Понятия не имею.
0: Так, может быть, мы сейчас ответ услышим?
1: Нет, не услышим.
0: Такая она, прикиньте, сзади меня про... Ой, как страшно стало.
1: Не надо тебе. Привет, Кристиночка. Также, дорогие друзья...
0: Зонтиком нате по башке.
1: В Нью-Йорке продан первый фотоаппарат Polaroid.
0: Ой, круто.
1: Стоил он, кстати, тогда $89.95. И тогда это была основательная цена.
2: Это самошедшие деньги тогда. Ну,
1: кто не помнит, напомним, Polaroid — это такой фотоаппаратик, который сразу выдавал тебе фоточку. Ну, сейчас... Ты ее так тряс, как будто у тебя, как будто ты руку обжег, и у тебя проявлялась фотография.
0: Но сейчас опять, как вот мы уже успели с утра поговорить про цикличность, пожалуйста, возвращаются. Сейчас есть всякие такие аппаратики, да, назовем.
1: Да, они, кстати, да, они есть. Очень популярны.
0: Да.
1: Даже и у меня висит полароидная фотка.
0: Кстати, и фотографии красивые. Вот никакой фотошоп
2: мне,
0: не сравнится.
2: Ребята, а мне вообще абсолютно не нравится.
0: Ой, у меня
1: у нас сегодня вообще такой. Токсичный выпуск, ты заметила? Так, токсичное всё. Шоу. А, кстати, друзья, в СССР, внимание, в 1964 году, 11 мая, постановление Министерства культуры, основанная всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия».
0: Ой, круто, у меня очень много пластинок вот от них.
1: От них, от этого бренда?
0: От этого бренда, от этого стайл. Вот, самое главное понимать, какой casual,
1: fabrics.
0: Done.
1: И fit amazing, affordable.
0: И какой колледж ты заканчивал в свое time.
1: Кстати, друзья,
2: я
1: вы...
2: их сейчас убью,
1: кстати,
2: обои.
1: Друзья, а вы используете, или, может быть, у вас есть среди вас какие-то знакомые, которые используют какие-то англицизмы, или иврит используют там, где это не надо, смешивая его
2: но
1: с русским.
2: Ну, бесседер, ну.
1: Да, ну,
0: да
1: бесседер.
0: Мне кажется, нет ни одного человека.
1: У меня есть ма, ваша не шма.
0: Вот, пожалуйста. Ни одного нет человека у нас здесь, мы знаем.
2: А вот эти вот дела, шалом в хату.
1: Да, шалом в хату. Воистину шаббат.
0: Воистину шаббат. Да вариантов на самом деле много, очень. Вариации просто, они туда-сюда.
1: Ну пусть люди нам напишут, кстати, 054-2070-800, напишите, как вы издеваетесь над языками. Как вы их смешиваете и превращаетесь в трилингвов. 054-2070-800. Пример. Как это? Шабатнего шалома. Воистину шаббат.
2: Как
1: что
2: это?
1: Еще?
2: Шалом в хату.
1: Шалом в хату.
2: А, смотрите. Шалом православный.
1: Шалом православный.
0: Ну, смотрите, у нас уже вы кто-нибудь когда-нибудь последний раз слово «но» говорил?
2: Аваль.
0: Да. Аваль. Постоянно аваль.
2: Ага. Абсолютно точно.
0: Мозган. Когда последний раз говорили
1: кондиционер? А вот я, кстати, недавно.
2: А его не выговорить вообще, это слово кондиционер.
0: А раньше же мы
1: это сейчас ты не выговариваешь. Это вообще прекрасно выговариваешь.
2: Когда есть короткое слово, ты же понимаешь, это просто короче. Это простая обыкновенная человеческая лень. Понимаешь? Вот человеческая лень. Вот
0: да?
2: И все.
0: Думаешь?
1: Я не знаю. Я раньше угорал над этими людьми, а сейчас я понимаю, что я ими стал. Ты должен был бороться со злом и не примкнуть к нему.
0: Кстати, если вот, как говорится, оглянуться назад, да, вот, то...
1: Поверьте мне, я оглянулся не зря.
0: Да, то первое мое слово, которое ко мне прилипло, это было «аваль».
2: Аваль?
0: Аваль. Я бы сказала, аваль.
1: Мне прилип какой-то аваль.
0: Я ему говорю, слушай, отлепись.
1: Я не смог от него избавиться.
0: Он так. Луналицая, да?
2: О, смотрите, мне моя подруженца написала. Марусь, привет тебе большой. Я знаю, вы едете на работу с Танюшкой. Смотрите там по сторонам аккуратно. А нахну мы сюда приехали.
1: Хорошо. А прям хорошо.
2: А нахну мы сюда приехали.
1: Хорошо. А, я, кстати, недавно слышал от таксиста, когда он говорил... Первое слово, которое узнаешь в Израиле, это вы знаете, вот эти, которые... два завода по производству гвоздей, но при этом он работает в такси для души.
0: Ну?
1: А ты знаешь, первое слово, которое узнаешь в Израиле, это «свланут». Вот только с «свланутом» сыт не будешь.
0: Нет,
1: мне «свланутом» сыт не будешь. Да, «свланутом» сыт не будешь.
0: Мне говорили, выучи самое главное слово. «Шурутим».
2: Это очень важное слово, между прочим. Ну, вот это «совланут», кстати, да. Мне кажется. Причем можно это слово даже не говорить, а просто показать вот это.
0: Кстати, я первое время так бесилась на этот жест. Он просто меня раздражал, да вот меня подкидывало от бешенства.
1: Игорь Заждота написал, у нас переделали «За базар отвечаешь», а та храэль ахашук шельха. Так. Дон Кихот пишет: «Доброе утро, Нихтферштейн, мат ты хочешь?»
0: Мат ты хочешь, да, отлично, отлично.
2: Нихтферштейн, мат ты хочешь?
1: Да, не понимать, что ты хочешь.
0: Совланут и акамоль.
1: Водички попить и гулять побольше, да.
2: Да, абсолютно точно. Ребят, пишите на наш WhatsApp 54-20-70-800.
1: Откуда же посыпались?
2: Как вы вот издеваетесь вот над этими вот всеми выражениями? И что вообще у вас в ходу вот типа...
1: Или у ваших друзей, знакомых.
2: Маты хочешь.
1: Да. Mm-hmm. И это может быть смесь с ивритом. Это может быть смесь с английским.
2: С английским, да.
1: Это может быть смесь с немецким, вот как вот про Ферштейн было.
0: Да, да, да.
1: С каким угодно языком, но это всегда очень смешно выглядит. И мы понимаем, что мы сами становимся частью этого лингвистического бреда. Безумия.
0: Безумие, да, хорошо.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну вот завезли нам свеженький гороскопчик. Звезды.
2: На фуре.
1: Как... Чё?
2: На фуре.
3: На фуре.
1: Да. Звезды наготове. Давайте посмотрим. Итак, что касается всех знаков зодиака, то сегодняшний день обещает быть насыщенным и ярким, словно итальянский карнавал, где каждый найдет занятие по душе. Звезды выстроились в идеальную комбинацию для тех, кто готов действовать решительно, но при этом сохранять внутреннее спокойствие. Это прекрасное время для укрепления связей, будь то деловое партнерство или романтический ужин. Так что не бойтесь проявлять сегодня инициативу. Используйте свою энергию для созидания, и вы удивитесь, как легко будут открываться даже самые тяжелые двери.
3: Я уже удивилась, как овны просто мимо.
2: Сейчас, дай подушнить. Двери.
3: Двери.
1: Ой, все, церковь, четверг.
2: Ангел.
1: Ангел, да. Так, все,
3: закончили?
1: Давай.
3: Вот на ангеле переходим. На ангеле. О, приехали. Переходим на овна. Ваш сегодняшний день пройдет под знаком личных достижений.
1: Точка.
3: Если, конечно, вы сумеете направить свою кипучую энергию в мирное русло.
1: Мы всегда в мирном русле.
2: Непобедимую.
3: Постарайтесь не спорить, ага, по пустякам с близкими. Это самое вообще милое дело. Их поддержка станет вашим главным козырем в решении рабочих вопросов.
1: Наш паровоз вперед.
3: Я бы хотела посмотреть.
2: А у нас что за советские гимны советского
4: народа пошли? Я бы хотела посмотреть,
3: как наши...
4: Поезд Москва.
2: Москва, Киев.
5: Внимание, я бы хотела посмотреть, как мои близкие будут решать мои вопросы, рабочие вопросы. Да, интересно.
1: Боже, детские саски.
2: Повторяю.
3: Тельцов читай.
2: Тельцы, вам сегодня стоит уделить внимание своему дому и, возможно, даже задуматься о небольшом обновлении интерьера.
1: Мы даже знаем, где.
2: Финансовые вопросы будут решаться на удивление легко, особенно если вы доверитесь своей интуиции и не станете слушать сомнительных советчиков.
1: Пум-пум. Близнецы. Ваша коммуникабельность сегодня...
4: Талон, номер.
1: Так, все, уймись. Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня поможет завести очень полезные знакомства, которые в будущем обернутся приятными бонусами. Будьте готовы к тому, что планов будет больше, чем свободного времени, поэтому расставляйте приоритеты с самого утра.
3: Раки, для вас сегодняшний день станет временем душевного равновесия и гармонии молчи. Гармонии.
4: Мотаем шляшим вешева.
3: Насладился?
2: Да.
3: Раки, для вас сегодняшний день станет временем душевного равновесия и гармонии. Если вы позволите себе немного расслабиться, звезды советуют не принимать все близко к вашему сердечку и просто наслаждаться моментом, ведь именно в вашем спокойствии скрыта главная

0: Вот я представляю себе львов, которые благодаря так в этой в шубе королевской, в корон такой, спасибо, мой хороший.
1: Так, как... кстати, Денис, по-моему, у нас лев.
2: Да? Да?
1: Денис, а, лев? Овен.
2: О, в нашем полку прибыло, прекрасно. Ну, а теперь про дев. Девы, вам сегодня
0: окружили.
2: Стоит...
1: Игнорируй.
2: Девы, вам сегодня стоит проявить максимум внимательности к деталям, особенно в работе с документами или важными цифрами. Ваша организованность станет примером для подражания. А вечер обещает быть тихим и уютным, принося долгожданное расслабление.
0: Вот это вот спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Доживи до вечера. А пока весы. Сегодняшний день принесет долгожданные ответы на вопросы, которые мешали двигаться вперед. Постарайтесь найти время для творчества, ну или хотя бы хобби. Это поможет восстановить вам внутренний баланс и зарядиться позитивом на всю оставшуюся неделю.
0: О как! Скорпионы, ваша решительность сегодня не знает границ, что позволит завершить даже те дела, которые казались бесконечными. Звезды рекомендуют быть мягче в общении с любыми людьми, чтобы ваша напористость не превратилась в повод для случайных обид.
2: Стрельцы, вас сегодня ждут интересные новости издалека или неожиданные приглашения на мероприятие, где вы сможете блеснуть своими знаниями.
3: Ту-ту! Лена Семенова, пройдите, пожалуйста.
2: Не бойтесь, дорогие стрельцы, мечтать масштабно. Сегодняшний день буквально создан для того, чтобы ваши самые смелые идеи начали воплощаться в жизнь.
1: Работать пойдут?
2: Да, наконец-то.
1: Козероги, вам сегодня следует сосредоточиться на долгосрочных целях и не размениваться по мелочам, которые вот только отвлекают вас, по сути, от сути. Ваша практичность и серьезный подход к делу принесут свои плоды, обеспечивая стабильность и уверенность вот, ну, как раз в завтрашнем дне.
0: Нормально. Водолеи, ваша оригинальность сегодня станет главным инструментом вашего успеха, впрочем, как всегда, позволяя находить выходы из самых запутанных ситуаций. Звезды обещают поддержку в любых начинаниях, так, знаешь, финансовую, связанных с технологиями или коллективной работой, так что смело ведите за собой людей.
2: Ну и рыбы, вам сегодня стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, который подскажет правильное решение в очень тонком личном вопросе. День будет наполнен мягким светом и вдохновением, что делает его идеальным для романтических признаний и творческих порывов. Это что только что было? Колтун полезет сейчас?
3: Едем дальше.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Денис Ганеев из Альта Левела снова с нами. Денис, доброе утро.
3: Доброе утро, Андрей.
2: Слушай, вот сейчас стало популярно устраивать виртуальные туры. Виртуальные туры по магазинам, по ресторанам, по каким-то отелям и многому-многому другому. Это привлекает людей, это позволяет им развить фантазию в том числе. И не только визуальный вот такой аудиогид тоже хорошо. Давай сделаем такой аудиогид по тому, что будет происходить 16 мая. Вот 16 мая мы подходим к Альта Левела по адресу Ришон Лицион, Рожанский, 11. Да, к 10 утра, вот с этого момента открывается.
3: К 10 утра вы, скорее всего, не подходите, а подъезжаете.
2: Подъезжаем. Да, виртуальный тур, поехали. Да, вот мы заходим.
3: Подъезжаем к нашему магазину. Во-первых, приезжайте спокойно на машинах. Возле нашего магазина есть огромное количество парковочных мест. Тем более в субботу, поэтому с этим проблем у вас никаких не будет. Естественно, к 10 часам утра 16 мая вся команда Alto Level уже будет готова. У нас будет прекрасно украшен магазин, хотя это, нашему магазину это не очень сильно помогает, потому что та мебель, которая стоит у нас, это уже фантастическое украшение. Естественно, большое количество народу. Естественно, шампанское. Естественно, итальянская музыка. Итальянское прекрасное солнечное настроение. Продолжайте ли этого достаточно?
2: Да. А пицца будет?
3: Ты знаешь, постараемся, почему нет?
2: А почему бы нет?
3: Почему нет?
2: Есть же специальные вот эти мини-печки, которые переносные, в которых быстро пицца так чук-чук за 5 минут готовится, и люди рады. Правда, к сожалению, чревато порчей вашего имущества.
3: А это сделать практически невозможно.
2: А почему, кстати?
3: Потому что у
2: сейчас
3: нас...
2: Сейчас ты бросаешь людям вызов, Денис.
3: Это
2: будь аккуратен.
3: Практически невозможно. Я действительно бросаю вызов. Приходите и проверьте это. Вот это, кстати говоря, к вопросу о визуальных турах. Очень часто у нас спрашивают, почему нельзя у вас купить через сайт в интернете или по телефону. Потому что, по моему убеждению, чтобы купить действительно качественную, действительно удобную для вас мебель, надо обязательно приехать в магазин. Потому что такие слова, как ортопедическая посадка, это очень-очень-очень размыто, потому что мы все разные, у нас у всех разный вес, разный рост, мы по-разному все сидим, поэтому нет ничего лучше, чем приехать в магазин, сесть на диван или понять, а он настолько же красивый, насколько удобен, а у нас в магазине мы нашли вот эту золотую середину, что диваны не просто красивые, они еще и удобные, и они не просто удобные, они еще и красивые.
2: Супер, то есть получается, давай подведем итог нашего виртуального тура предварительного, то есть люди подъезжают к огромной парковке рядом с по адресу Рожанский, 11, Ришон Лицион, к 10 утра 16 мая.
3: Все в Альто Левела. Заходят в магазин.
2: Заходят, во-первых, паркуются. Заходят в магазин площадью 1100 квадратных метров. Заходят сразу, внимание, шампанское, итальянская музыка. Возможно, я сейчас Дениса разведу ради вас на пиццу. После этого вам уже Денис бросил вызов. Вы проходите в шикарное помещение, в котором располагаются кресла, диваны, столы. Что еще?
3: Стулья для обеденных столов, да. Кровати, матрасы, кресла. Все, что надо для вашего дома. И вы начинаете выбор. У нас есть продавцы, консультанты, дизайнеры. Мы с огромным удовольствием покажем и расскажем, как все должно быть. Приходите, 16 мая уже не за горами.
2: Звездочка 9246 Альто Левела. Это тот номер, на который надо позвонить. Ришон Лицион — это наш адрес. Не наш адрес, а адрес Альто Левела. Я думаю, сейчас только о пицце и шампанском. Ришон Лицион, Рожанский, 11, с 10 утра до 23:00. Приезжаем 16 мая, друзья. День рождения у Альто Левела. Че ждем-то? Звездочка 9246.
1: Реклама.

0: Итак, час первый уже пролетел просто практически незаметно, но, впрочем, в этой потрясающей компании вместе с Первым радио и вами, наши дорогие радиослушатели, время всегда летит незаметно. На часах у нас 7.56, сегодня у нас 11 мая 2026 год, это без изменений. Мы сейчас пойдем с моей командой Леной Семеновой,
1: Андреем Ежовым
2: и Крис Кипнис.
0: Идем, выпьем кофе.
1: На выпьем можно было остановиться.
0: Да, пойдем, мы просто выпьем.
1: Шампанское, тут
0: да, пить, да, да, да, отдохнем и с новыми силами ворвемся в следующий час для того, чтобы вас будить, бодрить и веселить.
2: И так прогревать.
0: Что... И никуда вы не переключаетесь, правильно ведь? Правильно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Иран заявил, что отклоняет инициативу США. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран отклонил выдвинутые США условия урегулирования конфликта как равносильные капитуляции и заявил о полной готовности к защите своих ядерных объектов. Об этом сообщает иранское государственное телевидение. Агентство ТАСНИМ указывает, что Тегеран настаивает на военных репарациях со стороны США, полном суверенитете Ирана над Ормузским проливом, прекращении санкций и освобождении конфискованных иранских активов. В ответе Тегерана также содержался призыв к Вашингтону прекратить морскую блокаду, гарантировать отказ от дальнейших нападений, отменить запрет на продажу иранской нефти, подчеркивает агентство. При этом отмечается, что иранский план был представлен в ответ на выдвинутые США предложения и подчеркивает основные права иранского народа. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вчера вечером внезапно покинул конференцию глав друзских и черкесских местных советов, проходящую на Мертвом море, объяснив это срочным телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом. «Простите, я должен уехать в Иерусалим, чтобы поговорить с нашим большим другом, президентом Трампом. Перед нами стоят грандиозные общие задачи», цитирует Нетаньяху сайт 14-го телеканала. Разговор состоялся после того, как Иран передал свой ответ на американское предложение о прекращении войны. Утверждение закона о специальном трибунале для террористов, участвовавших в нападении 7 октября, находится на финишной прямой. Однако формат проведения трибунала все еще вызывает споры. Как сообщает 12-й канал, Министерство обороны запросило на организацию трибунала 5 миллиардов шекелей, то есть около 14 миллионов шекелей на каждого из приблизительно 360 террористов, ожидающих трибунала. В Министерстве финансов утверждают, что сумма, запрошенная Минобороны, сильно завышена и оценивают организационные расходы в 1,8 миллиарда шекелей. МИД КНР официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. По приглашению председателя Си Цзиньпина, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление китайского МИДа. Ранее американская сторона сообщала, что визит Трампа в КНР запланирован на 14-15 мая. Это станет первой поездкой действующего президента США в Китай с 2017 года. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер высказал необычную критику в адрес Всемирного еврейского конгресса и других еврейских организаций после решения выступить спонсорами мероприятия в партнерстве с правительством Испании. Посольство Испании в Вашингтоне организовало выставку, посвященную жизни евреев под мусульманским правлением. На фоне острой критики, которую Мадрид направляет в адрес Израиля, Лейтер написал, что партнерство в этом мероприятии глубоко удивляет и разочаровывает. Всемирный еврейский конгресс, в свою очередь, заявил, что его обязанность поддерживать диалог с официальными институтами с целью укрепления общины и борьбы с антисемитизмом. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится и будет выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме днем 28 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 8 часов 7 минут утра, второй час пошел, 11 мая 26 года. Это прогрев шоу на первом радио. Кристина Кипнис в студии.
2: Лена Семенова в студии и Андрей Ежов в студии.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. У нас просто снизили акцизы на радиостанции, на алкогольную продукцию. Лен, ты посмотри, Крис, посмотри, сколько насыпали-то нам сообщений. Напоминаю, друзья, наша тема сегодня это разные, даже не англицизм. Как это назвать?
2: Иврицизмы.
1: Да и не только.
2: Ну, короче, иностранизмы, я так думаю.
1: Да. Как перемешиваются у нас с вами билингвов и трилингвов, как перемешиваются языки и во что они, собственно говоря, превращаются в какую-то такую кракозябру.
3: И вот есть сообщение от Ольги, значит, шульханчик, это маленький стол.
4: Чего еще поделать?
3: Шульханище, большой стол, и хамуденыш.
2: Боже! Слушай, наш педагог в Ульпане говорил о катанчик, гадольчик. То есть вот это все.
3: Очень красиво.
1: Пишет Игорь, когда дочке было примерно 3 года, после моего замечания она выдала «Атабэмэт придираст».
2: Обалдеть.
1: Прям на грани, дочка.
2: Да. Дмитрий Крымский написал «Доброе утро. Слюха и Мецуцуян».
3: Мецуцуян?
2: Мецуцуян. Мецацаян, я бы сказала. Ну, от слова цаца.
1: Да. Как говорит один мой знакомый, мецуяниста.
3: Мецуяниста. А вот есть еще одно сообщение. Значит, доброе утро. Жену я зову Хаимка,
2: так.
3: А дочку Хамутка.
1: Честно? Но...
3: Даже немножко обидно, да, как-то?
1: Не знаю, я со стороны женщин бы обиделся. А, Дон Кихот пишет,
3: слышь,
1: короче...
3: Хаимка моя.
1: Да, Хаимка. Хамутка.
3: Хамутка — это дочка.
1: Слышь, хамутка.
3: Хамутка.
1: Да. Дон Кихот пишет.
2: Звучит так.
3: Ужасно.
1: Дон Кихот пишет. Короче, звезды сегодня выстроились в идеальную комбинацию из 3 пальцев. Так, мне интересно, что это за комбинация такая. Это West Coast или что это? Или это коза?
2: Мне тут нам приходит сообщение, но я не буду это читать, потому что это практически слова на непереводимая игра слов, короче, с использованием местных идиоматических выражений, вот, но не для эфира.
3: Тогда
2: ребята,
3: я для Александра прочитаю. Батьям, значит, пишет, у меня, когда есть хорошее настроение, говорю «тобарада».
1: Как?
3: «Тобарада».
1: То борода.
3: То борода.
1: Когда старую шутку, старый анекдот говоришь, то борода.
3: То борода.
1: То борода.
3: То борода.
2: Пум-пум.
1: То борода.
2: Макс пишет, один мой знакомый, приходя на работу на завод, крестился со словами «Ну, барух, ашем». О, боги.
1: Макс пишет, мы в шутку на работе говорим иногда «скотинуш».
2: Это типа не сволочь там последняя, да? Она такая маленькая сволочишка. Ага.
1: Да. Илона пишет, слихуйте, дочка моя говорит.
2: Прекрасно.
1: Скоп пишет... я еще знаю девочку, которая говорит, слихашенька.
3: Скоп написал целое, ну, я бы сказала, даже произведение из всяких вот выражений, как он это все значит, делает. Значит, mm-hmm. анахну мы сюда приехали, да. Это вот у тебя уже было повторение. Mm-hmm. Хавримшель анахну.
2: Так.
3: Дальше, что мехапсим? Или в магазине музаппаратуры анахну лихапсим аплифер. А еще он пишет, а меня это ихпат?
2: Виктория пишет, тормознул на обочине, чтобы вам написать. У меня только одно слово, сабля.
3: Сабля?
2: Да.
1: Я еще слышал сабабашна.
2: Сабабашна. Ну да.
1: Как меня, это из серии Мецуяниста, а из Сабабашна.
2: А вот уже у нас еще пишут Мецуёва. Во.
1: Кстати.
2: Мецуёва.
3: Вот дева, это Светлана, по-моему.
1: Мецуйственно.
3: Секундочку. Нет, не подписалась девушка. Первая, она то, что написала сообщение, это совланутый акамоль. А дальше говорит, что соседская бабушка говорила «Шалом памим, по башкину стучу».
2: Нормально так.
1: И главное, без рифмы, главное, настучит.
2: Да, Андрю написал, добеседоровались.
3: Добеседоровались? Очень круто.
2: Беседоровали, выбеседоровались.
3: Не-не-не-не-не. Беседоровали и добеседровались.
1: Дядю Федю мы читали или нет?
3: Не знаю, повторюсь.
1: Ребята...
2: Он дед Федя.
1: Дед Федя. Ребят, привет, мой зять израильтянин выучил такие слова. Тода рабухись, манишмухись. Барухашмаль.
2: Нормально.
1: Ну и все сленговые слова русского фольклора. Смешанные на иврите, инглише, ну и походу амарик.
2: Слушайте, Алекс написал: живем в дыре, купаемся в яме.
3: Ой.
2: А, ну, это дыре, это про дыра, дыра, а, дыра. Я море.
3: А вот смотрите, как вот, вот нам с тобой, Лен, должно это понравиться. Ну. Маниш-мяу.
1: Божечки.
2: Кошечки.
1: Спасибо.
2: Да, божечки, кошечки.
1: Артур пишет: шо нам, то вам на Новый... А, шо нам, то вам на Новый год.
2: Нормально так, типа пожелания, да, или что. Кент пишет: а там мудак... Им Гиммель.
1: А Сашу мы читали? Про, гор, про гуру Хермон.
3: Да, я думаю, не надо.
1: Не надо.
3: Не читали и не будем.
2: Ребят, пишите, что в вашем лексиконе есть вот такого типа анахну, мы сюда приехали, что, что, что?
3: Роман написал: бокертовчик, анахну, конину, свинину.
2: Слушай, и ведь не поспоришь, понимаешь? И только русский человек поймет, что здесь к чему. Израильтянину пойди попробуй ты все это дело объясни. Так, Кристина сократила, да.
3: Анахну, конину, свинину. Роман, красавчик.
2: 054-2070-800, ребят, пишите вот, вот эти вот все анахну, конину, свинину, и анахну, мы сюда приехали.
1: Как называется очень красивая и загадочная женщина в Израиле?
3: Ну?
1: Кашеризада.
3: Кашеризада.

0: Реклама.
1: Если вы давно мечтали прикоснуться к настоящему итальянскому стилю, то сейчас самое время, и Alto Livello приглашает на грандиозное празднование дня рождения бутика итальянской мебели в Ришон-ле-Цоне. И запомните дату, 16-го вас ждет мир роскоши, эстетики и безупречного дизайна. Ну а сегодня у нас в эфире представитель компании Alto Livello Денис Ганиев, чтобы поговорить о мебели, которая создает не просто интерьер, а целую атмосферу дома. Сразу вопрос. Во-первых, скажи здрасте.
2: Доброе утро.
1: Отлично, молодец. Теперь вопрос. Почему именно итальянская мебель уже много лет считается эталоном стиля, качества, ну, прям вот во всем мире? Ляма, как говорится.
2: Ну, на самом деле все очень просто. Действительно, итальянская мебель — это эталон стиля и качества. Естественно, мебель делают в очень многих странах. И из многих стран в Израиль привозят эту мебель. Но в Италии нашли вот эту вот золотую середину, когда один и тот же диван может нравиться абсолютно разным людям. И молодым, и в возрасте, и постарше, и детям. А самое главное — это вот это сочетание красоты и комфорта.
1: Ты сказал диван. Теперь давай про ткань. У многих из нас живут животные. Кошки, собаки, но собаки у них немножко более тупые, как бы, как когти. Поэтому тут, ну, притупленные. Поэтому здесь как бы такое. Вот у кошек, они же острые. Как выбрать мебель, чтобы, во-первых, коту жизнь сохранить, а во-вторых, и дивану продлить жизнь? Какая есть ткань? И есть ли она у вас?
2: Да, действительно, это все очень просто. У нас в Alto Livello есть специальная ткань, она называется антикоготь.
1: Так.
2: И когда вы покупаете диван, обязательно говорите, что у вас дома есть либо кошка, либо собака, потому что, например, если это собака, мы рекомендуем покупать кожаный диван, а если кошка, то да, диван из ткани, и тогда мы вам дадим выбрать из ткани антикоготь, это очень важно.
1: А если оба два, и еще и попугай?
2: Тогда я предлагаю покупать два дивана, один кожаный, один тканевый, один полгода будет стоять у нас на складе, а потом будем раз в полгода его менять.
1: Ой, круто, то есть и такая даже опция есть.
2: Конечно, за ваши деньги.
1: Ну, а теперь давай, когда, куда и зачем приходить, вот в субботу, насколько я знаю, 16 мая, мая, правильно, у нас сейчас май?
2: Мая,
1: все правильно, для чего, куда и зачем?
2: Начнем с куда. Надо приезжать в город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11, Alto Livello, 16 мая, суббота, мы празднуем день рождения, нам 12 лет, с 10 часов утра до 10 часов вечера, двери нашего магазина открыты, огромные скидки, прекрасное настроение, итальянская мебель, шампанское, скидки и подарки.
1: Вот, ты самое главное чуть не упустила, я такая думаю, а я скажу, подарки каждому покупателю в 16 числа, потому что это день рождения, и не только у Alto Livello, но и у вас, дорогие наши радиослушатели. Ну а если вы хотите задать какие-то вопросы, то смело набирайте короткий номер +92 46 +92 46. И еще раз хочу сказать, что 16 мая Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11, с 10 утра и до 10 вечера вас там ждут. Да, ну он сказал до 10. Тогда, короче, 10-11,
2: да,
1: как пойдет. Если настроение будет классным, а оно будет классным, тогда они задержатся и до 12 ночи.
2: До 11, всё? Но это не точно.
1: Но это не точно, но все для вас. Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Лидский квас. Любимый квас.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
2: Звездочка 3849.
0: Реклама.
6: Прогрев шоу на первом.

И у вас остается буквально 2 минуты для того, чтобы позвонить на номер телефона прямого эфира 075-2-891 и принять участие в зажигательной игре с не менее крутыми призами. 075-2-891. Нам нужно аж 2 человека.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Четыре черненьких чуваки, чечонка, четыре черными, чернилами, чечон.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: А смотрите-ка, соскучились
3: наши маленькие, хорошенькие.
2: Итак, мы сегодня играем в потрясающую, увлекательную, зажигательную игру. Попробуйте понять, о чем мы говорим.
4: Приз, между прочим, очень клевый, ребят. Билет на концертную программу или, скорее, встречу с историком моды Александром Васильевым. Это вот тот, который человек-энциклопедия, легендарный историк моды и искусствовед. Вот тот самый, который ведущий вот этой вот программы. Как там она называлась, Андрей?
5: Модный приговор.
4: Да, это вот...
5: Бадум.
4: Короче, нам нужны два человека, и у нас, походу, уже есть,
2: и
4: да,
2: есть
4: кто-то?
5: Похоже, да. Доброе утро, давайте с первым познакомимся. Как вас зовут?
6: Гоша.
5: Гоша?
2: Гоша, здрасте. Он же Гоша, он же Жора.
4: Он же Жора, он же Юра, да.
2: Как часто вы слышите этот юмор?
6: Уже реже.
2: Уже реже? Тогда давайте еще раз повторим. Давайте второго сразу.
5: Доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Опа, как вас зовут?
7: Лена.
4: Так,
5: тёзка
4: прекрасно.
5: Твоя, Семёнова.
4: Да, я понимаю, все прекрасно понимаю.
2: Все в курсе.
4: А, Гоша, Лена,
5: думаешь?
4: У вас есть возможность выбрать, с кем вы будете играть.
7: Ну, выбор.
4: Со мной?
5: Лена с Леной. Так.
4: Так, окей, хорошо.
2: Запутаемся же.
5: Гоша, а вы с Кристиной? А, со мной, хорошо. Ляма, алло. Так.
2: Так, короче, да, смотрите, какая у вас, значит, задача. Сейчас мои коллеги запихают тебе в рот все, что только найдут под рукой, и будут вот с этим, со всей этой кашей вам говорить по слову. А ваша задача, дорогие Гоша и Лена, понять, что же это за слово.
4: Нам нужен секундомер.
2: Ясненько.
5: Есть,
4: прекрасно.
5: Ladies first?
4: Да, Лена.
2: Подождите, пусть ответит, вам ясненько?
7: Да.
2: Отлично,
4: это прекрасно. Значит, Гоша с Андреем сейчас молчат. Лен, а мы с вами будем пытаться вот узнать. Короче, будет одна минута, нужно назвать как можно больше слов. Хорошо?
7: Я постараюсь.
2: А что, подожди, что с настроением,
5: Леночка? А где боевой настрой?
2: Леночка?
7: Я просто это сосредоточилась.
2: А, все, не отвлекаем.
5: Все, загрузка пошла. 3, 2, 1.
8: Много функциональности.
7: Господи, а что это такое?
2: Это
8: слово. Многофункциональность.
7: Леночка, на мэ, но я что-то не очень.
2: Вот, да, уже хорошо, уже отлично. На мэ дальше. Вторая буква.
8: Как? Многофункциональность.
7: Я думала, многозадачность, но это тоже не получается.
2: Ну, там вот один корень есть.
4: Что,
2: давайте
4: что
2: дальше.
4: Типа того,
2: что-то много.
5: Давай следующее слово.
8: Говори конкурентоспособность.
2: Андрей, ты прям не хочешь, да, чтобы Лена выиграла?
7: Голова кругом, голова.
8: Говори конкурентоспособность.
7: Сложность какая-то.
8: Говори конкурентоспособность.
2: Сложность в понимании.
5: Хватит ржать.
8: Говори конкурентоспособность.
7: Способность.
2: Да, дальше. А теперь нужно первый слог вот это все услышать.
8: Говори конкурентоспособность.
7: Какая-то способность, сверхспособность,
5: В начале главную букву правильно услышать.
8: Еще конкурентоспособность.
7: Следующее слово.
8: Окей.
5: Так.
8: Конституционализированность.
7: Анализированность, да?
5: Почти.
4: По-моему, я говорю так себе.
2: Разрыв рта сейчас у Лены будет.
7: Можно убрать там пару чего-нибудь изо рта.
2: Да, Лен, уберите все, что тебе мешает.
5: Давайте, лишаем игру смысла.
2: Да.
4: Да.
2: Так, ну теперь давайте посмотрим, на что же спасает Гоша.
4: Лен, нам с вами не повезло, но тем не менее мы очень старались.
2: Давайте. Леночка, ну вы молодец.
4: Да. Поехали теперь.
5: Гоша, да, Гоша, а вы готовы?
6: Да.
5: Отлично. 3, 2, 1.
8: Противоестественность.
6: Противоестественность?
5: Да!
2: Есть одно. Дальше.
8: Противоестественность.
6: Еще раз.
9: Give...
2: Это челюсть выпала.
9: Give ответственность.
6: Give ответственность.
9: Да!
2: Так, дайте еще Андрею что-то в рот. Что-то он слишком хорошо говорит.
9: Наша чувствительность.
4: Чего?
6: Чего?
5: В этом смысл игры, Гор.
9: Метеочувствительность.
6: Метеочувствительность?
9: Да вы что творите-то?
2: Это твой брат, что ли? Подстава какая-то. Так, дальше.
9: Несоциальный.
4: Чего?
6: Несоциальный?
9: Непропорциональный.
6: Несоциональный.
9: Неофициальный. Непропорциональный.
6: Несоциональный.
5: Это было непропорционально.
6: Непропорционально.
5: О, кстати, вне времени можно засчитать за один балл.
2: Да, конечно.
5: Ну, кстати, по правилам.
2: Ладно, ладно, будем.
5: Да, засчитываем.
2: Будем засчитывать. Итого Лени?
4: 4.
2: А, тогда у Лены 1.
4: 1, да. А у Гоши 3.
2: 3.
5: 3. То есть у нас...
2: 3, 2, 1.
7: Это модный приговор.
2: Предлагаю вам сплотиться и пойти вместе.
5: Гоша.
4: Но билет-то один.
2: А пусть Гоша купит второй.
4: Бабам.
6: Ну и жена. Жене подарю.
4: Вот,
2: вот тогда подарю. Вот, пусть тогда девочки пойдут.
5: А жену Лена зовут?
6: Нет, Люда.
4: Люда, вот люди повезло. Лен, нам с вами сегодня не повезло, но я уверена, что будет еще одна игра, и вы, и вы обязательно победите.
2: Но
4: Лене
2: повезет в любви.
4: Абсолютно точно. А Гоша у нас сегодня победитель. Гош, вы получаете билет для своей супруги Людмилы на концертную программу или встречу с историком моды Александром Васильевым. Друзья, вот есть встречи, которых ждешь не просто ради информации, а ради особого состояния души. И многие ждали этого визита еще в марте, и вот теперь, несмотря на все переносы, он все-таки приезжает в Израиль. С 18 по 20 июня на лучших площадках страны человек-энциклопедия, легендарный историк моды и искусствовед Александр Васильев.
2: Васильев — это не просто про платье и подиум, как многие могли бы подумать. Это 160 театральных постановок по всему миру, десятки книг и одна из крупнейших частных коллекций костюмов на планете. Но главное — это его умение говорить о сложном невероятно легко.
4: Программа называется «Красота в изгнании». Это не про политические лозунги. Это очень личный, ясный и глубокий разговор о том, как мода становится языком выживания, а память о красоте помогает сохранять достоинство даже в самой зыбкой реальности. Это вечер для тех, кто ценит искреннее живое слово.
2: Александр Васильев ждет вас 18, 19 и 20 июня в городах таких, как Тель-Авив, Ришон-ле-Цион, Хайфа, Нетания и Ашдод.
4: Не пропустите это событие. Билеты уже в кассе «Браво» по номеру звездочка 3221. Звездочка 3, 2, 2, 1.
1: Четыре черненьких чуваки, чечонка, четыре черные, черненькие, чечон.
0: Бубнолинг — это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке

0: Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
1: Прогрев шоу на первом.
5: Реклама.
6: Денис Ганиев из Альта Левела снова с нами. Напоминаю, 16 мая с 10 утра до 11 вечера. День рождения у Альта Левела по адресу Ришон Лицеон, Рожанский, 11. Друзья, все приходим, шампанское, возможно, пицца. Возможно, не обещаем, но я пытаюсь сейчас с Денисом поговорить, дорогие радиослушатели, поэтому наберите терпение. В остальном звоните по номеру звездочка 9246. Денис, привет.
7: Доброе утро.
6: Слушай, скажи, пожалуйста, понятное дело, обычно шило вот такое непоседы, обычно в семьях это женщины, и это без всякого сексизма. Вот им всегда хочется чего-то красивого, чем-то наполнить дом. Что чаще, к чему чаще присматриваются в Альта Левела женщины, а к чему мужчины?
7: Чаще всего женщины, естественно, хотят, чтобы было очень красиво, чтобы были высокие ножки, чтобы так. Было очень удобно убирать, чтобы были элегантные ручки, чтобы... Женщина отвечает за красоту, мужчина отвечает за удобство.
6: За
7: мужчина
6: функционал.
7: За функционал, да. Он говорит, да мне все равно, как он выглядит, главное, чтобы было удобно. И вот именно поэтому они приходят в Альто Левелло, потому что в Альто Левелло мы нашли вот эту золотую середину, когда и удобно, и красиво, все это в одном диване или в одном кресле.
6: Супер, супер. Вот вопрос. Слушай, бывает такое, что вот привела вот жена мужа, а муж, не хочет. 16 мая — это пятница?
7: Это суббота.
6: Суббота. То есть человек тем более хочет поспать в свой единственный выходной. А жена его тащит, пускай на праздник жизни и прекрасной мебели от Альта Левелло по адресу Ришон Лицеон, Рожанский, 11. Кстати, звоните по телефону звездочка 9246. В остальном вот притащила она его в единственный выходной. Что первое ты ему предложишь? Вот ты его встретил с распростертыми объятиями.
7: Это, кстати говоря, у нас случается очень часто, действительно, не всегда. И муж и жена вместе хотят купить и поменять диван. И такое очень часто случается, и я прекрасно это понимаю. Бокал шампанское, улыбка, наш магазин. И я точно знаю, на какое кресло должен сесть мужчина, чтобы забыть обо всем вообще.
6: Слушай, у вас должен быть девиз «7 бед, 1 ответ».
7: Шампанское.
6: Шампанского. Слушай, хорошо. Встречай их в шубе. Кстати, а вот мне интересно, так сказать, ваши, как у Ильфа и Петрова, турецко подданные, продавцы, консультанты, они еще, помимо того, что они продавцы-консультанты, чем занимаются? Они же не просто так советуют, как говорится, от балды. Они что-то знают, они какими-то владеют навыками, знаниями. У них есть навыки и знания в дизайне?
7: Да. Очень хороший вопрос, да. У нас не просто продавцы-консультанты, у нас дизайнеры. То есть каждый, кто работает у нас в магазине, точно знает такие базисные вещи о дизайне. Какие цвета каким подходят, как сделать так, чтобы диван стал частью, а не просто, как было, знаешь, такое пятно в салоне. Мы все это точно знаем. А больше всего мне нравится, когда вот я смотрю со стороны на диалог покупателя и продавца, это когда, знаешь, вот обычно ты приходишь в магазин, надеваешь футболку, а тебе любой продавец на любого цвета, любого размера говорит, да, как же вам это идет? И мне, если честно сказать, да, вот никого красивее вас я в жизни не видел.
6: Ну, фирма.
7: Да, а мне вот нравится со стороны смотреть, когда клиент говорит, смотрите, мы пришли купить угловой диван, а наш продавец, наш дизайнер объясняет, что смотрите, ребята, угловой диван мы можем, нет никаких проблем поставить вам, но это будет...

0: сопровождаться вот такими-то последствиями. И когда идет действительно такой позитивный, конструктивный спор и диалог. И когда наш консультант, наш продавец, наш дизайнер объясняет и рисует, и показывает, как это все будет выглядеть. А самое важное, это когда после того, как вы уже получили диван, люди нам звонят и говорят: ребята, огромное вам спасибо, вы были правы.
1: Ну, а с шампанским спор улучшается.
0: Точно.
1: Он становится красноречивее и менее агрессивным. Друзья, звездочка 9246, звоним. Звоним в Альта Ливелла, дорогие друзья, вы не пожалеете, потому что скоро день рождения. Ришон-ле-Цион — это адрес, это город, где находится 1100-метровый, 100-квадратно-метровый, если так можно выразиться, а магазин Альта Ливелла, Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион, с 10 утра до 23, то бишь до 11.00. Мы ждем вас в Альта Ливелла, и Денис Ганеев тоже будет там встречать вас с шампанским.
0: Естественно, я буду с самого утра, с огромным удовольствием буду вас ждать.
1: Спасибо, что был сегодня с нами. Звездочка 9246, это Альта Ливелла. Денис, до завтра.
0: Удачного дня.
2: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 18 сообщений, друзья. 18 сообщений вы нам отсыпали, поэтому мы обязаны просто их прочитать.
2: И вот Санек из Твери, значит, пишет: «Доброе утро, Катланский. Я хочу, чтобы он объяснил. Я не могу понять, что это за слово».
1: Я тоже не знаю. Ну ладно, Санёк. Хорошо. Напишите. Что? Литра в рот. Литра в рот.
3: Литра. Штирлиц пишет: «Доброе
1: утро». Тогда пол-литра в рот.
3: А моя покойная тетя, когда ей говорили «рак Рега», она отвечала: «рак тебе в печенку».
2: Обалденно. А Скоп еще, значит, добавил, значит, лехистограмм и на утро лехитпохмель.
1: Ага!
2: Хорошо. Но я не думаю, что кто-то на утро, если мы про похмельное состояние говорим, выговорит это слово.
3: Александр написал: «А нахну нам это нужно».
1: Да. Еще из Ульпановского написал Сергей из Пятахтиковой: «Бахурим ломдим иврит, бахурот ломдот иврот».
2: Значит, написал «Don't worry, be happy». Значит, «Они помаем борец». А водителю автобуса раньше говорили: «Открыть заднюю дверь, тифтах ати меахора».
1: Меахора.
3: Анатолий из Ришон-ле-Циона пишет: «Доброе утро, у нас на заводе часто употребляют слово бензонасос».
1: Хорошо.
3: Бензонасос — это в смысле ивритоговорящие говорят по-русски бензонасос.
2: Смотрите, от Леонида сообщение: «Когда моя дочь была маленькая, ей пришлось принимать гостей, и она им предложила на ломаном русском: сядем на диване».
1: На диваним. Доброе утро, Реховка, собака, дворняжка.
2: Нормально.
1: Манишмашки. Ладно, дальше мы не будем читать.
3: Ну чё, лококашки.
1: Ну нормально. Не, заметьте, не я это прочитал. Ладно.
2: А вот Марина пишет: «Доброе утро, меня внуки собабушкой называют».
3: Боже, как это мило, собабушка. Да, собабушка. Надо брать на вооружение.
2: Обязательно.
3: Собабушка.
2: Mm-hmm. Пойду позвоню своей собабушке.
1: На самом деле, это, знаете, как в Испании, знаете, как бабушка будет по-испански? Абуэля.
2: Да?
1: Абуэля.
3: Абуэля.
1: Да.
3: Абуэльчик. Доброе утро всем. Обращение к внезапно забеременной. Питомец. И еще выражение вот собабушки: лама кака.
1: Ля-макака. Это что-то...
3: Да, на обезьяне ля-макака.
1: Да. Чих-пых-срих. Что?
3: Чего?
1: Пипец а-ля-эц.
2: О, это прикольно. Смотрите, значит, Марк пишет: «Доброе утро. Носим на север в Цимерим, сходим в Месаду к бедуинам, покушаем мешагу таим». Это мы так собирались на Хермон.
1: Хорошо. Так... Так, нас пришла поджигать Катя Сана Вергунова, а пока мы горим. Дальше.
3: Что мы горим? Где мы горим?
2: Где мы горим? Гори, ясно.
1: Капец аль-эц, на книжечка.
3: Так, и...
1: Намажилето. Ламажилета. Ламажилета.
3: Ламажилета, понятно. Смотрите, от серого: «Камрадуха, не лехнем в мерказончик, не кахнем пивасон и захтугантем».
1: По-моему, мы по-ивриту экзамен не сдали.
2: По-моему, это уже... слово «катлани» — это супер типа. Вот, смотрите, обогатили свой язык.
1: Спрашивают нас: «Вы вообще понимаете, о чем вы говорите-то?» Ну, конечно же!
3: Роман пишет: «На хер Мони выпал снег».
1: На Эльбрусе, на Эльбрусе, на Эльбрусе.
3: На Мони выпал снег. И вот хер Мони, понимаешь, выпал снег. Ну, да.
2: На Жигарига. И фотография FM, Мони FM. Что это такое? Что происходит?
3: Это на каком-то, на каком-то непонятном языке.
2: Не делайте мне нервы.
3: Ну что, ребята, у нас больше не осталось сообщений.
2: Есть у нас. Доброе утро всем. У меня дочь, перечисляет, она спрашивает иврит и русский, говорит: «О ли, например, мороженое, о ли шоколад».
3: Оли мороженое, Оли шоколад. Прекрасно. Ребят, спасибо огромное, что вы были с нами, что делились такими смешными штуками. На самом деле, некоторые даже очень можно анахну, конину, свинину.
2: Это очень круто.
3: Это очень круто и очень тонко, как мне. Ну и еще анахну мы сюда приехали.
2: Действительно.
3: Вот это, да.
2: Ну
3: да.
2: И...
1: Time, короче, мицуянисто время провели.
2: Мицуянисто, да, неплохо.
1: Собабисто.
3: Собабисто. Но, к сожалению, музыкальный час, он не резиновый, поэтому мы, собственно, уже на финишной прямой. Но следом за прогрев-шоу «Время газетных заголовков» с Марком Кричевским. Включайте колесо обозрения, если за утренними делами не успели пролистать прессу сами. А в 7 часов вечера в эфир выйдет «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, гость программы Сергей Мигдаль. Если хотите понимать, что на самом деле происходит в военной политике Израиля и чего ждать от конфликтов на Ближнем Востоке, обязательно подключайтесь к прямому ответу сегодня в 7 вечера на Первом радио, не пропустите.
2: Ну а с 8 до 9 выйдет в эфир «Белая карта», и сегодня мы обязательно поразговариваем с нашими участниками, которые уже прям, им не терпится попасть в эфир и задать свой вопрос. Ну а я и Лидия Топельберг, естественно же, дадим те самые заветные ответы. Ну и, соответственно, у Первого радио есть YouTube-канал, на который вы должны, подписаться, потому что вы будете, во-первых, в курсе, когда и что выходит. Вы не
1: просто будете... Колокольчики там поставить.
2: Да, не просто будете слышать голоса, но и также еще и наблюдать и видеть картинки. Ну и, соответственно, есть видеоархив. Если вдруг по той или иной причине какую-то программу пропустили, то вот в этом видеоархиве вы смело сможете это все посмотреть. YouTube-канал Первое радио.
1: А завтра мы проверим, кто выполнил домашнее задание и посмотрел все анонсы, которые мы сейчас проанонсировали, да? И, соответственно, проверим с 7 до 9 утра прогрев-шоу с Леной Семеновой.
3: Кристиной Кемнис.
2: Андреем Ежовым.
1: Готовим.
2: Мицуянчик, как говорится.
1: Готовим двойные листочки.
2: Помаем листочки, пожалуйста.
1: Бай-бай, хаверим.
3: До завтра.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
4: Конечно, любовь моя.
3: Мама мия, какой комфорт.
4: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
3: Покупаем?
4: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицом. Звездочка 9246.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лицкий квас. Любимый квас.
2: Реклама.
12: Новости.
1: Стрельба в Рамле. Ранены 3 женщины. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 3 женщины получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с применением огнестрельного оружия этим утром в Рамле. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА обнаружили раненых женщин, всем примерно около 30 лет. Состояние одной из них оценивается как критическое, еще одна в тяжелом состоянии, третья в состоянии средней степени тяжести. Информация уточняется. Дональд Трамп прокомментировал ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению войны. «Я только что ознакомился с ответом так называемых представителей Ирана. Он мне не нравится. Полностью неприемлемо», — написал Трамп в своей соцсети. О содержании иранского ответа Трамп ничего не сказал. Иранский источник телеканала «Аль-Джазира» называл ответ Тегерана реалистичным и позитивным. По его словам, ответ включает переговоры по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций и направлен на прекращение войны во всем регионе, особенно в Ливане. По данным источника Wall Street Journal, Тегеран заявил, что готов постепенно открыть заблокированный Ормузский пролив для коммерческого судоходства, если США снимут блокаду с иранских судов и портов. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху полагает, что Израилю стоит постепенно в течение следующих 10 лет отказаться от военной помощи США. «Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества, потому что мы получаем 3,8 миллиарда в год. Я думаю, настало время постепенно отказаться от этой остающейся военной поддержки», заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News. Телеканал обращает внимание, что американская военная помощь Израилю десятилетиями получала одобрение консенсусом Демократической и Республиканской партии. Отвечая на вопрос о сроках такого отказа, Нетаньяху заметил, что хочет сделать это в течение следующих 10 лет и намерен начать сейчас, потому что, цитирую, «не хочет ждать следующего Конгресса». ЦАЛЬ сообщает о попытке перехвата еще одной воздушной цели, обнаруженной в районе действия израильских сил на юге Ливана. Результаты перехвата изучаются, заявляют военные. Цель не пересекла израильскую территорию. В соответствии с установленными правилами, тревога ЦВАДОМ не была активирована. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет немного выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
2: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
13: Добрый день, дорогие друзья, доброе утро. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения», но и не только на Первом радио, но и на YouTube-канале Первого радио, программа, в которой мы рассказываем о том, о чем пишут газеты. Я приветствую всех наших уважаемых радиослушателей, жителей юга, центра и севера страны. Всем привет! И надеемся, что у вас все будет хорошо. Еще раз, если вы, например, начали слушать на 89.1 FM нашу передачу, но не смогли по какой-то причине дослушать ее до конца, а вам интересно, что ж там будет дальше, то YouTube вам помощь. Все это есть, видео как положено. Ну а с вас, как всегда, лайки, подписки, комментарии, репосты. В общем, все, что любит YouTube. И, кстати, прямой эфир тоже на YouTube есть сейчас. Итак, давайте начинать. И начинать с очень печальной новости. Вы наверняка ее слышали в новостях, но, тем не менее, об этом пишут и газеты. 47-летний резервист сержант Александр Глованев из Петахтиквы погиб вчера в результате удара дрона «Камикадзе» Хизбаллы по позиции Цааля рядом с кибуцем Манара в Галилейском выступе. Глованев служил водителем транспортного тягача в батальоне перевозки Центра транспортировки при управлении технологией логистики Цааля. Он перевозил тяжелую рабочую технику к позиции, когда в него попал дрон «Камикадзе». Вообще, «Хизбалла» выпустила вчера 4 дрона «Камикадзе» по укрепленному пункту в районе Манары. Один из них упал, не взорвавшись, 2 других взорвались вне позиции Цааля, а у четвертого вот погиб 47-летний резервист. Это уже 4-я жертва дроновых атак с начала войны с «Хизбаллой». В апреле были убиты 3. Это сержант Элиам Бен Хамо и Дан Фуксий Амар Хаджират. На прошлой неделе еще один солдат был тяжело ранен. Таким же образом у деревни Накура в западной части Южного Ливана. Ну, борьбы пока, в общем, Цааль не находит противоядия против вот этих дронов, дешевых дронов, пока не получается, хотя политическое руководство дало нашим инженерным, так сказать, структурам распоряжение. Ну, распоряжение, там, средства, финансы, понятно, да? Но пока они не могут найти никаких эффективных средств. Были какие-то дроны, которые сетью ловят, знаете, как с очком, большой сетью ловят дроны «Камикадзе», но пока не получается. Пока не получается. На прошлой неделе Кан сообщал, что Министерство обороны закупило в США специальные фрагментирующие патроны для борьбы с дронами «Камикадзе». Они подходят к основному стрелковому оружию американской автоматической винтовки М-16. Но посмотрим, насколько это эффективно. Пока, к сожалению, наши бойцы гибнут и получают ранения. В общем, светлая память погибшим и скорейшего выздоровления раненым. Это действительно очень-очень-очень проблематичная история, которая будет продолжаться. Найдут, конечно, противоядие, безусловно, как всегда. Но сколько людей погибнет и сколько получат ранения, до этого момента непонятно. Да, ну, на прошлой неделе политическое руководство получило отчет от представителей системы безопасности с выводами о ситуации в секторе Газа. Документ фиксирует масштабное восстановление военных структур Хамаса прямо во время действия режима прекращения огня. Ну, собственно говоря, во время действия режима прекращения огня и восстанавливаются. У Хамаса есть деньги. Деньги это в основном, конечно, из поставки гуманитарной помощи, которая продается. Хамас в Газе огромное количество, такое, есть такое понятие «молодежный навес», то есть большое количество молодого населения, которому нечем заняться, ну и все эти патриотические майсы. В общем, короче говоря, Хамас восстанавливается, проводит учения и, в общем, не собирается никуда исчезать. По данным военной разведки, группировка активно собирает информацию о дислокации подразделений Цааля, восполняет потери, набирая десятки новых террористов в каждый батальон. Масштабы теневого военного производства также растут. Ежемесячно Хамас собирает сотни взрывных устройств, минометных снарядов и противотанковых ракет. Несмотря на присутствие наших военных в секторе, террористы провели от десятков до сотен тренировок. Собственно говоря, они готовятся к возобновлению войны, и они показывают местному населению, что все разговоры о том, что Хамас куда-то исчезнет и есть жизнь после Хамаса, ну, пока не соответствуют действительности. Строительство новых туннелей пока остановлено. Ну, по многим причинам. Во-первых, это легко отследить, а во-вторых, самое главное, для этого нужны стройматериалы, для этого и тяжелая техника, но самое главное, стройматериалы для этого нужны. Однако Хамас активно модернизирует и укрепляет существующую подземную инфраструктуру. Значит, Минобороны предупреждают, что эти процессы создают для Хамаса выгодные стартовые условия для будущих, так сказать, будущего перевооружения, скажем так, и в перспективе, вот если берем такую среднесрочную перспективу на несколько лет вперед, то это приведет к качественному скачку их боевых возможностей, ну, потому что сейчас они набирают молодежь, понятно, что подготовленные бойцы были уничтожены, но, опять же, любой подготовленный боец — это вчерашний юноша, которого просто подготовили, он стал бойцом. То же самое процесс идет, и поэтому те молодые ребята, которые сегодня вливаются в ряды этой террористической группировки, уже завтра будут матерыми боевиками. На фоне этих тревожных отчетов командование Южного военного округа получило приказ расширить атаки в Газе. Главное условие — не спровоцировать масштабную эскалацию. Армия уже наращивает интенсивность ударов. За последнюю неделю военные атаковали объект по производству оружия, расположенный внутри сектора, уничтожили десятки террористов. Однако открывать полноценные, так сказать, боевые действия на юге правительство не намерено из-за нестабильности на ливанском и иранском направлениях. Ну и тем временем открытые источники, а мы апеллируем к газетам, а газеты в основном апеллируют к открытым источникам, фиксируют новое продвижение наших сил за пределы так называемой «желтой линии» в секторе Газы. Это в районе Хан-Юниса на юге, а также в центральной части сектора к югу от стратегического коридора Нецарим. Ну вот, посмотрим, куда все это приведет. Министр юстиции Яриф Левин, глава законодательной комиссии Кнесета Симха Ротман и депутат от партии «Наш дом Израиль» Юлия Малиновская провели совместную пресс-конференцию, посвященную скорому утверждению закона о специальном военном трибунале. Документ, получивший редкую единогласную поддержку, должен пройти финальное чтение уже сегодня вечером, и у нас будет закон о трибунале. Он определит судьбу примерно 300 боевиков Нухбы, захваченных живыми на территории Израиля во время атаки 7 октября, ну там с 7 по 10 октября, и ожидающих суда уже 2.5 года. Новый закон позволяет выдвинуть против террористов целый комплекс обвинений, посягательства на суверенитет, содействие врагу, развязывание войны и терроризм, ключевой пункт обвинения в геноциде на базе закона 1950 года, который предусматривает смертную казнь. Левин подчеркнул, что процесс выстроен так, чтобы соответствовать международным стандартам, чтобы он получил признание и США, и международного сообщества, но при этом избежать бесконечного волокиты при сотнях обвиняемых. Ну, потому что если, ну, например, да, 300 обвиняемых, там, грубо говоря, там 300 адвокатов, и каждый там будет выступать и так далее, это может затянуться на многие годы. Этот закон обеспечит не только правосудие, но и историческую справедливость за чудовищную бойню и ее жертвы виновных на поколение вперед, заявил Левин на пресс-конференции. Но основные положения закона. Закон будет касаться преступлений, совершенных в период 7 по 10 октября 2023 года. Это очень важно, то есть это те люди, которые вот тут есть четкое разделение между теми боевиками Хамаса, которые воевали, ну, когда Цааль вошел в Газу, и они воевали, и даже убивали наших солдат с оружием в руках, это одна история, и они не этот закон на них не распространяется, а речь идет о тех, кто зашел и занимался геноцидом 7 по 10 октября 2023 года. значит, убийствами, изнасилованиями, похищениями, мародерствами, которые определяются как преступления против еврейского народа, преступления против человечности и военных преступлениях. Он также будет распространяться на преступления, совершенные после этого периода против похищенных, вывезенных из Израиля в Газу, включая заложников, убитых, собственно говоря, в лапах Хамас. Это очень важно. Ну и обвинительные заключения будут подаваться в специальный военный суд, который создадут в Иерусалиме и который получит полномочия рассматривать и другие преступления, связанные с 7 октября в соответствии с такими законами, как закон о предотвращении геноцида, закон о посягательстве на суверенитет государства и закон о борьбе с терроризмом. Это позволит выносить смертные приговоры не только за убийство, но и, например, за изнасилование. Судебные процессы будут разделены по местам преступления, например, отдельно по Бэйри, фестивалю Нова или Нир-Озу. Значит, согласно обновленной редакции закона, в состав каждого суда войдут трое судей, причем как минимум один из них должен быть председателем военного суда, либо председателем, заместителем председателя или судьей окружного суда, призванным на резервистскую службу для этих процессов. Апелляционный суд также будет состоять из трех судей. Судьи Верховного суда в отставке, который возглавит коллегию действующего или бывшего председателя окружного суда, и еще двух судей, председателей или заместителей председателя окружных судов. Судьи апелляционной инстанции будут назначаться президентом страны по выбору начальника генштаба и рекомендации председателя военного апелляционного суда. Если обвиняемому будет назначена смертная казнь, апелляция будет подана автоматически, даже если он сам этого не потребует. Каждый обвиняемый, это важно, получит право на юридическое представительство и сможет выбрать адвоката, имеющего право заниматься адвокатской практикой в Израиле или в Иудее и Самарии. Если обвиняемый останется без защиты, суд назначит ему адвоката, но не из системы общественной защиты. В таком случае государство взыщет расходы на юридическую помощь палестинской автономии, удержав соответствующую сумму из переводимых ей средств. Ну, в большинстве заседаний обвиняемый не будет физически присутствовать в зале суда, а примет участие по видеосвязи из места заключения. Есть 5 видов заседаний, на которых он обязан присутствовать лично: при ответе на обвинительное заключение, даче показаний, оглашение вердикта, даче показаний на стадии определения наказания и оглашение приговора. Вот. Ну, тут много чего. В общем, наверное, мы это дело сейчас, ну, вы поняли основную идею, и посмотрим, как это все будет работать. Там, как обычно, все упирается в деньги. Армия считает, что для этого процесса необходимо 5 миллиардов шекелей, ну, потому что сопровождение, охрана, все это целое дело. Там огромная логистика, разумеется. Министерство финансов считает, что 1 800 000 000 хватит с головой, но, в общем, это уже техника. Премьер-министр Нетаньяху, это очень важно, похоже, ну, не то, что признает, но, ну, как бы да, что он несет определенную ответственность за неудачи, которые привели к вторжению Хамаса и событиям 7 октября 2023 года, но утверждает, что все от верхов до низов также несут ответственность. Все несут ответственность, то есть такая размытая ответственность. Хотя вот совсем недавно, когда вот в пятницу он опубликовал ответ на петиции против назначения Романа Гофмана, он сказал, что только премьер-министр несет ответственность за безопасность государства, но это когда вот надо назначать кого-то, а вот когда надо нести ответственность, она размыта, она, в общем, несут все ответственность. И реальная проблема заключается в том, что произошло после нападения, а не то, чему это предшествовало. Ну, тоже какой-то странный такой вид на мир. Отвечая на вопрос в интервью программе CBS 60 минут, самая, наверное, популярная в Америке телепередач, о том, как получилось, что все те, кто отвечал за безопасность во время нападения, уволились, кроме него, Нетаньяху заявил, что некоторые ушли, потому что их сроки истекли, и только один или двое заявили, что взяли на себя ответственность, но это не совсем ясно, что-то это значит, ты знаешь, в чем заключается их ответственность. Ну, в общем, короче, начал чего-то там говорить очень непонятное для... Хотя у него блестящий, как вы знаете, английский, для интервьюера. Так, давайте посмотрим. Так, ага. Вот, так, вот в расшифровке CBS. Давайте рассмотрим на политический эшелон, военный эшелон, эшелон безопасности. Давайте посмотрим на всех сверху вниз, и каждый несет определенную ответственность. Да, с самого верха, от премьер-министра и ниже, заявил Нетаньяху, продолжая повторять свое предложение о создании комиссии по расследованию, назначаемой политическими деятелями вместо государственной комиссии по расследованию, от создания которой он категорически отказался. Ну, в общем, короче говоря. Так, но я думаю, что реальная проблема в том, что ладно, это до 7 октября, а что будет после 7 октября, продолжил он. Очевидно, что моей обязанностью было вытащить Израиль из этой ужасной петли смерти, которую иранцы набросили на нас, и мы систематически, очень решительно действовали на каждом из этих 7 фронтов, один за другим, и остановили волну террора. И вот тут он тоже сказал интересную вещь, которую надо расследовать. Меня считали политически жестким, но очень сдержанным в военном отношении. Говорил он о своем более чем 10-летнем пребывании у власти, в течение которого он часто отвергал требования правых объявить полномасштабную волну, войну Хамасу, и считал такую войну ненужной. Ну вот, удивительно, да, надо проверить, почему он считал войну ненужной, и кто требовал воевать с Хамасом, ну и так далее. Ну и, разумеется, вчера всех потряс, ну, действительно потряс, удивил. Дело в том, что Микки Зор, министр культуры и спорта, осенью, ну, где-то в декабре 23 года заявил о том, что, естественно, правительство несет ответственность за этот ужасный теракт, и что нужно создавать государственную следственную комиссию. Но тогда об этом говорил не только он, потому что до выборов было долго, рана была только свежая, ну и все такое. И я напомню, что 10 месяцев правительство было, собственно говоря, у власти, к 7 октября 23 года, и все эти 10 месяцев шли вот эти вот демонстрации протеста против той реформы, которую правительство и начало, и, собственно говоря, все предупреждения о том, что эта реформа ведет к ослаблению Израиля, отвергались как политические, что типа хотят остановить это все дело. Итак, министр культуры и спорта Микки Зор, который тогда говорил одно, сейчас нашел настоящего такого, знаете, помните, как профессор Преображенский сказал, такого железобетонного виновника трагедии 7 октября, им оказалось правительство. Да, вы не ослышались, правительство, но Беннета Лапида, в который входила арабская партия Рам. В интервью радиостанции 103 FM Зор заявил, что Хамас расценил как слабое создание коалиции с участием арабской партии и начал готовить атаку на Израиль. Но как только Рам вошел в правительство, тут же Хамас сказал, ну да, тогда можно. И Зор признал, что нападение произошло в их смену, но добавил, что планировалось оно при предыдущем правительстве, ссылаясь при этом на некие разведывательные данные. Внутренний раскол в Израиле из-за судебной реформы он назвал вероятным триггером для окончательного решения Хамаса атаковать Израиль. Если такая коалиция с арабскими партиями вернется, то 7 октября может произойти снова, заявил министр от Ликуда. Ну, удивительно, то есть, а то, что было до 7 октября, чемоданы денег и так далее, ну, это не имеет особого значения. Ну, я уже говорил, что за 10 месяцев до, собственно говоря, 7 октября правительство привело, было приведено к присяге, и ничего сделано не было. «Микки, ты был министром правительства 7 октября», — написал Беннет. «Ликуд, Смотрич, Отсма и Удит контролировали все силовые министерства. 1200 человек были убиты при вашем правлении, сотни были похищены при вашем правлении». Это написал Лапид, а Беннет заявил. Значит, уходящее правительство начало очередную кампанию по уходу от ответственности за кровь убитых 7 октября. Это не поможет. Это на тебе, Нетаньяху. И вы передавали чемоданы долларов Хамасу, вы позволили террористическому чудовищу вырасти у границы, вы мирились ракетными обстрелами и воздушными шарами, вы уступили Хамасу и Хизбалле, ты держал свои канцелярии во время войны советников, которые получали зарплату от Катара и продолжаешь их использовать после того, как их обвинили в измене, написал Беннет в Твиттере и пообещал создать государственную следственную комиссию по расследованию провала 7 октября. Ну, вот такая вот история. Ну, кто виноват? Невестка. Так она была в поле, говорила украинская пословица. Ну, там она и... Да. Ну, в общем, вот такая вот. Все очень и очень по-народному. После небольшой рекламы мы с вами продолжим.
2: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
9: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Мягкий.
12: Жесткий.
11: Мягкий.
12: Жесткий.
14: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
15: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
16: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
17: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Лидский квас. Любимый квас. Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
13: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Обзор прессы, потому что сейчас мы почитаем газету «Wall Street Journal», посвященную вопросам, которые нас интересуют. Это Иран, Китай и США. Итак, на этой неделе, когда главы двух мировых сверхдержав встретятся в Пекине, мы имеем в виду, там с 14 по 15 мая пройдет визит Трампа в Пекин, Бейджин, на этом саммите будет присутствовать еще одна страна, негласно, разумеется, Иран. Долгожданная встреча уже один раз откладывалась из-за войны США и Израиля против Ирана, которая привела к закрытию Ормузского пролива. Трамп стремится покончить с войной на Ближнем Востоке, которая подрывает его власть в США и оказывает давление на мировую экономику. По словам официальных лиц США, он прибудет в Пекин, чтобы подтолкнуть Китай, который полагается на дешевую иранскую нефть, к заключению соглашения, которое положит конец конфликту. Тоже так себе история. То есть американский президент будет просить у товарища Си, что называется, одолжение, но в этом мире, знаете, ты мне, я тебе. Если я тебя о чем-то прошу, значит, ты должен буду готов в чем-то пойти на уступки. Си Цзиньпинь также хочет прекратить боевые действия, поскольку все, что происходит на Ближнем Востоке, ограничивает поставки нефти в Китай, сокращают возможности страны возможности стран, в том числе стран Персидского залива и Европы, покупать китайские товары, которые уже не такие дешевые, как это было раньше. По мнению аналитиков официальных лиц США, нахождение решения может повысить авторитет Си Цзиньпиня как государственного деятеля мирового масштаба, который оказался на грани возможной военной эскалации. Трамп, как мы знаем, в пятницу пригрозил возобновить проект «Свобода», возглавляемую США операцию по оказанию помощи судам в безопасном прохождении Ормузского пролива, добавив, что на этот раз операция будет включать другие мероприятия. Он постоянно другие мероприятия, уничтожу иранскую цивилизацию, в общем, все это мы слышим. Президент вчера заявил, что многостраничный ответ, который Иран направил на предложение США о прекращении войны, не включающий обязательства по ядерной программе Тегерана, является неприемлемым. Высокопоставленные официальные лица США настаивают на том, что кризис в проливе и отказ Тегерана пойти на уступки в ядерной области будут, что называется, отложены в долгий ящик, как только Трамп и Си Цзиньпинь войдут в большой зал для торговых переговоров. Но оба они направляются на саммит с высокими ставками, объединившись в стремлении к собственной победе в Иране. При этом китайцы особенно стремятся к тому, чтобы нынешний иранский режим остался, как он есть, потому что их очень это устраивает, иранцам вообще на, так сказать, народы, демократию и свободу, как мы знаем, глубоко наплевать, и чтобы он мог остановиться, потому что китайцам ничего не угрожает, наоборот, они считают, что Иран является их таким форпостом на Ближнем Востоке. Как минимум, Трампу придется следить за крупным... Трампу придется следить за тем, как, что происходит на иранском треке во время очень важного визита на другой конец света. Планируется, что Трамп приземлится в Пекине в среду вечером и вылетит в пятницу по местному времени, что даст лидерам два дня на, так сказать, переговоры. Это много. Это много. Два дня. По словам официальных лиц США, в расписание входят двухсторонние встречи, экскурсия по храму неба, государственный ужин в четверг вечером и чаепитие между... в пятницу будет чаепитие перед отъездом Трампа. Ну и Трампу придется совмещать брифинги и разговоры там с Китаем, а у них там большие проблемы в торговых отношениях, мы это все знаем, с тем, чтобы следить за тем, что происходит на иранском треке. По словам высокопоставленного американского чиновника, обсуждения вот Си Цзиньпина с Трампом будут в основном сосредоточены на вопросах торговли, а именно на закупках Китаем американских сельскохозяйственных товаров, энергоносителей, аэрокосмических технологий, таких как самолеты «Боинг». Лидеры также обсудят создание американо-китайского торгового совета, который рассмотрит вопрос о том, как страны могут торговать товарами, не связанными с национальной безопасностью. По словам чиновников США, не ожидают, что Китай предложит крупный инвестиционный пакет для развития производства в США. Несмотря на это, стороны, вероятно, обсудят создание американо-китайского инвестиционного совета, с помощью которого правительства двух стран могли бы рассматривать инвестиционные планы на будущее. Посмотрим, что там тарифы, вопрос тарифов и так далее. Кстати, что интересно, Китай отказал в визах некоторым американским чиновникам, более низкого уровня, в преддверии визита Трампа, на что Пекин редко идет. Там проблемы со СМИ. Посмотрим. На самом деле, тут много об этом написано, но мы посмотрим, как оно будет, потому что вопрос Тайваня, конечно, будет обсуждаться, потому что ситуация на Ближнем Востоке, на тоненького. И все может взорваться в одну минуту, хотя президент Трамп очень хочет добиться какого-то соглашения, но пока не получается, Иран стоит на своем. Премьер-министр Нетаньяху. Вот в интервью программе «60 минут» мы часто будем к ней возвращаться, потому что действительно интересное интервью. Кто не видел, там есть два варианта, я имею в виду интервью. Есть распечатка на CBS, на, собственно говоря, сайте CBS, там распечатка. А вот в конечном варианте то, что вошло именно в интервью, что они показывали по телевидению, это тоже есть, но там короче, там намного короче. Поэтому, если вы хотите полностью увидеть, заходите на сайт компании CBS американская, там все есть. Набирайте там, вы увидите там фотографию Нетаньяху, и там вся распечатка полностью, то есть как бы без купюр. Итак, премьер-министр Нетаньяху в этом интервью признал, что ни Израиль, ни США не предвидели, как эффективно Иран воспользуется своим контролем над Ормузским проливом. «Я не претендую на совершенную дальновидность, и никто не обладал не обладает совершенной дальновидностью. Иранцы тоже этим не обладают», — сказал он на 60 минут на сайте CBS. Кстати, посмотрите. После того, как его спросили о статье в «Нью-Йорк Таймс», в которой он предсказывал, что Тегеран будет слишком ослаблен американо-израильскими ударами, чтобы перекрыть стратегический водный путь. Тут вопрос такой. Очень-очень удивительный ответ. Мы помним, кстати, что и Трамп заявил о том, что он этого не ожидал. И вы знаете, очень удивительно. Тогда мы удивлялись Трампу, сейчас пришло время удивляться Нетаньяху. Вообще, спасибо ему за откровенность. Потому что когда ты... у меня нету таких источников, естественно, как у Трампа и Нетаньяху, разведка, аналитика. Но я просто много читаю прессы. И очень многие люди, которые действительно понимают, разбираются в Иране, они сказали, что Иран сразу перекроет Ормузский пролив. Об этом было написано, перенаписано. И сначала Трамп удивился, а теперь и Нетаньяху признался, что они не ожидали, что он не обладает там даром предвидения и так далее. Окей, никто не знает будущего, но в газетах об этом писали прямым текстом. Это качество аналитики. Ну и премьер-министр Нетаньяху также заявил, что он и президент Трамп с самого начала осознавали, что возможное свержение действующего режима в Иране не может считаться гарантированным результатом военной операции. Значит, тоже его спросили по поводу публикации в «Нью-Йорк Таймс», которая сообщила, что в феврале во время встречи в ситуационном центре Белого дома, по-моему, это было 18 февраля, когда Нетаньяху уже перед самой войной приезжал в Белый дом, наш премьер якобы представил чрезмерно оптимистичную оценку развития событий и утверждал, что смена власти в Тегеране фактически гарантирована. Нетаньяху категорически отверг эту информацию, заявил, что подобное утверждение не соответствует действительности. По его словам, он и Трамп изначально исходили из того, что любая военная операция связана с высокой степенью неопределенности, серьезными рисками и невозможностью заранее гарантировать политический результат. Ну, в общем, короче говоря, посмотрим, куда все это ведет. Ну и самое главное, что Дональд Трамп назвал ответ Ирана на последний американский мирный план неприемлемым. Ну и сказал, что, что иранцы прекратят над нами смеяться, ну и так далее. Посмотрим, на самом деле, что он имел в виду, потому что очень сложно разбирать заявление Трампа очень-очень-очень сложно. Великобритания во вторник, то есть завтра, и Франция, но это будет Великобритания, проведут многонациональную встречу министров обороны, посвященную военным планам по восстановлению торговых потоков через Ормузский пролив. Заявление британского правительства было сделано всего через несколько часов после того, как Иран предостерег Лондон и Париж от отправки военных кораблей в регион. Ну, посмотрим, что они могут сделать. Это виртуальная встреча. Что они предложат Ирану, не знаю. Давайте поживем до завтра, увидим, потому что тут много чего. Но совершенно непонятно, что они могут предложить. Премьер-министр Нетаньяху в этом интервью, мы постоянно к нему возвращаемся, преуменьшил значение серии недавних задокументированных антихристианских инцидентов, называя их отдельными отклонениями, виновные в которых были наказаны или в которых ошибка была исправлена, расхваливая общие ценности, историю Израиля с христианами и само христианство. Во время интервью его спросили о серии недавних инцидентов. Это о том числе, что латинскому патриарху Иерусалима было отказано в доступе в храм гроба Господня на Пасху, о солдате Цале, разбившем статую Иисуса в Ливане, о солдате, который дал прикурить, собственно говоря, статую Христа, о нападении на монахиню в старом городе Иерусалима, ну и так далее. В ответ Нетаньяху назвал это выдумкой, что в Израиле плохо относятся к христианам, заявил, что Израиль единственное место в регионе, где христиане процветают, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сказал, а вот в палестинской автономии, а вот там, а вот сям. Проблема в том, что, опять же, давайте это уберем, проблема в том, что есть тенденция. Конечно, в Израиле нету преследования христиан на государственном уровне, боже упаси, количество христиан здесь растет. Но мы видим и количество инцидентов против христиан с момента начала работы этого правительства постоянно увеличивается. То есть это тоже как бы то, что есть. И тенденция, она, к сожалению, не плато, но было, например, там вот было столько, столько и осталось. А постоянно растет количество антихристианских инцидентов, и это тоже факт. Вот это, об этом надо говорить, а не о том, что все хорошо. Все это преувеличение. Ну, конечно. Вчера прокуратура подала в окружной суд в Лоде обвинительные заключения против 16 молодых людей, подозреваемых в жестоком и ничем не мотивированном убийстве 21-летнего Ямана Залки в Петах-Тикве, главного фигуранта дела, 15-летнего подростка, заснятого с ножом на месте преступления, обвиняют в убийстве с преступным безразличием. В заключении нет статьи убийства с отягощающими обстоятельствами. Завтра, кстати, в передаче «Вопрос ребром» мы это все будем обсуждать. Поскольку, по версии прокуратуры, невозможно доказать, что оно было спланировано заранее. Хотя странно, потому что прокуратура же нам говорила, что этот, или не прокуратура, полиция, что он обиделся, заявил, что я покажу этому офису, кто я такой, и пошел за ножом. Если это не спланировано заранее, ну, знаете ли, да. Вчера у здания суда родственники убитого и сочувствующие им граждане провели демонстрацию с требованием квалифицировать это преступление как самое тяжкое. Еще 15 несовершеннолетних пойдут под суд по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений при отягощающих обстоятельствах». Ну, давайте вот мы на самом деле, сейчас я не буду все это разбирать, завтра вот как раз в программе «Вопрос ребром» я вот и хочу посвятить этому целую передачу. Ну, не только этому, но в данном случае. Значит, серия официальных заявлений учреждений палестинской автономии в этом месяце породила слухи о том, что Ясир Аббас, сын председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, миллионер, ну, разумеется, все они миллионеры, может претендовать на пост своего стареющего, ну, уже мягко скажем, сын стареющий, сыну 64, отцу уже под 90. 64-летний Аббас-младший не занимает официальной должности в автономии, никогда не участвовал в палестинской политике и проводит большую часть своего времени за пределами, так сказать, автономии. Тем не менее, в официальных заявлениях за последние дни содержатся подробные сведения о встречах, которые Аббас-младший недавно провел с командующими палестинской полицией, управляющим палестинским центральным банком, руководством палестинского пенсионного фонда, которая курирует пенсионное обеспечение работников госсектора, а также других встречах. В коммюнике Аббас назван специальным посланником президента, хотя администрация руководителя автономии никогда официально не объявляла его назначение на эту должность. Ну и внезапное выдвижение сына Аббаса в центр политической жизни Рамалла вызвало подозрение в том, что 90-летний лидер стремится подготовить его в качестве следующего лидера Фатха. Ну, посмотрим. В Канаде человек живет, посмотрим. Ну, знаете, отец сказал, надо, значит, надо. Вот так, например, Асаду-младшему не повезло. Был себе офтальмологом, и нормально бы жил в Лондоне. А так вот разбился на машине старший сын, и пришлось стать диктатором. Ну, та еще и ситуация. А, на рекламу, да? Ну, хорошо, давайте. Вот Лена сказала, Лена Семенова здесь, она сказала, давай на рекламу пойдем. Но вы знаете, так сказать, просьба начальника больше, чем приказ. Поэтому реклама так реклама.
2: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
11: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
12: Работаем в субботу.
18: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.

0: За ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Альто Ливелла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
1: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Давайте к внутренним событиям быстренько. Итак, возражение. Мы читаем газету «Исраэль Айом». Я забываю говорить, что мы с вами читаем. Ну, прессу читаем. Возражение генерального прокурора, она же юридический советник правительства, просто это важно подчеркнуть, что юридический советник правительства — это же генеральный прокурор. Гали Бахарав Миара по поводу назначения на должность директора Моссада Романа Гофмана основаны на секретном письме, направленном ей нынешним директором Моссада Давидом Барне. Исраэль Айом стало известно, что Барне сначала представил свои предупреждения о невозможности назначения Романа Гофмана премьер-министру Нетаньяху. Затем, когда Нетаньяху сказал «да ладно», передал его комитету Груниса. И только после того, как комитет или комиссия по назначениям на высшие государственные посты под руководством экс-главы Багаца Груниса не рассмотрела секретные материалы, там было такое, Грунис и Гершкович, комиссар госслужбы, только они рассмотрели секретные материалы. У двоих, собственно говоря, членов комиссии, которые проголосовали за Романа Гофмана, просто нет допуска к секретным материалам, и их не предоставили. Чтобы читать секретные материалы, надо иметь соответствующий допуск. Барне также направил письмо свое генеральному прокурору, которое затем выразило свое несогласие с назначением и написало об этом в Шаба. Итак, юридический советник правительства представила свой ответ в воскресенье для петиции против назначения Романа Гофмана в качестве нового директора Моссада, определяя, что решение назначить его было запятнано крайне вопиющими событиями и должно быть отменено. Из ее ответа следовало, что перед тем, как она подала заявление, получила она секретное письмо от Давида Барне, предназначенное для рассмотрения судьями Верховного суда за закрытыми дверями. Потому что у судей Багаца есть полный доступ ко всем, так сказать, секретным материалам. У них там допуск на уровне там, премьер-министра. По ее мнению, документ является очень существенным и касается уникального характера организации и вопроса о проверке честности, требуемой от человека, возглавляющего Моссад. В основе предупреждений Барне, которые были переданы комитету, по назначениям, лежит поведение Гофмана в деле, связанном с обращением с молодым человеком Ури Аль-Макайсом, что вызывает опасения по поводу его пригодности на этой должности. Журналист Авиад Гликман раскрыл новые детали противостояния вокруг кресла директора Моссада. Что писал Барне? Директор Моссада делает акцент на чистоте рядов и предупреждает, что в закрытой организации без внешнего контроля, а Моссад — это закрытая организация, которая нет внешнего контроля, малейшие нарушения этики и злоупотребления властью ведут к катастрофе. Собственно говоря, вот эта история с молодым человеком, мы много раз говорили, не будем повторяться. Моссад не подчиняется закону и не подотчетен никому, кроме премьер-министра, пишет Барне. Глава этой организации должен быть самокритичным, строго себя контролировать и иметь чистые руки. Глава тайной разведслужбы подчеркивает, что в рядах его организации принята строжайшая требовательность к сотрудникам. Замечание командира может остановить карьеру, и тем более строгие требования должны предъявляться к главе организации. Порядочность и честность – возможно, главное требование, которое должно предъявляться к главе Моссада. Председатель комиссии по проверке назначений на высшие государственные посты, председатель Шабака Ашер Грунис, после слушаний с Гофманом известил общественность, что серьезно сомневается в честности и правдивости назначенца Нетаньяху. Глава Моссада в своем письме выражает готовность лично явиться в суд и объяснить свои возражения против назначения Гофмана. Такая история. Опять же, мы не знаем всей полноты картины, но мы прекрасно понимаем, что мы должны быть уверены, как общество, что во главе Моссада или там Шабака должен быть не назначенец премьер-министра, не лично лояльный ему человек. Должен быть честный профессионал. Но еще маленькая деталь, которую, опять же, все говорят, и идем дальше. Гофман смелый. Конечно, смелый. Гофман Трудолюбивый, конечно, трудолюбивый. Гофман умный, конечно.

0: действительно умный. С этим трудно спорить. Но мы не знаем, кто ему противостоял на должность главы Моссада. Мы же понимаем, что там ему противостоял не лентяй, тупой и очень-очень трусливый. Нет. Поэтому, когда мы говорим, какой великий Гофман, при всем уважении, мы не знаем, кто там, с другой стороны, потому что там засекреченные люди. Поэтому, как бы, это тоже надо учитывать. Ладно. Идем дальше. Мы много этому времени посвящали. Министерская комиссия по законодательству одобрила вчера законопроект депутата Данино из Ликуда, согласно которому любое новое правительство сможет по своему усмотрению увольнять и назначать высокопоставленных госчиновников. Ожидается, что пленум КНЕСТа утвердит законопроект в предварительном чтении в ближайшую среду, то есть уже 13 мая. Коалиция ставит своей целью принять эти предложения во втором и третьем чтениях еще до выборов в КНЕСТ к концу июня 2026 года. По мнению юридического советника правительства, законопроект может нанести смертельный удар по государственному характеру госслужбы и превратить ее в политическую, непрофессиональную, даже коррумпированную. Законопроект продвигали за кулисами Бенямин Нетаньяху, министр юстиции Левин и новый глава канцелярии Нетаньяху Идо Норден, сообщает Идиот Ахронот. Идо Норден, экономист и юрист, в прошлом работал в Банке Израиля, позже написал и опубликовал конспирологическую книгу «Невидимые правители. История глубинного государства в Израиле», ну, собственно, поэтому и получил должность канцелярии. Согласно предложению, каждое правительство сможет по своему усмотрению назначать ключевых руководителей госслужбы, юрсоветника, генинспектора полиции, начальника генштаба, главу Шабака, главу бюджетного отдела в Минфине. После создания нового правительства они будут уволены и заменены в течение 100 дней, если только новое правительство не решит оставить их на посту. Там глава тюремного управления, уполномоченный по делам госслужбы, юридический советник, генеральный директор министерства и их заместители. Любая должность, назначение на которую требует одобрения правительства. Ну, тут можно сказать только одно. Если так будет, они ссылаются на США, но забывают при этом, в США есть две палаты парламента, абсолютно независимая от исполнительной власти, власть законодательная, Конституция США, Конституция штатов, полный федерализм, то есть там есть 5 уровней защиты демократии, в Израиле этого нет. Поэтому, если мы берем какой-то механизм, который есть в США, так сделайте все остальные механизмы, а потом берите вот этот. Но, к сожалению, именно поэтому это очень опасный законопроект. Если он пройдет, то, конечно, коррупция расцветет очень сильно. И как-то так удивительно получилось. Обратите внимание, страны, где правителям все удалось, например, в Венгрии во времена Орбана, или, скажем, в Турции, люди, которые рядом в политике, рядом с Орбаном были, или с Эрдоганом, да, они все сплошь миллиардеры. Как-то так удивительно получилось. Как только они берут под контроль прокуратуру, суды, СМИ и так далее, они тут же становятся миллиардерами. Совпадение? Не думаю. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг объявил о неоднозначном кадровом решении. Дин Ливне, который недавно покинул пост юридического советника Центра избиркома, возвращается. Теперь он займет кресло исполняющего обязанности генерального директора на предстоящих выборах. Это назначение вызвало резонанс из-за недавних публичных шагов Ливна. В последние месяцы он активно делал заявления, предупреждая о возможных фальсификациях на будущих выборах и риске непризнания их итогов. Ситуацию усугубляет и политический контекст. Всего месяц назад чиновник участвовал в наблюдательной поездке на выборы в Венгрию. Эту делегацию, в которую вошли оппозиционные политики и журналисты, организовала и спонсировала левая неправительственная организация. Теперь человек, открыто сомневающийся в чистоте демократического процесса и принимавший участие в политизированных, как многие считают, турах, становится главным администратором разбирательной системы. Ну, уходящая глава ведомства Орли Адас официально уведомила председателя ЦИК, судью Ноама Сольберга, о немедленном прекращении работы и уходе в бессрочный отпуск. Ну, посмотрим, куда это все приведет, но как бы мы до этого не сомневались в чистоте выборов. Очень хочется, чтобы мы в них не сомневались и дальше. Начальник генерального штаба Яль Замир впервые за последний год выступил на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Он представил секретный отчет о состоянии армии, обозначил рамки, в которых вынуждены действовать военные на Северном и Восточном фронтах. Говоря о ситуации в Ливане, Замир прояснил реальные цели кампании. Политический эшелон не ставил перед армией задачу разоружить Хизбаллу. Мандат Цааля сводился исключительно к защите границы от возможного вторжения и противотанкового огня. Военные должны создать условия, при которых правительство Ливана возьмет на себя ответственность и само лишит террористов Хизбаллы военного арсенала. Одновременно глава генштаба заявил, что ждет момента, когда армии разрешат возобновить полноценные боевые действия. Ну и касаясь иранской угрозы, Замир признался, во время недавних витков эскалации руководство запретило ему наносить удары по национальным энергетическим объектам Исламской Республики. Ну, это и мы и так знаем. Ну и еще один, так сказать, блок доклада касался внутреннего армейского кризиса. Замир предупредил депутатов о критическом истощении резервных сил. Он призвал немедленно принять закон о призыве, подчеркнув, что армии нужны войны, а не виртуальные какие-то документы. Без них система резерва просто не выдержит нагрузки в ближайшее время. Дело в том, что армия требует, чтобы до 3 лет расширить военную службу, потому что сказал, в случае, если правительство, которое продвигает закон о непризыве харидим, плюс уменьшает количество месяцев военной службы, поэтому в резерве надо будет служить каждый год от 80 до 100 дней, это значит, резервная служба просто рухнет. Ну, рухнет резервная служба, и, собственно говоря, потом правительство скажет, а мы спали, нас не предупредили, мы не знали, ну и так далее, так далее, так далее. Ну и он потребовал прекратить втягивать армию во внутренние разногласия, открыто заявил депутатам, что ждет от них принятия нового закона о призыве. По его словам, этот документ должен отвечать реальным национальным интересам государства, а не узким коалиционным нуждам. Ну и заявил, что не позволит разрушать армейский механизм изнутри. Он назвал сохранение оперативной дисциплины, ценностных норм базовым условием для победы в войне. Так, председатель партии Яшар Гади Айзенкот раскритиковал союз бывших премьер-министров Беннета и Лапида, заявив активистам партии во время конференции, что он в течение нескольких месяцев добивался создания крупной центристской партии, чтобы бросить вызов Нетаньяху. Ранее сообщалось, что Айзенкот в январе предложил Беннету и Лапиду объединиться, оба из которых, они обхаживали бывшего начальника генштаба для своих партий. Ну, посмотрим. В общем, короче говоря, Пока непонятно, что будет. Ну, поживем, увидим. Еще до выборов довольно долго. Мы не знаем, это будет в сентябре, в октябре. В общем, какая разница, по большому счету. Посмотрим, что будет. Так, ага. Ну и хорошая новость. Давайте, сколько у нас времени, Лена, осталось? Пару минут есть, да? 3,5 минуты. Хорошая новость, на самом деле хорошая. США рассматривают возможность долгосрочного военного присутствия в Израиле на фоне такой вот плотного взаимодействия армии во время операции «Рык льва. Эпическая ярость». Министерство обороны США всерьез изучает перспективу создания постоянной военной базы в Израиле. По оценкам израильских спецслужб, американцы могут перебросить часть своих сил из других стран региона. Или, как минимум, это было бы вообще классно. Американская военная база — это всегда хорошо. Это, во-первых, большая безопасность, во-вторых, рабочие места и так далее, так далее, так далее. Или, как минимум, оставит значительный контингент на долгосрочной основе. Сегодня в Израиле есть американские военные, есть несколько авиационных баз, где там расположены американские боеприпасы, все есть, но это все такое, знаете, такая логистика подскока. А вот настоящей военной американской базы, как вы понимаете, нет. Во время недавних боевых действий американские офицеры работали прямо из засекреченного подземного командного пункта Цааля, где получали полный доступ к оперативным возможностям израильских ВВС. Ну и нынешний уровень взаимодействия, как заявил уходящий главком ВВС Израиля Томер Бар и командующий центральным командованием ВВС США Дерек Франц, что нынешний уровень взаимодействия — это новая базовая линия, и возврата к старому формату не будет. Главный аргумент в пользу переноса сил в Израиль — оперативная свобода, В отличие от арабских союзников США на Ближнем Востоке, Израиль не накладывает никаких политических ограничений на взлеты боевой авиации США для наступательных операций. Американцы поняли, Израиль — это удобная крепость, надежно прикрытая эшелонированной системой ПВО. Сейчас в Вашингтоне формируется новая доктрина, которая может закрепить размещение в Израиле американских батарей противовоздушной обороны, боевых эскадрилей и других компонентов. При этом военная координация останется абсолютной, несмотря на тактические разногласия между Дональдом Трампом и Бенямином Нетаньяху по вопросам Ливана и Ирана. Ну и возможная переброска американской и создание американской базы в Израиле — это серьезное изменение в архитектуре безопасности Ближнего Востока. Десятилетиями Пентагон опирался на инфраструктуру в странах Персидского залива, Катар, Бахрейн, Эмираты, Кувейт. Однако на фоне конфронтации с Ираном арабские монархии все чаще запрещают США использовать свои территории для нанесения ударов, боясь мести Тегерана. В этой парадигме базы в заливе теряют свою эффективность. Ну а Израиль, собственно говоря, становится таким идеальным непотопляемым авианосцем. Ну и нам хорошо. Все, друзья мои, это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Заходите на YouTube-канал Первого радио, подписывайтесь, лайки, комментарии, репосты, в общем, все, что мы любим. Я с вами не прощаюсь, меня зовут Марк Кричевский, но я с вами не прощаюсь, потому что с 14 до 15 часов программа «Тема дня». А вот Лене Семеновой и Кате Вергуновой огромное спасибо и до свидания.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Реклама.
2: «Максанай Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максанай Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максанай Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. «Дельтаформа» – ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Звездочка 3849.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
11: Центркар Азур.
10: Терех Ашива 9.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в «Максанай Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
13: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
14: Вкусно.
13: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Реклама.
15: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
16: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
15: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
16: Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Авторадио. Новости.
1: Стрельба в Рамле переквалифицирована в теракт. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 30-летняя женщина убита, еще трое получили ранения при стрельбе, открытой этим утром в Рамле. В полиции первоначально предположили, что речь идет об инциденте на криминальной почве, однако потом была названа другая версия – теракт. Сообщается, что личность подозреваемого уже установлена, оперативники занимаются его поисками. По данным службы скорой помощи, одна из раненых, женщина в возрасте около 50 лет, получила тяжелое огнестрельное ранение. Еще одна 30-летняя женщина, находившаяся рядом, доставлена в больницу Шамир Асафа Руфе в состоянии средней степени тяжести. Третья женщина, получившая легкое ранение, скрылась с места происшествия. Позже она обратилась в полицию. Парамедик МАДА сообщил, что две раненые женщины были обнаружены внутри здания, а две другие находились на улице. В полиции отмечают, что женщины никак не были связаны друг с другом. На место прибыл генинспектор полиции Даня Леви, который провел оперативное совещание на месте. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению войны. «Я только что ознакомился с ответом так называемых представителей Ирана. Он мне не нравится, полностью неприемлемо», — написал Трамп в своей соцсети. О содержании иранского ответа Трамп ничего не сказал. Иранский источник телеканала «Аль-Джазира» называл ответ Тегерана реалистичным и позитивным. По его словам, ответ включает переговоры по Армузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций и направлен на прекращение войны во всем регионе, особенно в Ливане. Иранские власти сообщили о казни 29-летнего Эрфана Шакурзаде, признанного виновным в шпионаже в пользу израильского Моссада и американского ЦРУ. По сообщению агентства Мизан, связанного с судебной системой Исламской Республики, Шакурзаде работал в научной организации, занимавшейся спутниковыми проектами и передавал иностранным спецслужбам засекреченную научную информацию. Правозащитная организация Iran Human Rights Society заявила, что Эрфан Шакурзаде был выпускником факультета аэрокосмической инженерии, был задержан в прошлом году и дал признательные показания под принуждением. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что утверждения о враждебном отношении Израиля к христианам являются невероятно выдумкой. Об этом он сказал в интервью в программе «60 минут» на канале CBS, комментируя недавние инциденты, вызвавшие международную критику. Журналист задал премьеру вопросы о ряде случаев, включая отказ в доступе латинскому патриарху Иерусалима к храму гроба Господня на Пасху, нападение на монахиню в старом городе Иерусалима и инцидент с израильским солдатом, повредившим религиозный символ в Ливане. Нетаньяху заявил, что подобные эпизоды являются единичными отклонениями, которые противоречат политике государства. Он подчеркнул, что виновные, по его словам, были привлечены к ответственности, а сама система сразу реагирует на подобные случаи. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
2: Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

10 часов и 7 минут на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь до полудня среди вас.

0: Реклама.
1: Мы же возвращаемся в эфир, и в этом часе я приветствую консультанта по здоровью компании Beaker Laser Нета Васильев. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Продолжается акция Beaker Laser, конечно же, наши возможности, да, потому как и специальная цена предлагается нам, и еще, кроме прочего, кроме той самой цены, которая для нас будет выгодна на этой неделе наиболее, есть же еще одна выгода от приобретения такого прибора. Расскажите нам подробнее о том, для чего нужен Beaker Laser и почему в каждом израильском доме, может быть, не только израильском, должен быть такой прибор-помощник.
2: Да, кстати, почему только в израильском? Наверняка вообще есть хорошая идея отправить каким-нибудь родственникам куда-нибудь BQ Laser, всем пригодится. Да, но, конечно, главная выгода BQ Laser — это избавление от боли и воспалений. Это израильский аппарат, кстати, это израильская разработка, израильский патент, который прошел 8 клинических исследований по всему миру, которые подтвердили его эффективность. Это лазерный аппарат, который призван избавить нас от боли и воспалений с помощью технологии холодного низкоинтенсивного лазера. То есть это такие лучи лазера, которые проникают глубоко в ткани нашего тела и включают как бы те части наших клеток, которые отвечают за восстановление, за выработку энергии, и таким как раз образом снимается воспаление, снимается давление на нервное окончание, и так мы избавляемся от боли. В этом как бы главная его цель. Хороший вопрос вообще, кому он нужен? Ответ на него есть короткий, есть подлиннее. Нужен он, на самом деле, мне кажется, всем. У него совершенно нет возрастных ограничений, у него нет противопоказаний. Это вообще совершенно, мне кажется, удивительная часть всей этой истории, что где мы вообще последний раз видели что-то, у чего нет противопоказаний? Я вот не помню такого, если
1: согласна.
2: Честно. Вот. Он подходит всем, он подходит детям, он подходит взрослым, он особенно, конечно, подходит людям золотого возраста, у которых может быть хроническая боль, которая с ними много лет. BQ Laser действует на причину боли, они просто маскируют ее как обезболивающую препараты, поэтому он так хороший, поэтому он может помочь буквально всем.
1: Итак, все, что нужно сделать, это позвонить. Во-первых, начните со звонка. Звездочка 3414, нужный номер телефона для того, чтобы сравнить собственные ощущения с показаниями. То есть,
2: да.
1: Например, вот у вас что-то болит, вы до врача, может быть, еще до приема врача еще долго, да, может быть, вы даже уже записались кому-то, к специалисту, да, но у вас сейчас есть возможность узнать, спросить. Вот, допустим, болит нога, подвернули ногу там, или, я не знаю, травма. Чего
2: такая
1: угодно.
2: Знакомая ситуация, да?
1: Да? Чего угодно. Переезжали там, допустим, ну я не знаю, да? Это же может
2: гуляли
1: что?
2: С собакой.
1: Да,
2: вот это моя любимая
1: личные,
2: тема.
1: Пошли личные такие, да? Личные вкрапления, да?
2: Да.
1: Лучше к психологу не ходи. Вот позвони консультанту BQ Laser, задай один вопрос, он сразу скажет, да-да, кстати. А вот между прочим, вот был такой случай. И ведь на самом деле у вас огромная база клиентов. И...
2: Да.
1: Насколько я понимаю, судя по всему, вам приборов-то возвращают, ну, если только они не нужны, человека больше нет.
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: И то
2: да.
1: Я бы такой прибор все равно себе оставила, даже если его хозяин расстался с ним навсегда, да? Минута черного юмора. Но, между тем, ну, слушайте, ну, этот прибор может пригодиться всем вообще.
2: Абсолютно, да.
1: И взрослым, и детям, и нам самим, молодым еще.
2: Да.
1: Потому что ситуации бывают разные. Мы говорим сейчас не только о травмах, да, но вот, допустим, стоматологическое вмешательство, то же самое, ставите себе импланты, пожалуйста, Beaker Laser может помочь в этом. Герпес у вас, раны какие-то, послеоперационные швы, Beaker Laser тоже придет на помощь. Узнайте, позвоните, задайте вопросы и узнайте, подойдет он вам или нет в разных ситуациях, в тех или иных. Специалисты ответят и расскажут, как пользоваться, дадут вам протоколы, чтобы максимально эффективно было использование этого аппарата. Нета.
2: Да, спасибо. Да, я чуть-чуть только добавлю, что только на этой неделе все, кто позвонят по номеру звездочка 3414 и закажут себе BQ Laser, получат совершенно замечательные, уникальные условия, скидку аж 40% на него, плюс дополнительно еще 18%, и плюс доставка прямо до двери, конечно, по всей стране абсолютно бесплатная, и также как раз к вопросу о возврате, невозврате, абсолютно бесплатный 30-дневный пробный период, по истечению которого, если что-то вдруг вас не устроит, вы, конечно, абсолютно без проблем сможете вернуть его обратно. Звездочка 3414, звездочка 3414.
1: Ну, это спасибо большое. До связи.
2: До связи. Реклама.

0: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: а меня Вова зовут.
1: Меня Марина.
0: Слушай, Марин, а у тебя не будет немного времени?
1: Не знаю, а тебе зачем?
0: Ну, тут такое дело.
2: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время вернуться в наш эфир и поприветствовать консультанта по здоровью компании Бикер Лейзер Нета Васильев. Доброе утро, Нета.
2: Доброе утро еще раз, Яна.
1: Я продолжаю изучать инструкцию. Знаете, я очень люблю всю сопроводительную, ну, все, вот все, все, что касается любого прибора, мне обязательно сначала нужно прочитать инструкцию. Потом уже я начинаю пользоваться. Ну, то есть я хочу подойти так комплексно, да, ко всему сразу.
2: Да.
1: И информацию услышать от специалистов, затем еще усилить это инструкцией обязательно, ну, а потом пробовать. И вот я нашла интересный пункт для себя. Раны. Да, при свежеоткрытой ране следует воздействовать на всю поверхность раны 5-6 минут по возможности, да, на каждую единицу площади. То есть мы воздействуем 2 раза в день по 6-8 минут на каждую рану, которая есть у нас до заживления. И здесь написано в инструкции: обычно боль значительно уменьшается, рана заживает более аккуратно, с меньшим образованием шрамов. Но это же очень круто.
2: Да, очень.
1: Потому что я как раз как об... Да, вот да, эти да, шрамы, да, это же... На самом деле, я понимаю, конечно, но шрамы украшают мужчин, знаете. А вот нас, мне кажется, не очень. Особенно если, вот, допустим, берем подростка. И я видела, что одно из показаний — это акне, да? То есть, и вот тоже, пожалуйста, можно воздействовать и на это, и чтобы шрамов было, ну, если не меньше, то хотя бы они были менее заметными. Очень интересный прибор.
2: Да, да, слушай, как раз к вопросу, а кто кого украшают шрамы, как, где. У меня как раз, когда это было, почти полтора года назад, была операция после перелома руки на, собственно, левой таком пространстве после запястья. Там была установлена металлическая конструкция. Ну, сантиметров 8, наверное, у меня есть рубец на руке. Конечно, хирурги, которые со мной работали, совершенно замечательно. Они, правда, сильно старались сделать все это очень аккуратно. То есть он, правда, был замечательно зашит. Но все-таки это достаточно большой рубец, который на очень заметном месте есть. И он все еще виден, он будет виден всегда. Вот как раз если бы в тот момент, когда это происходило, у меня под рукой был BQ Laser, скорее всего, во-первых, он бы быстрее зарубцевался и перестал как бы быть, ну, раной такой активной. Во-вторых, да, есть огромная вероятность, что он был бы в итоге значительно меньше, менее заметным и так далее. То есть это, конечно, да, совершенно удивительная часть вообще BQ Laser, что это не только про боль, хотя это, да, как бы мы много поговорим про боль, но и про заживление. Про акне тоже, как бы, мне достаточно сильно знакомая история, потому что акне — это тоже воспаление. Первоисточник акне — это в любом случае воспаление. Акне может быть от разных причин. Это может быть сама по себе кожа, это могут быть гормональные причины. Мы знаем, что это все тоже такая достаточно широкая тема, но само по себе высыпание на коже — это, конечно, тоже воспаление, и BQ Laser, да, и для этого подходит удивительным образом тоже.
1: Вот на самом деле, если вдуматься, да, то, ну, что стоит? Вот вы приобретаете прибор по несколько минут в день, до 10 раз в день можно использовать. Вы нашли несколько минут, взяли, приложили, повоздействовали, пошли дальше, занялись своими делами. На работе сидите, тоже можно. Он в руках помещается, он весит 300 граммов.
2: Да.
1: Ничего никто не заметит даже, что вы будете им пользоваться, а вы будете себя восстанавливать. И что мне еще понравилось? Вот я продолжаю изучать инструкцию, а вы комментируете.
2: Так.
1: Прибор Бикер Лейзер Про можно применять для лечения детей и инвалидов с протезами или осколками в теле. И вот здесь я сразу так останавливаюсь, задумываюсь и думаю: ничего себе, вот это да, вот это крутая история, да?
2: Правда же? Да, да, вау, вау, правда, да, правда, вау. И это как раз к вопросу о том, что, мне кажется, это моя самая любимая вообще часть истории про BQ Laser, насколько он универсален, потому что, ну, все, есть много разных аппаратов на рынке, которые тоже заявляют, что они про борьбу с болью, про борьбу с этим и с этим, но они, конечно, не могут быть настолько универсальными, как эта лазерная технология, которая не может навредить, по сути, да, и людям с протезами, да, людям, у которых есть какие-то осколочные истории в теле, да, вот как у меня в данном случае конструкция металлическая стоит в руке, мне нельзя, например, нагревание мне нежелательно, мне нежелательно желательно все, что касается магнитов, потому что, ну, как бы металлическая конструкция.
1: Ну да.
2: Да, а BQ Laser действительно и детям, и людям с ограничениями движений, даже протезы — абсолютно-абсолютно универсальная вещь. Вы покупаете его один раз на всю семью, применяете его минимум 10 лет, скорее больше. Да, как бы каждый день, да, при этом, да, важно, хорошо, что ты упомянула, это важна система, важно делать это регулярно, не забывать его прикладывать к себе, это очень-очень важно, накопительный эффект, но вообще это, конечно, очень просто и очень универсально, и правда, всем подходит.
1: Звездочка 3414, номер телефона, для того, чтобы вы могли узнать все подробности, которые вас интересуют, смогли узнать больше, и, конечно же, поговорим и о цене, сейчас особые условия.
2: Да, да, очень коротко скажу, да, только на этой неделе мы предлагаем приобрести BQ Laser по цене на 40% меньше, чем обычно, плюс еще дополнительные 18%, конечно же, бесплатная доставка прямо до двери по всей стране и бесплатный 30-дневный пробный период, после которого, если вдруг что-то вас не устроит, вы совершенно без проблем сможете вернуть аппарат нам обратно. Звездочка 3414, звездочка 3414.
1: На это спасибо огромное, встречаемся в следующем часе.
2: Пока-пока.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Максан и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максан и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максан и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
3: Конечно, любовь моя.
2: Мама мия, какой комфорт.
3: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
2: Покупаем?
3: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
4: Сейчас особенно выгодно в Маадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра в соответствии с условиями мероприятия. Только в Центркар.
5: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
5: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. *9246.
5: Работаем в субботу.
6: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. *3414. *3414.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Задержан подозреваемый в стрельбе в Рамле. Версия о теракте снова отклонена. Подробнее через несколько секунд. Часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Рамле, в результате которой были ранены 5 женщин, жительниц города. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице. В ходе обысков был обнаружен пистолет, который предположительно использовался при нападении. По данным полиции, задержанный является родственником некоторых пострадавших. Версия о возможном теракте отклонена. Все раненые были эвакуированы в больницу Шамир Асафа-Руфе в Бер-Якове. Израильские пограничники, действовавшие в районе Каландии между Рамаллой и Иерусалимом, этим утром были обстреляны на въезде в деревню мужчиной, вышедшим из автомобиля. Был открыт ответный огонь, стрелявший нейтрализован. Судя по имеющимся данным, он убит. Среди израильтян пострадавших нет. У одного из американцев, эвакуированных с круизного судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, обнаружили это заболевание. Вместе с еще 16 американскими гражданами он вылетел в США с Канарских островов. Позже тест на хантавирус дал у него положительный результат. Кроме того, у одного из 5 французских граждан, находившихся на судне, начали развиваться симптомы уже во время полета во Францию. В общей сложности во Франции выявлены 22 носителя хантавируса. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США, пишет CNN со ссылкой на собственный анализ открытых авиационных данных. С 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 таких вылетов. До февраля подобная активность в этом районе почти не фиксировалась, отмечает CNN. Большинство полетов проходило вблизи 2 крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Основную часть полетов выполняли патрульные самолеты «Посейдон», предназначенные для наблюдения и разведки. Пентагон отказался от комментариев. CNN отмечает, что похожие ситуации, когда усиление риторики со стороны администрации Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, предшествовали захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе этого года, а также началу операции США в Иране в феврале. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 22, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и в этом часе я приветствую консультанта по здоровью компании Бикер Лейзер Нета Васильев. Нета, доброе утро.
2: Привет еще раз.
1: Итак, мы продолжаем узнавать о тех возможностях, которые есть у нас и которые есть у Бикер Лейзер. Да? Новая модель Pro сейчас предлагается по специальной цене всем нашим слушателям.
2: Да, как раз давай, наверное, немножко расскажу про модель Pro, как она отличается от предыдущих моделей. В первую очередь, конечно, это мощность, то есть мощность тех самых лазерных световых как бы импульсов, которые мы направляем себе условно под кожу. То есть нынешний уровень этих импульсов почти в два раза больше, чем у всех предыдущих моделей. Вообще, как бы, сам по себе аппарат, на самом деле, совсем не новый, он существует около 18 лет, и это та модель, которую мы предлагаем. Сейчас она самая мощная, самая такая медицинская, серьезная, если это можно так назвать, в два раза мощнее, чем предыдущая. Это значит, что, соответственно, работа с болью происходит быстрее, заживление воспалений происходит быстрее, заживление ран происходит быстрее. То есть, если даже у вас когда-то, может быть, был BQ лейзер, и вы помните, как он работает, хорошая идея обновиться, даже если это было там какое-то количество лет назад, потому что нынешняя версия сильно-сильно отличается от предыдущих.
1: Да, это сейчас очень интересное время, когда мы можем позволить себе приобрести прибор, о котором, может быть, даже кто-то уже задумывался, кто-то, может быть, хотел его приобрести. Сейчас самые лучшие условия для того, чтобы вы могли справляться не только с болью, ведь вот опять же, я возвращаюсь к конструкции, да? Есть пункт «Клинические показания, лечебное применение, сокращенный список». Сразу первая фраза: одновременно облегчение боли, лечение ортопедических заболеваний, ран, снижение отечности, уничтожение инфекций. Вот что может быть лучше? Я не знаю, одновременно вы можете заниматься и разными участками, да, и разные возможности использовать для всей семьи. Это же очень круто. Это же то самое время для вас сейчас.
2: Да, удивительный совершенно, да, аппарат, который одним своим как бы присутствием в одной семье может покрывать действительно огромное количество, более 250 заболеваний, может быть, вылечено или как минимум значительно облегчено одним только BQ лейзер, который можно приобрести, да, на всю семью, потому что у него нет возрастных ограничений, у него нет противопоказаний. Это не только, да, боли, связанные с мышечно-скелетным здоровьем, артриты, артрозы и так далее, хотя мы в основном, конечно, слышим про это, когда говорим про BQ лейзер, но это и головная боль, и мигрени хронические, и зубная боль, даже менструальная боль, что очень, к сожалению, нам многим знакомо, и плохо заживающие раны, например, как у людей, больных диабетом, есть часто плохо заживающие раны, которые очень медленно заживают, и даже целый список кожных заболеваний, хотя, казалось бы, какая связь между кожей и болью, но так как этот аппарат работает над воспалением, а не над снятием как бы просто симптома, целый список кожных заболеваний, таких как псориаз, подагра, дерматит, экзема, это все тоже к BQ лейзер, то есть как раз, да, Ян, ты права, один аппарат покрывает просто огромный список сложности, которые могут возникнуть у любого обычного человека и даже у всей его семьи.
1: Я еще один пункт нашла, обнаружила для себя в этой инструкции, но о нем расскажу вот в следующем выходе.
2: Хорошо.
1: Нашем. Посвящу и этой стороне прибора Bigger Laser немного времени, ну а у всех желающих задать вопросы есть возможность, позвонив по прямому номеру звездочка 3414, попадете к специалистам, которые смогут рассказать вам все и даже больше, чем вы ожидаете о приборе BQ Laser Pro, который сейчас предлагается по специальной цене.
2: Это... Да, только сейчас, на этой неделе, как раз самая последняя Pro-версия предлагается с огромной скидкой 40%, плюс еще дополнительных 18%, бесплатная доставка по всей стране прямо до двери и бесплатный 30-дневный период, так что спешите скорее, звоните звездочка 3414 и приобретайте такую волшебную совершенно штуку для всей вашей семьи.
1: Все, спасибо большое, до встречи в эфире.
2: Спасибо, до встречи.
0: Реклама.

0: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
1: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую консультанта по здоровью компании Bicure Laser Нет Васильев. Нет, доброе утро еще раз.
2: Привет, привет еще раз.
1: Итак, мы возвращаемся к аппарату Bicure Laser Pro, к его воздействию на организм. Конечно же, поговорим о специальной акции этой недели, но вот я возвращаюсь к конструкции, да, чем я говорила в прошлом выпуске. Хочу вот сейчас усилить собственный эффект, ну и узнать как можно больше. Есть такое название, какое-то определение LLLE. Low Level Laser Energy. Во время проникновения лазерного излучения, написано так в инструкции, в организм одновременно происходит несколько цепных реакций. Усиление кровообращения, стимуляция клеточной деятельности, усиление межклеточной коммуникации. И как следствие результат. Первый – снижение боли. Второй результат – антивоспалительный эффект. И еще два, которые мне тоже понравились. Третий – быстрое заживление ран с меньшим количеством рубцов. И четвертый – самый главный. Обновление кожи и разглаживание морщин. Как вы это, Нета, прокомментируете между нами, девочками?
2: Я прокомментирую это как полный восторг, особенно от человека, который вообще ничего не понимает в технологиях и в этом во всем.
1: Да,
2: я каждый раз, когда это слышу, думаю,
1: по-прежнему летают, и мы по-прежнему не понимаем. Вроде бы все понятно.
2: Да.
1: Нам все объясняли, но только все равно непонятно.
2: Да. Я абсолютно не понимаю. Вот это вот Wi-Fi, без, интернет без проводов. Вы что, шутите? Как оно вообще работает? Непонятно абсолютно. Да, но если как бы простыми словами, да, если даже как бы без вот этих вот всех сложных научных слов, да, то суть в том, что в каждой нашей клеточке находится часть, которая называется митохондрия, это как раз та часть, которая вырабатывает энергию. И со временем, после травм, после плохо заживших ран и так далее, эти митохондрии начинают работать хуже, медленнее и так далее, как и все в целом с возрастом, замедляется, хуже заживает и так далее. Собственно, задача, да, лазера в том, чтобы включить эти, как бы, такие электростанции внутри клетки заново, заставить их работать активнее, чем раньше, и таким образом, как раз, да, Ян, как ты сказала, включается цепная реакция, и к этому месту начинает, как бы, сходить кровь активнее, чем раньше, то есть улучшается кровообращение, снимается отек, а отек как раз может давить на нервное окончание, вызывая боль. Снимается воспаление какое-то, даже если оно поверхностное, как мы с тобой говорили в прошлом эфире про кожу, тоже вот это тоже начинается. То есть все это, вся эта цепная реакция идет от того, что лазер включает эти электростанции заново, которые плохо почему-то работают, и таким образом, да, выполняется сразу целый цикл задач, и воспаление, и раздражение, и как раз боль, и отечность, и так далее. Сразу целый цикл включается вот от одного этого действия лазера.
1: Вот, пожалуйста, есть о чем подумать сегодня, прежде чем вы сделаете свой звонок. Звездочка 3414, вся информация здесь. Можно узнать более подробно о своем собственном состоянии и может ли, возможен ли эффект от Bicure Laser модели Pro, которая сейчас предлагается по специальной цене. Однако же, да, я зашла в пункт рекомендаций специалистов. И что я здесь прочитала? Что этот прибор, и именно Bicure Laser Pro, рекомендован лучшими специалистами в области лечения боли, ортопедических нарушений и спортивных травм. Широко используется в Израиле как в ведущих клиниках боли, больниц Хадаса, Рамбам, Тель-Шумер, так и в центрах реабилитации и физиотерапии Армии обороны Израиля, а также в ведущих спортивных клубах и крупнейшем центре научных исследований при институте Вингейта, а также профессиональными спортсменами Израиля. Конечно, да, такие рекомендации сразу заставляют задуматься. Да, думаешь, конечно, я не профессиональный спортсмен, но я профессионально умею получить какую-то травму, да. Значит, этот прибор мне необходим. Если у меня взрослый родитель, я тоже должна подумать и о родителе, потому что сейчас, вот особенно в то время, когда мы пережили, да, я не могу сказать, что, конечно, все это закончилось сейчас и пора забыть об этом, нет. Но мы в Израиле, мы всегда немного на стреме. Но, как видно из статистики, большинство травм, полученных нами во время военных действий, они происходили по пути в убежище.

0: модель Pro, которая сейчас по специальной цене. Самая лучшая модель, самая новая модель и самая, можно сказать, глубокая модель.
1: Да, самая мощная, да, и, соответственно, если она самая мощная, то, да, она проникает глубже, чем все предыдущие. Да, только на этой неделе спешите скорее получить скидку 40% и дополнительно еще 18% на BQ Laser, который буквально избавит вас, ну, практически от всех проблем, если честно. Да, конечно, все, кто приобретает BQ Laser и на этой неделе, и вообще, получают бесплатную доставку по всей стране прямо до дома и также 30-дневный бесплатный пробный период, после которого, если вдруг что-то вас не устроит, вы сможете вернуть его нам обратно абсолютно без проблем. Звоните скорее, *3414, *3414, и скорее же приобретайте BQ Laser и решайте уже, наконец, проблемы.
0: Здоровье, говорят, это то состояние, когда у тебя ничего не болит. Воспользуйтесь прибором BQ Laser для того, чтобы избавиться от боли и стать здоровее. Итак, *3414, Нета, спасибо огромное. До встречи в эфире.
1: Спасибо, спасибо, до встречи.
0: Напоминаю, номер телефона *3414. Звоните прямо сейчас.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
1: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром сегодня для того, чтобы завтра, ровно в 10, оказаться в этой студии вновь, приветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Легкого дня всем вам сегодня желаю. Конечно же, оставайтесь с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения, мною, музыкальным редактором, в том числе подобранную. Да, проведите этот день с Первым. Всем традиционное салют.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которою ми росли, которую ми любимо і з которою стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Реклама.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
7: Конечно, любовь моя.
6: Мама мия, какой комфорт.
7: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
6: Покупаем?
7: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
8: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
10: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
4: Реклама.
2: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
11: Первое радио. Новости.
12: Названо имя убитой женщины в Рамле. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Рамле этим утром произошел очередной случай фемицида. 30-летняя Ранин Алабид была убита, еще 3 женщины получили ранения. Подозреваемый муж Ранин был задержан полицией. По сообщению новостной службы Кешет, в понедельник утром подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находилась его жена. Женщина получила смертельные ранения в критическом состоянии. Ее доставили в больницу, где врачи вскоре были вынуждены констатировать ее смерть. В то же время поступило сообщение о еще 2 пострадавших женщинах, которые находились в доме в нескольких сотнях метров от места убийства. Женщина в возрасте примерно 50 лет получила тяжелые огнестрельные ранения. Женщина около 30 лет находилась в состоянии средней степени тяжести. Она также получила проникающие огнестрельные ранения. 4-я пострадавшая получила осколочное ранение в результате стрельбы. Она пришла в полицейский участок, откуда была доставлена в больницу. Предполагается, что все эти случаи взаимосвязаны. Вскоре полиция сообщила о задержании подозреваемого мужа Ранин Алабид. Расследование продолжается. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению войны. «Я только что ознакомился с ответом так называемых представителей Ирана. Он мне не нравится. Полностью неприемлемо», — написал Трамп в своей соцсети. О содержании иранского ответа Трамп ничего не сказал. Иранский источник телеканала «Аль-Джазира» называл ответ Тегерана реалистичным и позитивным. По его словам, ответ включает переговоры по Ормузскому проливу, ядерной программе и снятию санкций и направлен на прекращение войны во всем регионе, особенно в Ливане. Расследование, проведенное телеканалом CNN, установило, что за волной последних антисемитских нападений в Европе стоит корпус стражи исламской революции, действующий через иракскую группировку Катаиб Хизбалла. Неизвестная ранее группировка Харакат Асхаб Аль-Ямин Аль-Исламия, впервые заявившая о себе в марте этого года, взяла ответственность за 17 нападений на евреев и еврейские объекты, заявляя, что эти атаки направлены против сионистов. Журналисты CNN, выдавая себя за молодых лондонцев, нашли в сети Telegram открытые каналы, где вербуют агентов для работы в безопасном и профессиональном окружении с круглосуточной поддержкой. Вербовка идет как по-английски, так и на иврите. В ходе обмена сообщениями один из каналов сообщил, что нанимает людей, готовых нанести ущерб израильтянам или израильским интересам. Другой канал предложил вознаграждение за развешивание в Лондоне плакатов, критикующих президента Трампа и войну с Ираном. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус, сообщает Associated Press. По данным Минздрава Франции, тесты на хантавирус дали положительный результат у одной из пассажирок, которую накануне доставили в Париж с острова Тенерифе, где пришвартовался «Хондиус». По словам представителя Минздрава, состояние француженки, госпитализированной в одной из больниц в Париже, за ночь ухудшилось. Всего с Тенерифе в Париж были эвакуированы 5 граждан Франции, находившихся на борту «Хондиуса». Также хантавирус, по предварительным данным, обнаружен у 2 американцев, эвакуированных с круизного лайнера. У одного из эвакуированных легкие симптомы заболевания, у второго – положительный тест. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. Сейчас в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.
9: Вирус называется «Ханта», а корабль «Хондиус», чтобы не было никаких путаниц в этом вопросе.

Мне кажется, многие могли бы подпевать в этой песне, особенно строчки «Wake me up when it's all over». «Разбудите меня, когда это все закончится вообще». «Разбудите меня, когда это все закончится». Я не хочу в этом терять часть жизни на это, участвовать. Я удаляюсь в летаргический сон. Я по этому поводу вспоминаю фрагмент из романа Бориса Акунина, как вы знаете, известного террориста, экстремиста, иностранного агента, которого разыскивает полиция всего мира. Ну, с его героем Фандориным, который после какого-то ранения, это было в начале 20 века, значит, впал в кому где-то в 13-14 году и вышел из нее в году 18-19. И он спрашивает у своей слуги Массы: «Расскажи мне, что произошло за эти года в 20 веке в России». И Акунин пытается описать выражение лица Фандорина после того, как он слушал, что произошло за эти 4-5 лет тогда, больше 100 лет тому назад. В общем, разбудите меня, когда все это закончится. Добрый день тем, кто проснулся уже сегодня, нашим радиослушателям, радиослушателям Первого радио 89.1 FM, Йом Шейни, 11 мая, сегодня день Кахдали, 24-й день месяца Яр в еврейском летоисчислении, программа ПМ на Первом радио. Почему ПМ выходит в это время? Потому что сегодня понедельник. Кстати, когда воскресенье, она тоже выходит в это время, когда вторник тоже, когда среда тоже, когда четверг тоже. А в пятницу, субботу нет. Чем мы будем заниматься? Значит, мы на этой неделе продолжим говорить о приборе BQ-Laser с Нетой Васильев. Мы сегодня поговорим с Ингой Айзенберг, которая по понедельникам рассказывает нам, что происходит в финансовой области. Помните, я вам говорил, господа, ожидайте то, что называется у нас на иврите «калькалят пхирот». То есть предвыборная экономика, когда нам будут раздавать разные плюшки. Вот одна уже инициатива — компенсировать выплаты машкантам, машканты тем, у кого машканты поднялись из-за высокого ребита, уже есть. Наверняка будут еще. Инга будет держать нас в курсе. И сегодня в том числе. Во втором часе я вам загадываю загадку. Вчера один из радиослушателей обвинил меня в том, что я как бы недооцениваю интеллект наших радиослушателей. И вчера была слишком легкая загадка. Сегодня загадка будет не основанная на знаниях, а надо будет просто догадаться, залезть в голову одного человека и придумать то, что он сказал. Но это будет уже во втором часе. Все остальное время, господа, в эфире Первого радио будет звучать музыка. Сейчас будет звучать Анжелика Варум с песней «Иллюзия». В эфире мы с вами будем общаться, я надеюсь. У вас есть что сказать и сегодня нам, и всем остальным нашим радиослушателям. Написав сообщение или наговорив голосовое сообщение в Фейсбуке на странице программы PM, или, напомню, наш ватсаповский номер, на который можно писать сообщение, 054-2070-800. 054-2070-800. Очень надеюсь на то, что правила вы помните, поэтому мы больше задерживаться не будем. Поехали! Поехали!

0: Чтобы не чувствовать вины, надо быть белым слоном. Так утверждает группа «Градусы» в этой песне «Белые слоны». Время 18 минут 13-го. Звоним Нета Васильев, Нете Васильев, компания BQ Laser, и говорим об этом приборе и сегодня тоже. Нета, приветствую вас в эфире Первого.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Рассказывайте, у меня пока вопросов к вам нет, может быть, у слушателей будут, так я вам их задам в следующем часе наших разговоров, а пока слово вам.
1: Направьте меня как-нибудь, что мне рассказать на этот раз, что интересно.
0: Ну, хотите, я вас направлю. Давайте так, вы часто нам говорили, что прибор прошел какие-то медицинские проверки, причем не одну и не две. Вот можно подробнее, что это за медицинские проверки, исследования и так далее?
1: Конечно, да. BQ Laser прошел 8 клинических исследований по всему миру. Это были исследования, которые были сделаны независимыми лабораториями, которые выясняли, ну, настоящий ли это как бы условно прибор, действительно ли у него есть высокая эффективность и так далее. И да, все эти исследования подтвердили, что BQ Laser — это абсолютно рабочий, настоящий инструмент. Сама по себе технология холодного лазера не такая новая, ей уже достаточно много лет, просто она раньше использовалась только в медицинских как бы условиях, в медицинских учреждениях, а потом наши замечательные ученые, исследователи и разработчики придумали аппарат, который будет делать все то же самое, только в домашних условиях. Также стоит отметить, что так как это медицинский прибор, каждый год медицинский прибор, вещи, которые называются медицинскими приборами, не косметологические, а именно медицинские, должны перепроходить сертификацию. Медицинский прибор не может так называться, если он не перепроверяется регулярно. То есть нельзя просто так один раз его назвать медицинским прибором, и как бы мы должны все довериться этому. Нет, это так не работает. Каждый год приборы должны проходить пересертификацию, и BQ Laser, соответственно, конечно, успешно все это проходит, и все новые версии проходят, все дополнительные проверки. Это все еще прибор, который полностью одобрен нашим Министерством здравоохранения. Его можно даже, насколько я знаю, иногда приобрести через больничную кассу. В общем, это абсолютно легитимный медицинский прибор, да, который прошел несколько независимых клинических исследований по всему миру, которые доказали его эффективность, особенно в работе с болями, связанными с суставами, с артритами, с хондрозами и так далее.
0: То есть я правильно обратил внимание на то, что это прибор не только прошедший когда-то какие-то медицинские тесты, но и который подтверждает регулярно
1: конечно, вот эти самые медицинские тесты. Да-да-да, конечно. То есть нельзя называться медицинским прибором один раз, и потом следующие 20 лет работать как бы без какой-то перепроверки. Все это требует регулярной ресертификации, потому что, ну, мы знаем, что наука двигается вперед, технологии двигаются вперед, и что-то может стать очень быстро неактуальным и нерабочим, потому что появились какие-то более новые, более эффективные способы решать эти проблемы. Поэтому, да, по закону, особенно в нашей стране, все медицинские приборы должны регулярно пересертифицироваться, и, конечно же, BQ Laser это делает регулярно и успешно проходит все эти проверки, являясь как бы полноценным легитимным медицинским прибором, который просто доступен дома, к счастью.
0: Окей, значит, вчера вы нам рассказывали о каких-то МИФЦАИ, мероприятиях специальных. Они сегодня еще актуальны? Если да, то напомните, пожалуйста, о них.
1: Конечно, конечно, да. На этой неделе у нас есть замечательная совершенно акция BQ Laser, который, как мы знаем, помогает не только от боли, но и от воспалений, и от целого спектра кожных заболеваний, и от воспалений, и от разных видов боли, и острой, и хронической, и боли головной, и суставной, даже зубной. На этой неделе его можно приобрести со скидкой 40%, дополнительно еще получить скидку 18%, конечно же, с доставкой по всей стране прямо до двери, и, конечно же, все, кто приобретает его вообще всегда, могут получить бесплатный 30-дневный пробный период, в течение которого, если что-то вас не устроит, вы всегда сможете без проблем вернуть его обратно. Ну и, конечно, тоже важно заметить, особенно, возможно, для старшего поколения это будет актуально, или если вы покупаете кому-то из своих родственников, кто золотого возраста, этот аппарат, всегда можно связаться с нашим колл-центром и задать все вопросы пожизненно. Это не какая-то ограниченная акция. Всегда можно позвонить, спросить, как использовать, что делать, для каких проблем он подойдет, для каких нет. Мы всегда на связи, мы всегда поможем, посоветуем. Да, поэтому звоните по номеру звездочка 3414 скорее и приобретайте BQ Laser с огромной скидкой 40% плюс еще 18%.
0: Нета Васильев, звездочка 3414. Нета, спасибо, поговорим в следующем часе теперь. Всего доброго, до
1: свидания. Спасибо.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сейчас первый рекламный блок после группы Creedence Clearwater Revival. После этого блока возьмемся за ваши первые сегодняшние сообщения.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Креветки премиум XL очищенные, только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция, только 15,90 за полкило, в соответствии с условиями мероприятия.
4: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.
0: Так, давайте почитаем сообщение первое. Миша в WhatsApp написал нам вот что. В марте, апреле президент Зеленский в рамках ближневосточного турне посетил Эмираты, Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, Сирию и Иорданию. И активно предлагал лидерам арабских стран покупать украинские FPV-дроны, одним из мировых лидеров, производства которых Украина является. 8 миллионов FPV-дронов в год. Я только никак не могу понять, зачем арабским странам нужны дешевые украинские FPV-дроны. Они что, ими сбивают иранские ракеты? Одновременно с этим, с криками «Держите вора!», Украина затеяла скандал с Израилем по поводу российского зерна. Ждем голосования наших друзей на Евровидении, Миша. То есть Миша полностью вообще напустил политику на фестивале Евровидения. Неважно, кто и как будет петь, он будет смотреть только за тем, кто и как голосует. Значит, уважаемый Миша, в своем турне, ну, в первую очередь, странам залива, насколько я читал в прессе, Зеленский предлагал украинские технологии борьбы с дронами. Иранскими в первую очередь. Но если кому-то нужны и дроны украинские, то тоже могут продать. Почему нет? Бизнес есть бизнес. Так. Люба пишет нам. Всем доброго дня. Вы мне... Вы мне давали телефон, счет на счет. Пчел, телефон не тот. Что-то я не понимаю. Продолжаю смотреть. В субботу были на Арии, в зоопарке, ботанический садик. Было классно. И по шестой трассе был проезд... Ой, что это за слово? Реатитивных. Это... Какое слово должно быть вместо реатитивных, как здесь написано? Мне напрашивается только радийное, ретроактив или там законное. Ну, понятно, старых машин было классно, извините за ошибки, пишет она. Да, ну ошибки, ладно, я иногда их преодолеваю, иногда, вот видите, спотыкаюсь. Сейчас банк Аполим делает бесплатный вход в музей, и классно, очень Люба напоминает нам. На самом деле банк Аполим, как всегда на Песах, каждый год делает, открывает музеи, национальные парки нашей страны за свой счет. В этом году была война. И посещать их нельзя было, и банк Аполим делает это сейчас. Так что поинтересуйтесь, господа, бесплатный вход во многие места за счет банка Аполим. Можете воспользоваться. Так, антиарсават. В прошлый четверг наш уважаемый радиослушатель Сергей Уморя написал, что столицей Гваделупы является город Бас-Тер. На что месье Маргулян ответил, что, по его мнению, это лишние знания. Да, в принципе, можно легко прожить, не зная столицу Гваделупы, не зная, кто такой Майкл Джексон и что случилось в 45-м году в Нагасаки. Но лично мне кажется, что все эти знания, прежде всего, нужны для нормального общения между людьми, чтобы, если кто-то в разговоре скажет, что сегодня жарко, как летом в Эмиратах, ты не спросил, а где это Эмираты? Потому что, если не развиваться, то в конце концов можно обнаружить, что ты бегаешь и кричишь «Биби, Мелех, Израиль», ну а там до покупки билета для концерта Оми Радован недалеко. Всем здоровья, развития, антиарсават. Антиарсават с пренебрежением отзывается о одном из самых популярных восточных певцов Израиля Оми Радовани. Ну, у него пренебрежение — это одна из эмоций, которые он часто проявляет. А теперь, сравнив столицу Гваделупы, которую мало кто знает, с Майклом Джексоном и там и атомной бомбардировкой Японии, я скажу мягко, вы привели некорректные сравнения, уважаемый антиарсават. Ну, здравствуй, Павел Михайлович, пишет Лопух. Эхо там Аргиш. Ну, еще по следам великого праздника полюбовался на вату в разных странах, в том числе и у нас. Субстанция стабильная, стабильные вопросы, а че вы не на своих болотах? Субстанция тоже проявляет агрессивность, лезет драться и так далее. Лопух. Рассказывает нам о том, чем он занимался по следам 9 мая или сам 9 мая. Марк 1. Весеннего солнечного денька всем. Привет, Михалыч. В нашем доме проходит ТАМА 38. В прошлый четверг пришли электрики подводить питание на балконе и в комнате безопасности. Причем никто заранее не предупреждал. На диване лежало несколько наручных часов. Я не успел их и брать, так как не знал заранее. В итоге арабы-электрики, уходя, прихватили с собой Боман Мерсье, Швейцария. Вечером обнаружил пропажу, связался с Минаэлем, спросил подать мне в полицию. Он ответил: «It's gonna be a problem». Он что, вам на английском отвечал? Что за контора такая? Видимо, они нелегально здесь. Короче, звонит сегодня утром и говорит: «Your watch is my pocket». Наверное, «in my pocket», он вам сказал, если он на английском. Они ему сказали, что я их им дал. Вот цирк, а, Михалыч? А, он исправляется. Должно быть «in my pocket». Слушайте, как хорошо, что вы понимаете английский язык и смогли с руководителем этой компании говорить и объяснять ему, и рассказывать ему, что случилось. И что часы, в конце концов, благодаря этому, вернулись к своему хозяину. Яфе меот. Продолжаем. У Ланы Дель Рей есть новая песня. «First Light».

0: «Первый свет» от Ланы Дель Рей. Мы продолжаем. Сейчас звоним Инге Айзенберг, как и обещали, и говорим о процессах финансовых, которые происходят в нашей стране на макроуровне. Инга разбирается в этом, она адвокат в области финансов. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел.
0: Рассказывайте, что нового?
1: Помните, мы все ждали, ну когда же будут компенсации тем бизнесам, которые пострадали во время войны? Наконец-то это случилось.
0: Так.
1: Это случилось, Павел, да. На самом деле схема компенсации уже была разработана, как мы помним, даже 2-3 месяца назад. А если быть точнее, то она уже была разработана много лет назад, первый раз во время короны. И система эта не меняется со времен короны, то есть это, в принципе, одна и та же система компенсации. Но сейчас она уже разрешена. Подача окончательных заявлений на компенсацию будет возможна только начиная с 17 мая, то есть, в принципе, только со следующей недели. Ну, связано это с тем, что хотят посмотреть на отчетность, которая будет подана за НДС за март-апрель 2026 года. То есть, в принципе, мы сейчас находимся в 11 мая 2026 года, и поэтому еще за апрель время не пришло подавать. Поэтому будут подаваться окончательные заявления, сможет только 17 мая рассматриваться. Но сейчас уже можно подавать заявку на аванс, ну, такая мигдома. В принципе, те, кто могут это подавать, это бизнеса, у которых был оборот за 2025 год более 12 тысяч шекелей, ну, меньше 400 миллионов шекелей. И вот как раз они могут это все подавать, вот эти заявки, до 80%. То есть 80% это максимум, но вы можете попросить меньше. Например, можете попросить 30% вот этой самого аванса для того, чтобы получить, ну, на ваш взгляд, вам полагается. Снижение оборота должно быть доказано в марте и апреле минимум на 25%. То есть если больше, но минимум 25% у вас должно быть именно в обороте. Обратите внимание, не то, что вы платили где-то, у вас были какие-то расходы, а именно оборот, который у вас был, есть с чем сравнивать. То есть вы, в принципе, должны будете сравнить это с 25-м годом, март-апрель, как вы работали. Бизнеса, которые не работали еще в марте-апреле 25-го года, например, открылись гораздо позже, то у них будет своя система и будут сравнивать с другими месяцами, которые они уже, в принципе, работали. Ну, также могут, естественно, индивидуальные предприниматели подавать, то есть не только с Невробан, да, то есть не только фирмы, а могут также от СМАИ, да, вот те самые УСЭК-МАУШЭ, то есть индивидуальные предприниматели могут подавать. Также те, кто были освобождены от НДС, да, то есть УСЭК, ПАТУР, ЗАИР, они тоже могут подавать в налоговую инспекцию вот эти вот самые просьбы. А МУТОТ, в принципе, практически все организации могут подавать вот на эти самые предполагаемые 80% компенсации сейчас, то есть аванс. Что для этого нужно сделать? Ну, как всегда, все просто, заходим на сайте налоговой инспекции, нужно зайти и выбрать именно где этот самый, есть рубрика отдельная открыта для компенсации, там выбрать, что вам нужно именно процент, указать свой желаемый процент аванса, и вам должны в течение 7 дней уже выплатить эту сумму. Ну, я, естественно, конечно, и, ну, кроме тех случаев, где есть дополнительные какие-то проверки, может быть, документов и так далее, или у вас, может быть, есть задолженность в налоговой инспекции, то есть какие-то отдельные случаи, то тогда это может задержаться. Я, как всегда, хочу напомнить, что если вы получите аванс от налоговой инспекции, и налоговая инспекция посчитает через какое-то время, да, что вам эти деньги не полагаются, то тогда налоговая инспекция потребует это с вас вернуть, и если пройдет достаточно времени, она еще потребует это все с процентами. То есть и помним, что когда вы обращаетесь в налоговую инспекцию с просьбой вам выплатить, нужно обязательно посчитать все точно, что это действительно у вас, вам полагается. В принципе, с 17 мая открывается, и должно это будет все проработать до 16 августа 2026 года. По нашему опыту, всегда продлевают. Ну, посмотрим, как это будет в этот раз, да. То есть, ну, в принципе, обычно это всегда продлевается.
0: То есть вы хотите сказать, Инга, что выплату первоначальную налоговая сделает на основе документов, которые предоставил владелец бизнеса. А потом,
1: да,
0: позже она может взяться за более серьезную проверку этих документов и что-то там найти. Или не найти.
1: Именно так. Да? Именно так. То есть это, в принципе, как бы, ну, для этого он и существует аванс. Это, то есть, в принципе, как именно полагается на то, что на достоверность тех фактов, которые будет предоставлять уже сам бизнес. То есть если, в принципе, бизнес решит, что он хочет рассказать неправду, то потом его найдут. Вот. А еще, кстати, интересная новость, это про тех, то, что кому еще полагается выплаты. Ну, мы все знаем, что строится метро, да, у нас в районе центра строится метро уже, ну, большими темпами. И мы помним, в самом начале закрылось очень много бизнесов, малых, крупных, разных, которые вот именно пострадали от того, что у них стали прокладывать вот эту самое метро, и просто-напросто там люди не смогли ходить, не ездить и так далее, и поэтому все это закрылось. Угу. Вот. Так сегодняшний день установили, что будут гранты специальные в размере 500 миллионов шекелей. Они будут выдаваться, они вообще предусматриваются в течение, выплачиваться тремя грантами в течение всего периода работ. Ну, в определенных как бы случаях будут еще выплачиваться как регулярные выплаты именно для тех самых предприятий, которые там находятся, чтобы ну, поддерживать вот эту деятельность, которая у них есть, ну, какую-то финансовую стабильность именно во время строительства. То есть строительство уже там распределяется по разным точкам, и вот именно для тех самых людей. Пока что существенные выплаты не начались, но они должны будут начаться, и нужно помнить, что те, кто вот подходит под эти самые места, где будут проходить эти работы, помнить, что вам это полагается, и обращаться в налоговую инспекцию и говорить, вот мне нужна эта выплата. И поэтому вам ее рассмотрят, да, то есть будут смотреть, где вы находитесь. Естественно, нужно показывать, что у вас, опять-таки, были упадки в доходах. То есть это доход, самое главное, критерий.
0: То есть вы хотите сказать, что обращаться можно уже сейчас, хотя копают уже давно там, в общем-то, мы знаем вот эти линии, которые вы называете метро, а мы называем еще трамваи по привычке.
1: Да, на самом деле можно уже... Пока что еще нету, в принципе, точной даты для подачи заявок, ну и формы, да, то есть, ну, это уже скоро будет открыто, то есть нужно обязательно следить, они, я думаю, что выйдут с большой рекламой по этому поводу. Это касается тех бизнесов, у которых будет проходить скоро строительство или уже сейчас оно начинается, и они собираются подумать, ну все, надо закрываться, потому что как бы мы, в принципе, не сможем дальше работать. Остановитесь, подумайте, потому что скоро, скорее всего, вам будет вот этот грант, и вы сможете даже, ну, пережить этот период, угу. И потом будет у вас метро под боком.
0: Окей, Инга Айзенберг. Инга, спасибо за эту консультацию сегодня. Спасибо, всего доброго.
1: Bye-bye. Спасибо большое.

0: выгоднее. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Пражанский 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
4: Продолжаю знакомиться с сообщениями вашими сегодня. Слава в Фейсбуке написал нам вот что. Всем привет, хоть я и болельщик Реал Мадрид, но тем не менее поздравляю болельщиков Барсы с победой над Реалом 2-0 и, судя по всему, с чемпионством в Ла Лиге. Хочу пожелать удачи нашему певцу завтра в полуфинале Евровидения. Ну а по поводу внутренней и внешней политики я лучше промолчу, и так все понятно. Ну, Слава, как раз-таки очень много людей сейчас говорят, что им ничего не понятно. Хорошо, что вам понятно. Сержант, всех болельщиков Барселоны поздравляю с досрочным чемпионством клуба в испанской Ля Лиге после вчерашней победы в Классико. Заклинатель Кураги. Шалом, Рабейну. Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. Значит, уважаемый заклинатель Кураги, что-то перешел на какие-то пословицы, метафоры. Слушайте, уважаемый заклинатель, самое ценное в программе ПМ в рамках нашего общения – это ваши собственные мысли, слова и буквы, а не какие-то известные фразы. Сможете? Вот смотрите. Наш слушатель, рыбак и охотник из Афулы, пишет: «Салам пополам всем, я устроился на подработку на Никоён. Буду пахать, как все рабы системы. Это современное рабство, как по мне, такая в мире система, многие это не знают. За еду и шмотки люди, как кони, пашут. А что делать? Кушать все хотят. Есть такая поговорка: от работы кони дохнут». С уважением, охотник из Афулы. Уважаемый охотник из Афулы, знаете, каждый человек выбирает для себя различные поговорок, много на все темы вообще. Каждый выбирает для себя. Вы для себя выбрали такую. Мне интересно, что вот эта подработка, на которую вы устроились, тот дополнительный доход, на что вы будете тратить эти деньги? Расскажите нам потом. Аня из Хайфы. Это я уже перешел в WhatsApp. Значит, она уже который раз, уважаемая Аня, пишет: «Помогите, пожалуйста, Роману из Дерот. У него большой долг в ветеринарной больнице. Я дала распоряжение в своем банке гасить его долг. Хотела переслать ему на счет 50 шекелей, но, к сожалению, не работали каспоматы. Что-то сбилось в компьютере. Я не совсем понимаю, зачем нужен каспомат для того, чтобы переслать кому-то 50 шекелей, но я, видимо, чего-то не знаю. Он уже почти 2 месяца не получает деньги, ему не на что купить продукты. Любая сумма ему поможет. У него есть бит или счет в банке. Он лечит и кормит кошек и собак в Дероте. Его номер телефона я сейчас назову, который Аня написала. Много дней в Кайфе, вас не было слышно. Сегодня очень хорошо, хорошего дня всем. Аня из Кайфа. Я могу ему перевести со своего счета на его счет, но, к сожалению, у нас в банке не работают компьютеры. А бит улетел, не могу поставить еще раз. Всем спасибо». Аня из Кайфа. Я не верю, что в банке компьютеры не работали долго. Это должно быть время. Банк не может себе позволить такое состояние с нерабочими компьютерами. Это первое. Второе. Уважаемая Аня, значит, я назову сейчас еще раз номер телефона Романа из Дерот, но, пожалуйста, поймите нас, мы не можем просить наших радиослушателей переводить деньги, не проверив, куда, что и на что. Это не в наших правилах. Поэтому я вот сейчас прочел ваше сообщение, назову номер Романа, но вас прошу больше на эту тему к нам не обращаться. Ищите какие-то другие площадки. Ну, у нас такие правила. Значит, телефон Романа, который указала Аня, 0523-574-547. 0523-574-547. Дом мучает вопрос. Слушатели мучает вопрос, как лазер в приборе BQ-лазер может воздействовать на суставы через кожу и мясо. Слушайте, это технический, физический, медицинский вопрос. Я точно на него ответить не могу. Павел Михайлович, дорогой вы мой, да сложите уже 2 плюс 2 и ответьте сами себе, для чего Украине нужна нищая Сирия и бывший террорист Джулани? Миша, уважаемый Миша, сложив 2 плюс 2, у меня получается, что Украина готова продавать свои вооружения, которые она готова продавать, любому, кто заплатит за них деньги. Ну, может быть, кроме откровенно враждебных государств. Вот у меня такая математика получается. А у вас?

Паша, привет. А ты слышал, как с 9 мая называют Красную площадь на России? Теперь она называется квадрат Зеленского. Дракон. Нет, не слышал. Не слышал. Павел Михайлович, привет. А можно у Марка спросить? Мне нужен телефон этого каблана, у которого работают эти люди. У меня 4 собаки во дворе. Пусть хоть одну собаку вместо часов заберут. 2 смайлика. А то по утрам устал просыпаться в 4 утра, чтобы их выгуливать дед Федя. Вот собак они вряд ли заберут, дед Федя. Мне кажется. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и не менее уважаемые радиослушатели. Трек «Акапулько» от Джейсон Дерула звучит в вашей программе за последний месяц 3-й раз. Можете не проверять. Я так понимаю, вы готовитесь на этот мексиканский курорт, Павел Михайлович, или все-таки летите на чемпионат мира по футболу? С уважением, батька Махно. Ни одна из этих догадок не верна, уважаемый батька Махно. Я понятия не имею, сколько он звучал в последний раз, за последний месяц, сколько раз. Ну вот пришелся мне к руке, я его и поставил. Без счета. И без всяких планов на курорт Акапулько. Хотя идея, конечно, интересная, уважаемый батька Махно. Ёлка сейчас.

0: кайфово и глупо, так называется песня «Елки», которая прозвучала. У нас есть еще голосовое сообщение от кого-то. Давайте послушаем.
1: Здравствуйте, Павел Михайлович. Кстати, по поводу Акапулько. Бывал там в конце 90-х. Действительно классное место. И отличный океан, хорошие гостиницы, хороший сервис. Вообще интересно там. Прыжки со скалы известные, там прыгуны в воду со скалы, которые снимались там в фильме «Тарзан», устраивают шоу, там очень интересно.
0: Вот видите, кто-то побывал в Акапулько, а мы с вами еще нет. Тут есть еще какой-то хвост у голосового сообщения. Давайте посмотрим.
1: Извините, не представился, Бульдог.
0: Бульдог. Побывал в Акапулько, говорит, классное место. Ну, я же и сказал, раз про него столько песен сложено, то, наверное, место хорошее. Курорт Мексики. Лететь только далеко, но зато там классно. Бульдог подтверждает. Так. Проверяю сообщение. Что это у меня тут такое? А, это сообщение не в эфир программы PM. Значит, мы можем выходить на финал этого часа. Давайте послушаем песню, которую популярность дала, придала, скажем так, Кайли Миног. Это один из первых хитов, который сделал ее Кайли Миног известной во всем мире, хотя она австралийка. Но песня была не оригинальная. «The Locomotion», так называется она. До Кайли Миног в 60-х годах исполнила в оригинале девушка, которая на сцене называла себя Little Eva, то есть «Маленькая Ева». Вот оригинал этой композиции. Слушаем. Она поставит, это Ева, точку в первом часе программы PM. «The Locomotion».

0: Так, ну ладно, заканчиваем час. Аня из Хайфы, которая просила помочь Роману из Дорота, написала, можно провести денежную операцию без помощи банковского работника на компьютере, который находится вне банка, но там часто происходит сбой. Видимо, так я и попала. Спасибо вам большое, я вас поняла, Аня из Хайфы. Аня, я не представляю, чтобы часто были сбои в компьютерах банка. Банк не может себе позволить такого. Ну, на самом деле, сегодня не надо вообще никакого банка для того, чтобы провести денежную операцию. Я вот сегодня утром проснулся, вспомнил, что должен кое-кому 300 шекелей. Взял в руки телефон, перевел 300 шекелей и дальше пошел спать. Или там заниматься утренними делами. Совсем банк вообще не нужен сегодня, как вы понимаете. Все в этом часе, господа. Заканчиваем, переходим плавно во второй.
1: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
5: Вкусно.
4: Лидский квас. Любимый квас.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Трое бойцов ЦАЛИ ранены при взрыве дрона в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Трое бойцов ЦАЛИ сегодня днем получили легкие ранения при взрыве дрона на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Напомню, вчера от взрыва дрона погиб резервист ЦАЛИ Александр Главанев, 47 лет, из Пятактиквы. Он был водителем в транспортном батальоне 6924. Глава правительства Бениамин Нетаньяху проведет сегодня днем совещание по вопросам безопасности с участием командования армии, руководителей служб безопасности и ограниченного круга министров. Совещание созывается на фоне ответа Ирана на предложение США и связано с возможным возобновлением военных действий. Ранее президент США Дональд Трамп ответ Тегерана на последнее предложение Вашингтона по прекращению огня назвал полностью неприемлемым. Утверждение закона о специальном трибунале для террористов, участвовавших в нападении 7 октября, находится на финишной прямой, однако формат проведения трибунала все еще вызывает споры. Как сообщает 12-й канал, Министерство обороны запросило на организацию трибунала 5 миллиардов шекелей, то есть около 14 миллионов шекелей на каждого из приблизительно 360 террористов, ожидающих трибунала. В Министерстве финансов утверждают, что сумма, запрошенная Минобороны, сильно завышена и оценивают организационные расходы в 1,8 миллиарда шекелей. Глава управления гражданской авиации Шмуэль Закай обратился к министру транспорта Мири Регев и гендиректору министерства Моше Бензакену с призывом убрать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион. Оборонное ведомство недооценивает масштаб ущерба для гражданской авиации и влияние числа рейсов на цены и на всех граждан страны. Силовые структуры не дают министерству транспорта выполнять его функции и обязанности. В сложившейся ситуации у государства фактически нет международного аэропорта, способного работать в нормальном режиме. Бен-Гурион превратился в военный аэродром с ограниченной гражданской деятельностью, говорится в письме. По словам Закая, их присутствие в главных воздушных воротах страны серьезно нарушает работу израильских авиакомпаний, препятствует возвращению иностранных авиаперевозчиков и нарушает работу всей отрасли. В последние дни израильские водители сообщают о нехватке топлива на ряде заправочных станций. В большинстве случаев речь идет об АЗС «Сити Пас», пишет сегодня Вайнет. На нескольких заправках в Иерусалиме водителям сказали, что бензина не осталось вообще, либо осталось лишь ограниченное количество. В том числе о нехватке топлива сообщалось в районе Иерусалима Найот, на автозаправках Пас рядом с парком Ган-Сакир и еще в нескольких столичных районах. Похожие сообщения поступили и из других районов Израиля. В Министерстве энергетики в ответ заявили, что нехватки топлива в Израиле нет, есть лишь точечная проблема. По заявлению ведомства, причиной задержек с поставками на некоторые станции является нехватка водителей для транспортировки топлива. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 23, в Бершеве 32, в Эйлате 36. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: Modern Talking. Открыли вторую часть программы PM. Если захочет, обязательно победишь. Вот такой месседж в этой композиции был. Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня 11 мая. Сегодня понедельник. Йом Шини. Время 8 минут 14. Программа PM на Первом радио 89.1 FM. Мы идем по плану. Я напоминаю, что для сообщений в сегодняшнюю программу у вас есть еще 20 с лишним минут. И предлагаю вам воспользоваться и написать на ту тему, которая вам важна, интересна, актуальна. Именно вам, не обращая внимания на мнение других людей, нам и мне важно ваше персональное мнение по любому поводу, который вы считаете достойным. Значит, писать можно или в Фейсбуке на странице программы PM в разделе, который называется LS Messenger. LS — это личные сообщения. Или отправлять их на номер наш в WhatsApp. Его напоминаю: 054-20-70-800. 054-20-70-800. Можно там текстовое, можно голосовое. Не забывайте только подписываться. В WhatsApp радиослушатель, который подписался Ясо, переведите, пожалуйста, о чем песня, что спела елка, в вашей ассоциации. Уважаемый Ясо, совершенно не важно, какие у меня ассоциации и о чем там пела. Ассоциации у каждого могут быть свои. И так и должно быть. Мои ассоциации никак не могут повлиять на ваши ассоциации. А ваши ассоциации никак не могут повлиять на мои ассоциации. Единственная строчка, которую я помню, что как полюбить этот город, в котором уже нет тебя. Вот такой там месседж был. Через романтику отношение к городу я услышал, по-моему, в этой песне «Елки», «Кайфово» и «Глупо». Но если вы услышали что-то другое или почувствовали, то имеете на это полное право. Произведение искусства, которое все понимают одинаково, скучное произведение искусства. Так, дальше читаю. Павел Михайлович, у меня после новостей один вопрос. Патрон стоит таких денег? После 7 октября можно их отдать в руки народу. Будет экономия для государства, дед Федя. Вы про террористов Нукба? Ну, если мы хотим быть государством, которым соблюдаются законы, то вот только так, а не как по-другому. Хочу напомнить, кстати, тем, кто радовался инициативе, принятия инициативы Итамара Бен-Гвира и его партии о введении смертной казни, она не относится к террористам Нухбе. Для них будет создан специальный трибунал. Надеюсь, что до того времени, когда пройдет 3 года со дня трагедии, этот трибунал будет создан и начнет работать. Сколько времени он продлится? Потому что судить массово 350 человек, у которых должны быть адвокаты, прокуроры, это, как вы понимаете, та еще история, тот еще сипур. Посмотрим, как это все будет происходить. Так, кто это? Антиарсават. Когда судья ошибается против Барселоны, вопль ее болельщиков слышно аж до Сатурна. Но вчера, когда на 53-й минуте защитник Барселоны Эрик Гарсия, видимо, перепутав мяч с Муайей, Смуайей-Тай, я не знаю, что такое, ударил локтем в лицо полузащитника Реала Джуда Беллингема, а судья никак на это не отреагировал, тут болельщики Барселоны будто воды в рот набрали. Вот поэтому я ненавижу болельщиков Барселоны даже больше, чем ненавижу их клуб. Всем здоровья, антиарсават, и сегодня по совместительству антикаталония. Уважаемый антиарсават, вы проявляете слишком сильные чувства, слишком сильные эмоции к такой области, как спорт. У вас здоровья не хватит вот ненавидеть по таким поводам людей. Так. Дальше. Смотрю. Пьем, добрый день. Когда я был в Дубае, это наш охотник из Афулы, по-моему, да. Мне понравилась идея прокладки метро на высоте 5 метров. Не надо ничего рыть и копать. Быстро и экономично. Надо предложить нашему правительству, чтобы оно сделало что-то в срок. Алекс... А нет, это не рыбак и охотник, простите. Это Алекс Просвещенный написал. Слушайте, у меня лично есть одна идея. Как облегчить пробки в Тель-Авиве? Надо построить на втором этаже какую-то дорогу. И чтобы все те, кто ехали через Тель-Авив туда на север и обратно на юг, проезжали по второму этажу и не запружали Айалон, который вечно запружен. Он скоро будет запружен 24 часа в сутки. поставить какие-то столбы, и там проложить дорогу, и вперед езжайте. Не? Что-то пока никак не реализуется моя идея. Но по-другому же нельзя будет. В Тель-Авиве скоро нельзя будет ездить вообще. От слова «совсем» или «совсем» от слова «вообще», как вы понимаете. С этим надо что-то делать. Мне кажется, пишет нам Слава, что Трамп тоже хочет проснуться, когда все закончится. Ну, смотрите, Трампу надо как-то заканчивать то, что он начал. Тем более он летит в Китай сейчас. Ему надо будет показывать Китаю. Говорят, что он собирается попросить у Китая, чтобы тот надавил на Иран, чтобы они более были гибкими в переговорах. Ага. Посмотрим. Как все это будет происходить? Я не зря ошибся. Ну, по Фрейду ошибся, назвав Алекса просвещенным охотником из-за фола, потому что охотник прислал еще одно сообщение голосовое. Вот оно.
1: Слушайте. Всем доброе время суток, ПМ. Охотник на связи. Вчера Арсенал подтвердил свое чемпионство. Обыграли в тяжелом матче West Ham United 1-0. Очень трудный матч, но Арсенал все равно на 83-й минуте свой гол забили, победный. Была тяжелая концовка, но система ВАР определили. West Ham забили гол, но потом он отменился, потому что было нарушение на вратаря. Так что Давид Рая спас чемпионство Арсенала. Всем позитива, хорошего дня. И не падайте духом, с вами охотник.
0: Я не понимаю, почему вы до сих пор называетесь охотником, когда вы наш футбольный комментатор постоянно. Называться уже надо футбольным комментатором. Смотрите, чтобы Арсеналу подтвердить чемпионство в Лиге чемпионов, дело осталось за малым. Надо обыграть такую слабенькую, никчемную команду, как Париж Сен-Жермен. И тогда он будет чемпионом. Посмотрим, как это будет происходить в конце этого месяца в Будапеште. Так. Кто еще? Кто еще? По-моему, все к этому часу, к этой минуте. Я все прочитал, что пришло. Значит, напоминаю, теперь у вас осталось минут 15, вообще 17 на отправку сообщений в сегодняшний эфир, а мы возвращаемся к музыке. Арик Синай выпустил такой EP, то есть диск с несколькими песнями. Давайте одну из них послушаем. Вот Арик Синай, которого я называю израильским Леонардом Коэном. Голос похож. Манера пения похожа. Вот эта песня называется «Нимна мимех». Вот как перевести? «Остерегаюсь тебя», «Отдаляюсь от тебя».
2: Ани нимна мимех, волех элайям. בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: Алексинай.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
0: Так, прямой ответ. И сегодня понедельник с Марианной Беленькой. Не пропускайте, в Ютубе есть и все встречи, все записано, все хранится, в том числе и обзоры арабской прессы, которую она закладывает, заливает в Ютуб по пятницам в 8 утра. Так что, кому интересно, заходите и смотрите. А мы звоним Нете Васильев, BQ Laser, и вновь говорим об этом медицинском приборе. Нета, приветствую вас в этом часе.
7: Еще раз здравствуйте, да.
0: Давайте, что вы нам еще не рассказали? Или вы хотите, чтобы я вам задал вопросы? Как вот?
7: Если есть какие-то актуальные вопросы, я вообще с удовольствием, конечно,
0: смотрите,
7: отвечу.
0: Был один вопрос, который такой: как это может лазер лечить через кожу и кость, и мясо вообще через кости? Но я не могу на него ответить. Может быть, вы можете так это разъяснить для...
7: Ну, я очень... Да, я очень тоже примерно, конечно, простыми словами, как раз чтобы как бы всем было понятно, но да, дело в том, что, ну, мы знаем, что у света есть разная частота и разная длина, и, соответственно, как бы лазерный свет — это тот свет, который, да, способен проходить через кожу и проникать прямо глубоко в клетки. Конечно, да, при этом стоит упомянуть, что BQ-лазер мы не можем, к сожалению, применять, например, к боли во внутренних органах, потому что этот свет не бесконечной длины, да, совсем-совсем глубоко он не достанет, но все то, что относительно на поверхности, то есть как раз суставы или раны, или воспаление кожи, это все абсолютно возможно, да, достать этими лучами. Их видно визуально, в смысле, то есть когда вы включаете аппарат, он загорается зеленым светом, видно, что он работает, да, но да, эти лучи способны проникнуть глубоко под кожу и работать с клетками, соответственно, как бы избавляя нас от боли и воспалений.
0: То есть, насколько я знаю, там, значит, вы выставляете на приборе на этом время, сколько он должен работать, там 6 минут рекомендуется, да,
7: по-моему? Да, да.
0: И потом у него такая есть пластичное мягкое окончание, которое при легком нажатии на место, которое ты прикладываешь, она чуть утапливается, он начинает пикать, там пик,
7: да,
0: пик, пик, и 6 минут пикает. Да.
7: Какая замечательная демонстрация.
0: И когда пикать перестает, значит, все, 6 минут прошло.
7: Именно так, да. То есть можно прикладывать как бы, ну, то есть одной рукой к какому-то другому месту, а можно, если, например, это какое-то не очень удобное место, типа задней половины шеи или поясницы, есть такой режим, когда мы прям включаем его, и он работает сам на протяжении этих 6 минут, чтобы можно было на такую подставочку поставить его себе со стороны спины, например, не трогая его руками, и он будет работать, да, в течение этих 6 минут. Мы рекомендуем не меньше 6 минут 2 раза в день, как минимум на протяжении 2-3 недель, чтобы увидеть ощутимый результат, но при этом как бы ограничений в обратную сторону не существует, то есть переиспользовать его и причинить себе вред невозможно. Если у вас есть возможность и желание использовать его чаще и больше, пожалуйста, нет никаких проблем, можно использовать его больше, но лучше не меньше.
0: Значит, давайте я сейчас дам дополнительную инструкцию по пользованию прибором. После того, как вы одной рукой его прикладываете к тому месту, которое вы лечите, надо заранее во вторую руку взять мобильный телефон или книжку, или газету, и 6 минут пользоваться свободно этим делом, пока он там пикает.
7: Окей. Да, пока, именно пока пикает. Да.
0: Чтобы время зря не пропадало, чтобы вы там думали, что я мог бы заняться более полезным делом. Ну, хотя борьба с болью, что может быть еще полезнее, актуальнее для человека.
7: Конечно.
0: Окей, прежде мы напомним телефон, я вас прошу, доверьте мне напомнить номер телефона, может быть, у меня получится. Вы напомните о скидках, о мероприятии, которые сейчас проводит компания.
7: Хорошо.
0: Так. Итак, что там, как там, почем там, за сколько там?
7: Да. Только на этой неделе мы предлагаем этот совершенно замечательный прибор, который подходит для всей семьи, у которой нет никаких возрастных ограничений и противопоказаний. Вы можете его приобрести на этой неделе со скидкой 40%, плюс дополнительно еще плюсом 18% скидку. Конечно же, доставка по всей стране абсолютно бесплатно прямо до вашей двери и 30-дневный бесплатный пробный период, по истечении которого, если что-то вдруг вас не устроило, хотя, если честно, сомневаюсь, вы сможете абсолютно без проблем вернуть его обратно. Все это можно получить, позвонив по номеру звездочка 3414. Я забыл!
0: Это не тот номер, господа. Вот номер правильный. Звездочка 3414. Вот этот номер правильный.
7: Да, да, это правильный номер. Да, звоните по нему скорее.
0: Звездочка 34.
7: Павел, пожалуйста, испортил вообще сюрприз весь.
0: Звездочка 3414. На это спасибо. Поговорим еще ближе к концу часа. Всего доброго.
7: Да, до встречи.
0: Бай-бай.
8: Реклама.
0: Так, загадка, уважаемые радиослушатели, прозвучали ее позывные. И вот что я сегодня хотел бы вас спросить. О чем я хотел бы вас спросить? Значит, вы, наверное, знаете, что стендап сейчас очень популярный вид сценического, скажем так, творчества. Стендаписты очень популярные люди во многих странах. И в Израиле израильские стендаписты, и российские стендаписты. Многие из них уехали из России, выступая, есть русскоговорящая аудитория. В общем, популярные. У них сейчас такой всплеск популярности, как мне кажется. Несколько лет тому назад это было как-то на спуске, а сейчас на подъеме. Люди с удовольствием... Я вот недавно ходил на выступление Ади Миллера. Он, по-моему, стендапист номер один в нашей стране. Люди получают удовольствие. Билеты достать на некоторых вообще очень трудно. Я вас хочу спросить об одном стендаписте, который жил давно, в середине прошлого века, по-моему, 50-е годы. Звали его Ленни. Ну, сценический псевдоним. И он сказал когда-то фразу, которую я вас попрошу закончить. Наш Ленни... Ну, по-нашему говоря, Леня. Но, правда, он был американец. Сказал: я каждый день вижу людей, которые отдаляются от церкви и приближаются. Между прочим, приближаются я не должен был говорить. Это я вам иду навстречу. Я... Вообще, это лишнее слово. Но я добавил. И приближаются. Вы мне должны позвонить по телефону, который я сейчас скажу, сказать, к чему, как он закончил эту фразу. К чему, кому, куда, откуда они приближаются. Каждый день я вижу людей, которые отдаляются от церкви. Ну, хотите, можно сказать, от синагоги, если перенести на нашу землю. Значит, телефон 07-52-891. Закончите фразу Ленни нашего, Лени нашего, который он сказал, черт знает когда, лет, наверное, 70 или 60 тому назад. Вот, пока вы думаете, дозванивайтесь. Я читаю сообщение. Ой, вы говорите про Тель-Авив. У нас в Аш-Доде ездить невозможно из пробки в пробку, написала Инна. Значит, и в Аш-Доде надо такое. Но просто в Тель-Авиве через город фактически проходит шоссе, соединяющее север с югом. Одно из двух, ну, из трех, если взять платное. И поэтому там невозможно. У вас в городе, наверное, городские пробки, а в Тель-Авив страдает из-за пробок, которые... большая часть машин не имеет отношения к городу. Они едут куда-нибудь в Натанию, куда-нибудь в Хайфу, куда-нибудь, я знаю, там в Зихрон-Яков или на юг, в Аш-Дод, в Ашкелон. Но через Тель-Авив. За что Тель-Авиву эти страдания пробковые? Вот я о чем говорю, Инна. Так. «Избегаю тебя». Так перевели Гила. «Избегаю». Они не мнаменных. Да, это, наверное, даже более красивое название. «Избегаю тебя». Гила, спасибо. У вас получилось лучше, чем у меня. Добрый день, уважаемое Первое радио. Проверьте, пожалуйста, оборудование в аппликации «Шумы». Невозможно слушать. Спасибо. Слушайте, значит, во-первых, вы не подписались. Во-вторых, я вижу, предыдущее сообщение вы подписывали «Василий». А сегодня решили не подписываться. У меня правило такое. Если в аппликации реальная проблема, то пишут сразу много человек. Когда пишет один, значит, проблема, наверное, у вас. Что в этом случае делать? Может, как-то перезапустить что-то там? Я не особо в технике разбираюсь. Попробуйте что-то сделать, и, может быть, у вас там получится. Так, у нас есть звонки. Алло.
9: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
9: Виктор из Аш-Дода. Я вот несколько раз попадал, как вы сказали. Вы попали.
0: В хорошем смысле, да, окей. Так.
9: Ну, я надеюсь, не знаю, но тыкнул пальцем в небо, и я думаю, что закончить фразу «И каждый день и приближаются к Богу».
0: Слушайте, у вас или небо очень маленькое, или пальцем вы точно попадаете, Виктор из Аш-Дода. Именно так сказал Ленни Брюс, стендапист американский, настоящее имя которого Леонард Альфред Шнайдер. Я каждый день вижу людей, которые отдаляются от церкви и приближаются к Богу. То есть вы правильно закончили его фразу. Может быть, вам попробовать себя на сцене как стендапист, Виктор из Ашдода?
9: Я не знаю, нет.
0: Не думали уже, пока об этом.
9: Знаете, как это говорил, да, силы мои уже не те, ну, типа, годы уже, конечно, не те, но я лучше послушаю. Есть люди, которых приятнее послушать, чем самому говорить.
0: Я, кстати, совсем не понимаю, почему стендаписты в основном молодые ребята, ну, так, 30-40, а вот постарше я не помню. Почему нет?
9: Я считаю, что такой же неплохой был стендапист, неплохой. Отличный стендапист был и Райкин, и Жванецкий, и Карцев, и так далее. Они уже были в возрасте, в общем-то.
0: Вы знаете, я не совсем могу... Все-таки стендапист — это жанр, где человек очень много импровизирует. А Райкин, да, и Жванецкий писали, читали нам готовые материалы, написанные заранее.
9: Ну, Жванецкий очень много тоже импровизировал, вот.
0: Да. Ну, может быть. Да. Окей. А, ну, бывали, когда ему задавали вопросы, он отвечал, да, было такое.
9: Да.
0: Окей, Виктор, так как вы дали, да, правильный ответ, ваша музыкальная заявка, по традиции.
9: Вы знаете, когда-то в 70-е была популярная очень группа женская из Америки, Middle of the Road.
0: Была такая, да.
9: Вот, я не помню песню, Twiddle Dee, Twiddle Da. Вот это я запомнил эти, как сказать... Наверное, может, так и называлась песня. Ну, если не будет этой, поставьте любую другую.
0: Я думаю, что найдем, потому что это на самом деле такой рефрен, который они повторяли в какой-то своей песне. Не помню тоже, так ли она называлась, но по этим словам, я думаю...
9: Веселая была музыка.
0: Мы ее вычислим. И после рекламы она, я уверен, прозвучит в нашем эфире. Вам спасибо, Виктор. Привет, Ашдоду. Всего
9: спасибо,
0: доброго.
9: Всего хорошего. Спасибо. Bye-bye. Вам тоже.
8: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу. Лидский квас. Любимый квас. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Реклама.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
8: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Первое радио. 89.1 FM.
0: Заявка Виктора. Middle of the road. Twiddle-dee, twiddle-dum.

0: Так, ну для того, чтобы остановить справедливость, давайте скажем, что группа Middle of the Road не американская, а шотландская, и она не женская группа. Женщина там была только солистка, Салли Карр, которую мы сейчас слышали, все остальные два гитариста и барабанщик были мужчины. И Салли, кстати, называли в свое время королевой горячих штанишек. Она выступала в очень коротких шортах, что было необычно для 71-го года, начала 70-х годов. Но ее это не смущало. Middle of the road, twiddle dee, twiddle dum, по заявке Виктора прозвучали в нашем эфире сейчас. Так, еще сообщение читаю. Зачем наши солдаты делают фотографии с глумлением над христианскими атрибутами? Теперь они суют сигареты в нос статуи Девы Марии и выкладывают это в интернете. Как вы думаете, какие отношения будут к нам за границей? Ведь это пятно падает на всех. Уже Биби недавно приносил извинения. Кто это спрашивает? Подписи нет. До этого человек подписывался «Львовский Рагуль». Значит, уважаемый Львовский Рагуль, это только в маленьком коллективе есть надежда на то, что нет идиотов. Вот, например, как наш коллектив нашей радиостанции. Я практически уверен, ни одного идиота у нас нет. А когда в коллективе тысячи, десятки тысяч людей, то идиоты наверняка там тоже найдутся. Так что уж нет ответа, зачем наши солдаты это делают. Здравствуйте всем. В Тель-Авиве ездил на поезде. Дешевле, чем на машине. Не надо платить за стоянку. С уважением, Женя Ашкелон. Ну, уважаемый Женя Ашкелон, если на поезде или на трамвае вам удобно, тогда да, надо ездить так. Мы вот, когда были на экскурсии Батими Бифним в пятницу, она начиналась в Мидтаун Тель-Авивском, прямо рядом с трамвайной остановкой. Мы думали, а что мы на машине-то поехали туда, когда можно было на трамвае? Но если место твоего назначения далеко от остановки поезда или трамвая, тогда что делать? Здравствуйте, прошу поздравить мою любимую жену с днем рождения. Дорогая моя любимая жена. Простите, нет. У нее сегодня круглая знаменательная дата, 50 лет. Она прекрасная жена и замечательная мама двух дочек. Пусть она будет здорова и счастлива. А мы будем стараться ее не огорчать, а только веселить, как мы это умеем. Любящий ее муж и кукумберы. Кукумбера, что, огурцы, что ли? Послушайте, я понимаю, что вы с избытком чувств к своей супруге, но вы просите поздравить человека, даже не написав, как его зовут, как ее зовут. Ну как я могу поздравлять неизвестного человека, даже имя его не знаю. Пришлите срочно имя вашей супруги, я ее поздравлю. Пока читаю дальнейшие сообщения. Лопух. Второе сообщение. Зихроном Альварха, павшим Хаилим. Второе. Как же я обожаю обращаться к нашим женщинам гверти. Мани ахоль асот лиманейх. Они просто тают, расплываются в улыбке. Я этому рад, лопух. Ну, вы, надеюсь, я долго буду это помнить. Деньги не берете за это, лопух? То есть, госпожа, как я могу, что я могу ради вас сделать или для вас сделать? Понимаете? Как я могу вам помочь? Так, голосовое сообщение прислал кто-то. Дед Изя до этого. Я вижу его подпись, слушаем.
1: Водитель белой Тойоты. Если ты меня слышишь, ты точно меня слышишь. Я уверен. Я обещал Павлу не нервничать за рулем. Я дед Изя. Но ты уже достал. Уйди ты к чертовой матери с левого ряда. Ты уже 7 минут как запер ряд.
0: Сейчас, если водитель левой Тойоты уйдет с левого ряда резко в средний или в правый самый, радио еще раз докажет свою эффективность. Есть шумы, пишет Саша. Это он про аппликацию. В явно тоже очень плохо слышно. В явно плохо слышно как? По радио? Или где? Как? Недостаточно информации. В аппликации нет никаких шумов. Слушаю с утра, никаких проблем, Виталий. Вот видите... Я не знаю даже, что ответить людям, которые говорят, что в аппликации там что-то не то. Так. Вопрос от Альберта по поводу BQ Laser. Продавать... Ага. Это, ну, я его задам Нети, когда мы будем говорить еще. Хочу подтвердить, что есть небольшой шум, когда слушаешь через аппликацию. Спасибо. Ну вот видите, вы подтверждаете, что есть. А кто-то говорит, что нет. И что нам делать в связи с этим? Я не знаю, что с этим делать.

Саша Жулина. Я не знаю, что странного. Люди влюбляются очень часто. Это по всему миру распространенное явление. Так, давайте мы закончим с поздравлениями жены нашего радиослушателя, который прислал ее имя, услышал меня, написал это Гена. Еще раз прочту его сообщение. Здравствуйте, прошу поздравить мою любимую жену с днем рождения. У нее сегодня круглая замечательная дата, 50 лет. Она прекрасная жена и замечательная мама двух дочек. Пусть она будет здорова и счастлива, а мы будем стараться ее не огорчать и только веселить, как мы это умеем. Любящий ее муж и кукумберы. Это, видимо, огурчики какие-то, соленые или малосольные, которые в семье есть. Жену зовут Аня, и теперь можно сделать поздравление. Уважаемая Аня, ну что можно пожелать еще маме и жене, когда муж в ее круглую дату пишет такие замечательные слова. Прекрасная жена и замечательная мама двух дочек. Я думаю, что у вас в семье все хорошо.

0: счастливы, мазали вам тоф. И, значит, публично было произведено сейчас обещание ваших семейных, что вас не будут огорчать, а только веселить, как они это умеют. Подпись, печать. Здоровья вам и с днем рождения. Продолжаем, господа. Ну, вы знаете, что в программу PM часто приходят мои коллеги, чтобы проанонсировать свои эфиры. И сейчас мы давайте проанонсируем одного из ведущих программы «Мужчины не плачут» — Лидию Топельберг. Лидия, привет.
1: Здравствуйте, Павел.
0: А что такое? Что-то смешно.
1: И мужчины не плачут, и женщины не плачут, если они попадают в эфир программы «Белая карта»
0: к нам с Кристиной
1: Кипнис и получают ответ на свой вопрос. Да, действительно, сегодня понедельник, и сегодня в 20.00 по традиции мы с Кристиной отвечаем на вопросы наших радиослушателей. И у нас на сегодня есть вакантное местечко. Если вы очень хотите задать вопрос, не решались, либо думали, что вам придется долго ждать, либо вы сейчас слушаете радио и слышите такую опцию задать вопрос в программе, то звоните нам по номеру телефона 03-944-7777, и вы попадете на автоответчик, где ваш номер зафиксируется, и в самое ближайшее время я с вами свяжусь, уточню ваш вопрос, и вы сегодня сможете принять участие в нашей программе. У меня есть один небольшой комментарий, поскольку у нас уже за почти два года существования программы было немало радиослушателей, и к нам часто возвращаются наши преданные радиослушатели с новыми вопросами, либо с обратной связью, либо с какими-то комментариями, но и бывают такие ситуации, когда нам звонят и хотят задать вопрос, и считают, что, ну, либо считают искренне, либо, может быть, это что-то из серии «посмотреть, а что скажут звезды и карты, если нам не дать никакой информации», ну, то есть, условно, сможем ли мы прочитать чужие мысли. Вот так, к сожалению, не работает, и если вы хотите действительно попасть в программу и задать вопрос, нам нужны какие-то основные данные, как ваша дата рождения, место, время, если вы хотите какой-то детальный вопрос относительно вашей кармы, натальной карты или каких-то деталей в вашей жизни, либо же, если это вопрос более сложный, где участвуют несколько человек, может быть, про взаимоотношения в вашей семье с вашими коллегами, друзьями, любимыми людьми. Нам точно так же нужна хоть какая-то предыстория, потому что пальцем в небо рассказывать просто так о всех взаимоотношениях это практически невозможно, так как в течение программы мы стараемся максимально ответить на вопрос, но у нас не так много времени, на каждого человека мы тратим буквально минут 10, и за 10 минут рассказать всю вашу жизнь и понять, что же вы хотите услышать, мы не можем.
0: То есть ты хочешь сказать, что такой ситуации, как: «Здравствуйте, это программа «Белая карта»? Да, меня зовут так-то. Слушайте, у меня вот такая проблема. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот так вот не надо. Нужны подробности,
1: так,
0: да?
1: Так не надо. Нужны хоть какие-то подробности и какие-то данные.
0: Скажи мне, вот для того, чтобы направить радиослушателей на верные рельсы, дай пример какого-то вопроса, который вам задают. Вот вспомни из последних программ или что, о чем можно спрашивать.
1: Нам часто задают вопрос про совместимость. Например, если есть какие-то разногласия в отношениях, какие-то сложности, к нам звонят и спрашивают, что, как быть, что сделать, стоит ли разрывать эти отношения, или есть какие-то точки соприкосновения, на что обратить внимание. Часто задают вопрос про профессиональную деятельность. Стоит ли менять профессию или куда обратить внимание, и как вообще быть. Часто задают вопросы про квартиры, квартирные вопросы. Это достаточно популярный вопрос, ну, либо про какие-то крупные приобретения, когда просят нашего совета, что вот хотелось бы там переехать, допустим, не понимают, стоит, не стоит ввязываться в какую-то конкретную сделку с какими-то конкретными людьми и так далее. А вот была у нас на прошлой неделе, например, девушка, которая задала вопрос, стоит ли ей проходить ГИЮР ради любимого мужчины. И такие вопросы нам тоже задают. И если мы можем ответить на вопрос, то мы берем человека в программу. Если это не в нашей власти, мы понимаем, что вопрос, ну, по каким-то причинам не подходит, мы так и говорим, и, соответственно, либо просим человека уточнить вопрос, перезадать его, задать другой, либо связаться с нами уже вне программы, если это что-то глобальное, как там какой-то глобальный прогноз на год, либо детальное изучение натальной карты, например.
0: Еще раз номер телефона напомни, пожалуйста.
1: 03-944-7777.
0: Программа «Белая карта» сегодня в 8 часов вечера. Лидия, спасибо.
1: Спасибо,
0: Бай-бай.
1: Павел.
2: Реклама.
3: Лена, ну какая машина?
4: Ну какая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.

0: Это Beatles Now and Then. Песня, записанная относительно недавно, уже много лет после того, как группа распалась, и двоих участников группы уже нет в живых. Еще сообщение. Марк 1. А на каком языке? Ну, я. Марк 1 продолжает со мной общение, не беря во внимание, что радиослушатели этого часа могут не понимать вообще, о чем речь. Так общаются некоторые. Значит, я вынужден рассказывать предысторию. У него работала группа арабов, видимо, которые делали ремонт какой-то. И после этого у Марка пропали часы. Он обратился к Минаэлю, разговаривал с ним на английском. Я не понял, почему он с ним говорит на английском. А на каком языке я должен был общаться с Минаэлем? Он по-русски не говорит, на английском владеет хорошо, а я на иврите не могу объяснить в деталях. Но оказался мужиком в истинном смысле. Дай бог ему удачи, здоровья. Мужик сказал, мужик сделал, дядя Паша. Марк 1, ну я не знал, что у вас не совсем сильное знание иврита, что вы не сможете объяснить, что у вас часы пропали после ремонта. Я же этого не знал подробностей. Слушайте, вы меня навели на исключение из правил. Я вам сейчас расскажу анекдот на эту тему. Хотя прошу слушателей анекдоты мне не рассказывать и не писать, но сам иногда срываюсь, каюсь. Мужчина приходит к раввину и говорит: те, кто знает анекдот, молчите, он известный довольно. Но тут ситуация с Марком почти такая же. Раввин говорит: у меня страшное случилось, что у меня были гости в выходные. Самые близкие люди, родственники, отмечали день рождения жены, и когда ушли, у меня пропали мои дорогие часы. Я не знаю, что делать, я не могу подумать ни на одного из них. Это самые близкие мои люди, родственники. Что мне делать? Раввин говорит: я вам сейчас скажу, что надо делать. Значит, придумайте какое-нибудь торжество или у вас ближайшее торжество. Соберите такую же компанию за столом. Поставьте на стол побольше алкоголя. И когда они немножко подопьют, скажите: я сейчас хочу по старой, по нашей еврейской традиции прочитать заповеди, 10 заповедей, которые всем нам хорошо известны. Так, на всякий случай напомню, вот когда уже будут все подвыпившие. И когда вы дойдете до заповеди «Не воруй», внимательно посмотрите в глаза каждого гостя, и вы поймете, кто из них украл часы. Ой, спасибо вам большое, Через месяц он встречает этого раввина. Говорит: ну что, помогло? Он говорит: спасибо вам, часы нашлись. Он говорит: как все было? Я сделал все, как вы сказали. Я пригласил тех же самых людей, поставил виски, коньяк, там это все. И когда вижу, что уже компания навеселее и так далее, я начал читать заповеди. И когда я дошел до заповеди «Не прелюбодействуй», я вспомнил, где оставил эти часы. Так, продолжаю читать сообщения. Доброго понедельника всем. Спасибо за классный эфир. Серый. Радио невозможно слушать без подписи. А, в явно, да? Ну, слушайте, ну я не знаю, что там в воздухе творится. Павел, здравствуйте. Очень сильные помехи, какой-то скрежет. Почему ваше начальство не реагирует на жалобы, Ирина? Это все в аппликации. Ирина, потому что у кого-то в аппликации есть помехи, а у кого-то нет в аппликации помех, мы не знаем, что с этим делать, понимаете? Тут такая ситуевина, так сказать, образовалась. Ладно, звоним Нете Васильев для того, чтобы последний раз сегодня поговорить про прибор BQ Laser и поставить точки над «и», если они образовались, эти самые точки над «и». Так, Нета, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Давайте, ставьте точки над «и», если они есть. Слушайте, народ спрашивает про подставку, про прибор. Вот вы же не зря коснулись подставки в прошлый раз. И что делать, где ее взять? Она же не входит в комплект. Вот честно,
1: да, да, слушайте, да. Самый обычный, есть такие подставочки для телефонов, такие с ножками. Вот любой такой подойдет абсолютно, вообще без проблем. Да,
0: а, нет, то есть ничего можно сложного. И такими подставками пользоваться?
1: Да, окей, да, окей. Да, он очень мало весит, поэтому любая такая самая простенькая подставка обязательно подойдет ему, да.
0: Будет его держать, вы хотите сказать?
1: Да,
0: окей.
1: Да. Да, я, наверное, завершу на том, что я хотела бы так около призвать всех, кто нас сейчас слушает, перестать, друзья, пожалуйста, терпеть боль, потому что особенно после определенного возраста нам часто говорят, что, ну, ничего уже не поделаешь, приходится терпеть боль, да, это возраст, организм стареет, организму становится сложнее справляться со стрессами и с трудностями, и нам как-то вот все это вбивается, что, ну, боль — это норма, боль — это ежедневная норма, с которой нам приходится прорываться через рабочие, бытовые дела, семейные дела, я хочу вам напомнить, что это не норма. Можно перестать переживать это, можно перестать это испытывать, и выход есть. BQ Laser — это действительно выход из этого замкнутого круга, где мы испытываем боль, стресс, который мы испытываем, еще сильнее ее усиливает. Потом, когда нам больно, мы сами становимся немножко другими, наше настроение, естественно, портится, нас как бы легче раздражать, мы становимся как бы более такими со сложным настроением. Этот цикл можно прервать, и BQ Laser — это именно то, что может прервать этот цикл, при этом будучи абсолютно безопасным, абсолютно безболезненным при применении, в отличие от многих других процедур, от физиотерапевтических, например, процедур, которые мне, например, очень хорошо знакомы, которые бывают очень болезненными. Совершенно безболезненное применение, абсолютное отсутствие противопоказаний. Давайте, друзья, прекращать терпеть боль и воспринимать ее как норму, в каком бы возрасте это ни происходило. Давайте с ней бороться и избавляться от нее в нашей жизни. У нас без этого и так много всего веселого происходит, особенно в нашей стране. Поэтому давайте хотя бы от боли избавляться. Это, возможно, уже завтра.
0: Окей, тогда давайте на этот раз вы назовите номер телефона, по которому
1: да. можно ответить. Да. Больше не будем, да, рассчитывать на сюрпризы. Да, на этой неделе приобретайте BQ Laser со скидкой 40%, плюс дополнительно еще 18%, плюс, конечно же, всем положен бесплатный 30-дневный пробный период, после которого вы сможете, если вас что-то не устроит, вернуть аппарат обратно, и, конечно же, бесплатная доставка прямо до двери по всей стране. Звоните скорее по номеру звездочка 3414 и приобретайте BQ Laser. Звездочка 3414.
0: Это Васильев, спасибо, до завтра. Это всего доброго.
1: До завтра.
2: Реклама.
0: Так, все, по-моему, господа, мы на этом закончили. Что-то тут... Ага, ага. Для ПМ на радио 89.1 сильный треск постоянный. Татьяна КС, надо уточнить, где это происходит. Всегда, если про радио, надо говорить географию, потому что иначе это нам не дает никакой информации. Мы на этом заканчиваем эфир, уважаемые радиослушатели. Все. Всем спасибо за внимание, кто слушал. Двойное спасибо тем, кто писал, откликался на мои предложения, делился чем-то, какими-то эмоциями и мыслями. Ну и спокойствие за рулем, несмотря на белую, синюю или красную Тойоту, которая едет в левом ряду уже 7 километров, или еще кто-то неадекватно ведет себя на шоссе. И терпение к близким и любимым нам людям. Бай. Программа «Тема дня» в следующем часе. Прошу порвать на кусочки, как обычно, Марка Кричевского.
2: Реклама.
3: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Люблю Лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
2: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Военный вертолет совершил вынужденную посадку в Южном Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает, что ранее сегодня в ходе операции ВВС Израиля по эвакуации раненых в Южном Ливане один из вертолетов приземлился в районе эвакуации и не смог вновь подняться в воздух из-за технической неисправности. Для эвакуации раненых был направлен дополнительный вертолет. Технические группы ВВС неисправность устранили, после чего вертолет благополучно покинул район. В ЦАЛЯ подчеркивают, что вертолет не пострадал в результате огня противника. Напомним, что сегодня трое военнослужащих ЦАЛЯ получили ранения в результате падения ударного беспилотника «Хизбаллы» в районе боевых действий на юге Ливана. Они получили легкие ранения, были доставлены в больницу, их семьи уведомлены о случившемся. Как сообщает информационный портал «Вести», юрсоветник правительства Гали Бараф-Миара представила свой ответ на петиции, призывающие министра юстиции Ярива Левина созвать, наконец, комиссию по отбору судей. По ее словам, поведение Левина и его отказ сотрудничать с председателем Верховного суда Ицхаком Амитом приводит к серьезной нехватке судей разных инстанций и наносит ущерб гражданам. Неиспользование полномочий для назначения должностных лиц, необходимых в судебной системе, не имеет правовой основы и противоречит надлежащим процедурам управления. Речь идет о серьезном и неоправданном нанесении ущерба исполнительной властью судебной власти. При этом нарушается система сдержек и противовесов в израильской демократии, говорится в заключении. Житель Хадеры арестован полицией по подозрению в домогательстве и совершении непристойных действий в отношении детей на игровой площадке в Хадере. Полиция запросит в суде продление его ареста. Расследование продолжается. Председатель Кнессета Амир Охана принял решение о проведении специального заседания парламента, посвященного выборам нового государственного контролера Израиля. Внеочередная сессия назначена на 3 июня. Согласно действующему законодательству, крайний срок подачи заявок на выдвижение кандидатов на этот пост установлен на среду, 20 мая. После завершения процедуры приема документов, председатель парламента должен официально представить список претендентов на должность. Как ожидается, имена всех зарегистрированных кандидатов Амир Охана объявят не позднее 27 мая, после чего начнется финальный этап подготовки к голосованию. Должность государственного контролера в Израиле считается одной из ключевых в системе государственного надзора. Контролер отвечает за аудит деятельности государственных структур, проверку расходования бюджетных средств, а также за анализ эффективности работы министерств, ведомств и других государственных учреждений. Ожидается, что предстоящие выборы вызовут повышенное внимание как внутри политической системы, так и за ее пределами. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 25, в Хайфе 24, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 36, на Голландских высотах 32. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 10 до 40 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
5: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Спасибо, Лидия Топельберг, за то, что познакомила с выпуском новостей. Действительно, на первом радио программа «Тема дня». Меня зовут Марк Кричевский. Вместе со мной Дарья Достоевская. Огромное ей тоже за это спасибо. Всем спасибо. Пока еще никто не свободен, так что все с нами. Я напоминаю, дорогие друзья, особенно те, кто слушает нас первый раз, а таких много, к нашей радости мы стали уже вещать на севере Израиля. Всем привет жителям севера, мы с вами. Итак, в эту передачу вы можете нам писать по нашему номеру телефона, по нашему WhatsApp. Это не номер телефона, это WhatsApp 054-2070-800. Писать на любые интересующие вас темы 054-2070-800 или звонить по номеру телефона 075-28-91, 075-28-91. Перед тем, как вы начинаете писать, перед тем, как вы начинаете, собственно говоря, активничать, и ваша активность, это, собственно, и на этом и держится наша передача, потому что, сами понимаете, я, конечно, помогу поговорить сам с собой, но это неинтересно. Во всяком случае, мне. Перед тем, как вы начинаете активничать, и я всегда призываю делать это поскорее, потому что потом получается ситуация, когда в конце поезд наш набирает оборот, а у нас уже просто нет на времени на ваши звонки или, скажем, на ваши смс-сообщения, потому что я реагирую, я спорю, я с вами соглашаюсь или не соглашаюсь. В общем, идет такой вот диалог. Так вот, я скажу, что задело меня, конечно, очень сильно. Ну, кроме того, что очередной дрон убил нашего очередного солдата. Но тут можно только сказать одно. Будем надеяться, что наш ВПК, наши инженеры найдут противоядие. Скорейшего выздоровления всем раненым, светлая память погибшим. Тут можно сказать только одно. Ну, надо искать инженерам, что мы можем здесь им посоветовать. Да ничего на самом деле. Ну и что меня на самом деле очень сильно, я несколько раз говорю на самом деле, очень неправильно, да, самого бесит, прошу прощения. Так вот, что меня на этой неделе очень заинтересовало, это, конечно, интервью Бенямина Нетаньяху, которое он дал программе «60 минут» телеканала CBS. Ну я вам скажу,
7: Я лично, а я за Нетаньяху наблюдаю, ну, уже много-много десятков лет, я такого Нетаньяху не видел. Я не говорю о том, что многие там мои коллеги говорят, он был уставший. Ну, понятно, уставший. Я не про это. Я не про возраст, не про его состояние. Я про то, что он рассказал. Слушайте, он рассказал столько много интересного, что, что просто я был, мягко скажем, ну, не ожидал. Значит, он нам рассказал, например, да, что с одной стороны он рассказал, давайте посмотрим на политический эшелон, военный эшелон, эшелон безопасности, что касается 7 октября, давайте посмотрим на всех сверху вниз, и каждый несет определенную ответственность с самого верха до премьер-министра и ниже. И этот сказал человек, которого 8 числа заявил, что ответственность за безопасность государства и его граждан возложена на премьер-министра и только на него. Где Нетаньяху был более точен, где он говорил, так сказать, правду, но я, честно говоря, не буду за него додумывать. Потому что, когда говорят, виноваты все от верха до низа, это, знаете, кашу по тарелке. Значит, говоря о 7 октября, я думаю, что реальная проблема не в том, что было до 7 октября, а что будет после 7 октября. Ну, тоже спорная мысль, согласитесь, и он там спорная мысль, опять же, я не буду ее комментировать. Меня считали политически жестким, но очень сдержанным в военном отношении. Я очень часто отвергал агрессивные планы военных. Это касается Хамаса, вопросы про Хамас. И вот мне бы очень хотелось узнать, какие агрессивные планы военных отверг. Ну, Либерман как-то рассказывал и главы Шабака, но хотелось бы от Нетаньяху. Какие агрессивные планы военных по отношению к Хамасу он отверг, и это, собственно, закончилось катастрофой 7 октября. Вот какие, хотя он говорит, что не надо вспоминать прошлое, но, мне кажется, вспомнить было бы интересно. Что касается современного. Когда ему сказали, что он предполагал, что Тегеран будет слишком ослаблен американо-израильскими ударами, чтобы перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, Нетаньяху вот впервые очень скромно сказал. Я не претендую на абсолютную дальновидность, да и никто не обладает подобной дальновидностью. Вот так, да? То есть он, да, я ошибался. Первый раз, честно, я не помню, чтобы Нетаньяху заявил о том, что он ошибался и не претендует на абсолютную дальновидность. Заявил, что... Ну, правда, он отверг заявление о том, что он... считал, что правительство или, скажем, режим Аятолл падет. Ну, много интересного. Опять же, там есть видео на сайте CBS, а есть распечатка. Они просто не все поставили, потому что, сами понимаете, больше, гораздо больше интервью обычно, чем дают в эфир, потому что эфирное время не резиновое. Тут распечатка разговора есть вся. Так что почитайте сами, вам будет крайне интересно. И спасибо Мейджору Гаррету за прекрасную работу. Ну, на самом деле. Микки Зоар меня, как всегда, потряс. Он великолепен. Он заявил, оказывается, что в катастрофе 7 октября виновато правительство, но не то правительство, которое сейчас, и которое было 10 месяцев было до 7 октября со времени присяги, а правительство Беннета Лапида. Ну, тут даже сторонники Ликуда сказали, ну, Микки, ты не прав. Ну и еще давайте последнее, наверное, я скажу, что Министерская комиссия по законодательству одобрила в воскресенье 10 мая законопроект депутата Шалома Данина, согласно которому новое правительство сможет по своему усмотрению увольнять и назначать высокопоставленных госчиновников. В общем, короче говоря, они хотят, как в Америке, они хотят, чтобы правительство вот пришло и в течение 3 месяца могло уволить всех. Без комиссии, без ничего. Вот мы взяли и уволили. Они говорят, так в Америке. Но они забывают, я уже сегодня утром говорил, в Америке Конституция. В Америке 2 независимые палаты, потому что даже демократы и часто голосуют против, так сказать, не так, как вся демократическая партия. Там действительно законодатели, как 2 палаты, Сенат и Конгресс, Конституция, которая всех держит, настоящий федерализм. Верховный суд независимый. То есть там, на самом деле, 5 уровней защиты демократии, чего у нас нет. И поэтому взять то, что есть там, вот американцы делают так, и мы будем так делать, но мы не примем ни конституцию, у нас не будет федерализма, у нас не будет двухпалатного парламента, у нас не будут голосования по округам, у нас ничего не будет, у нас будет только возможность правительства всех отменять и всех назначать по новой. И вы знаете, что я подумал? Тут интересный момент. Мы же говорим все про идеологию, а это что-то я вот прочитал, что вот люди, которые близки были к Орбану, они все побежали в Америку, куда угодно, в Эмираты, с миллиардами долларов. И люди, которые близки к Эрдогану, миллиардеры, они все не миллионеры, боже упаси, быть миллионером, мне кажется, отстойно, они все миллиардеры. Так вот, когда правитель полностью ликвидирует власть закона, берет под контроль суды, прокуратуру, полицию, СМИ, почему-то, непонятно почему, как-то так питом его окружение становится миллиардерами. Вы мне не объясните, почему? И вот у меня есть такое чувство, что эти люди очень хотят ими стать. Я бы сам ненавидел каких-то юридических советников, несчастных, плохих, которые не дали бы мне стать миллиардером и оставить большое состояние своим детям. Представляете, как они их ненавидят. И вы знаете, я вот подумал, может быть, я ошибаюсь, кстати, 0752891 телефон, 0542070800 номер нашего WhatsApp, может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что экономическая составляющая, они же видят те страны, к которым они стремятся. Экономическая составляющая процесса имеет очень серьезное значение, не только идеология. Чем меньше юридических, так сказать, ограничений, тем почему-то богаче становятся те, кто близок к власти. Подскажите, почему так происходит? Понятия не имею. Ну все, давайте, наверное, начинать. Все, меня постоянно критикуют за то, что я долго начинаю. Ну, 13 минут, да. Ну, отлично. Итак, 0752891 телефон, 0542070800 WhatsApp. Ага, так. Я чуть-чуть сделаю побольше буквочки, а то мне все... Потому что слеповато. Лично мне кажется, что объединение Беннета Лапида, а также возможный тандем Либермана и Зинкота, не особо повлияет на расклад мандатов в смысле коалиция-оппозиция, так как львиная доля избирателей уже определилась, на какой стороне политической карты они находятся. Вы согласны со мной, дорогой Марк, или у вас другая точка зрения? Спасибо, Антиарсават. Вы знаете, тут интересный момент. Вы правильно сказали, львиная доля, но не все. А так как общество разделилось практически пополам, то вот эти вот, если взять 100% минус львиная доля, знаете, как вот 100% избирателей минус львиная доля, я думаю, это, ну, по-разному, но от двух, наверное, до четырех мандатов не определились и все еще сидят на заборе, как у нас говорят. А это огромная сила. Именно на них. Может быть, 5 мандатов. Ну, например, мой друг профессор Ханин говорит вообще о 8. Я, честно говоря, ему не очень доверяю в этом вопросе. Я не вижу 8 мандатов, потому что 8 умножить на 40. 8 на 40 — это 320 тысяч человек. Я не думаю, что 320 тысяч избирателей так не определились. Но, тем не менее, даже если это 5 мандатов, 4-5 мандатов, то это то, что решит судьбу выборов. И для многих из них объединение партий, лидер, который ведет блок к победе на выборы, для них это важно. Поэтому как бы для меня не важно, потому что я определился, я не буду говорить, на какой я стороне, потому что это никому и так неизвестно, но для меня это действительно не важно. Но есть люди, для которых вот именно то, что у одного блока есть лидер, настоящий лидер, Бенямин Нетаньяху, и никто не бросает ему вызов. А на другом лидеров там целая, так сказать, кучка могучая, да? Вот им это мешает. И вот для них это все и делается. А так, с точки зрения, я, честно говоря, тоже, ну, для большинства, для львиной, как вы написали, для львиной, так сказать, части, для львиной доли, мне кажется, это не имеет большого значения. Опять же, мне так кажется. Потому что вот многие вот считают иначе, но имеют тоже полное право. Так, здравствуйте.
10: Добрый день.
7: Алло. Здравствуйте.
10: Добрый день. Можно говорить?
7: Я что-то ничего не слышу.
10: Не слышите?
7: А теперь слышу. Как вас зовут?
10: Аркадий.
7: Да, Аркадий.
10: Сейчас очень много говорят о том, кто привлечет к себе арабскую партию, то ли оппозиция, то ли коалиция, то ли что. С этого ничего ни у тех не получится по одной простой причине. Арабы никогда не поддержат нашу войну в Газе, или в Ливане, или в Иране. Ну, иранцы не арабы, может быть, с Ираном было бы попроще. Но в Газе и в Ливане даже нет никакого смысла об этом говорить. Это все пустые разговоры. Вот. Так что я вот с этой точки зрения.
7: Окей.
10: Ну и потом я хочу сказать, что, к сожалению, ни один генерал, который был у власти, не знает своего противника. Ни Рабин, ни Шарон, ни сейчас и Ганс вообще не знаю.
7: Я не понял, а что вы имеете в виду, не знает своего противника? Что вы?
10: Потому что дать, скажем, Арафату 20 тысяч единиц оружия и какие-то земли и рассчитывать, что он будет проявлять какое-то понимание
7: Я вас понимаю, Аркадий. Но тут интересный момент. Бенямин Нетаньяху у власти, давайте так, сначала с 96 по 95, с 96 по 99, а потом даже время Шарона убираем, потом с 2009 по 22, 21, потом...
10: Кстати, там и Барак еще был.
7: Ну, я...
10: Генерал.
7: Еще раз, неважно, я не про это. Вот вы говорите, соглашение, вы говорите про Арафата, соглашение Осло. Я вас спрашиваю, почему соглашение Осло не было отменено? Почему сейчас, когда кто-то из, по-моему, Смотрич, так сказать, ради пиара, поставил вопрос о аннулировании соглашения Осло, Нетаньяху попросил его этого не делать? Вы понимаете,
10: ну,
7: в чем дело?
10: Это понятно, международные гарантии, это все заинтересованные.
7: Тут международные
10: стороны.
7: Гарантии, знаете, как Россия...
10: А Осло уже давно нету.
7: Украине.
10: 96-го года.
7: Украине давали международные гарантии по поводу ядерного ненападения. Ну и что эти международные гарантии? Я еще раз говорю. Соглашение Осло на самом деле. Просто я небольшой сторонник, мягко скажем, соглашения Осло. Но... Есть всегда две стороны одной медали. И мне один человек, который занимается бизнесом, серьезным бизнесом, и когда я ему говорю, соглашение Осло, мы просто сидели, и я вот так вот, соглашение Осло, ну вот это все, как мы любим. А он мне говорит, а ты понимаешь, после соглашения Осло в Израиле потекли такие инвестиции. После соглашения Осло наш хай-тек стал просто золотым яйцом и изменил Израиль. А после соглашения Осло к нам пришли такие компании, которые не хотели к нам идти. И он мне говорит, я с тобой политически согласен. Соглашение Осло, мягко скажем, лёмашу. Мягко скажем. Но почему не отменяют? Спросил он меня. Я вас спросил, а он мне сказал. Потому что тогда... будут отменены очень многие соглашения, которые были с Израилем. И это по нам ударит гораздо сильнее. Вот и все.
10: Я вам скажу одну вещь.
7: Только вы не обижайтесь.
10: Соглашение Осло, при всех его, как вы сказали, положительных качествах, там деньги, заказы и так далее, фирмы, есть одна маленькая неувязочка. Оно густо полито еврейской кровью.
7: Аркадий, да я с вами согласен.
10: Аркадий, нарушил все свои обязательства.
7: Аркадий, вы со мной не спорите.
10: А это уже предательство.
7: Еще раз. Я с вами согласен. Я же не спорю с вами. Вы правы на 200%, на 300%, хотите на 500%, как угодно. Но с другой стороны, после соглашения Осло, опять же, это из точки зрения другая. Я не говорю, что кто прав из вас. Я не спорю. Израиль резко начал наращивать свой экономический потенциал и стал, в общем, довольно богатым.
10: Из-за этого, из-за нашей алии миллионы.
7: Ну, вы знаете, алия
10: в
7: уже была.
10: В основном. Есть... Я тут уже 36-й
7: окей.
10: год.
7: Окей, есть разные точки зрения.
10: В основном это из-за того, что мы приехали.
7: Знаете как? Я тебе скажу.
10: Как инженер.
7: Послушайте,
10: Аркадий, тоже.
7: Для того, чтобы алия проявила свои лучшие качества, а алия действительно привезла огромное количество знаний, нужно было... рабочее место, где она эти знания употребит. Если бы, грубо говоря, алия приехала куда-нибудь в Зимбабве, то боюсь, что они бы вся алия бы научилась охотиться на мамонтов. Ну или кто там, на жирафов. В этом смысле. Поэтому действительно есть и есть. И я с вами согласен с точки зрения политики и безопасности, но есть и другая точка зрения, которая тоже имеет право на существование. Спасибо вам за звонок. Итак, 07-52-891, телефон прямого эфира, друзья мои. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Звоните, пишите, будем с вами общаться.
11: Тема дня на Первом радио. Реклама.
3: Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Мягкий.
13: Жесткий.
12: Мягкий.
13: Жесткий.
14: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
15: Дельтаформа. Ателье матрасов.
14: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849.
16: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
7: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Тема дня на Первом радио. Звоните по номеру телефона 07-52-891. Пишите 054-20-70-800. Это наш WhatsApp. На WhatsApp не звоните, только пишите. Итак, дядя Федя говорит или спрашивает. Марк, ответьте на вопрос. Почему государство должно тратить 5 миллиардов шекелей на этих товарищей из Газа, которых будут судить, неужели патроны так дорого стоят? Ну, во-первых, это армия хочет 5 миллиардов, армия всегда хочет много, а Минфин говорит, что на эти цели, на сам суд, на трибунал выделит 1 800 000 000 шекелей. Тоже большие деньги, но там огромная логистика. Их там сколько, несколько сотен человек возить туда-сюда, охранять. Адвокаты стоят очень дорого, ну и так далее. Вопрос такой. Мы не можем при всем нашем, так сказать, желании этих людей взять и расстрелять. Так не бывает, если мы считаем себя правовым государством. Я очень рад, на самом деле, я очень рад, что будет, наконец, трибунал, нету там наших заложников, и этих людей, тех, которые действительно проявили себя, но я беру в кавычки, как звери, они будут, я не знаю, каким образом они будут лишены жизни, но их приговорят к смертной казни, которая, я надеюсь, будет исполнена. Я очень по этому поводу рад. Но я тысячу раз повторял, говорю, и это должно быть все по закону. Судьи, адвокаты, прокуроры, обвинения, все доказано, все показано, чтобы ни одна, так сказать, сволочь не подкопалась. Что если уже приговор какому-то там человеку или нелюдю будет вынесен, чтобы любая проверка, которая может быть в мире, а этих организаций не будут вопить «мама, не горюй», чтобы любая проверка заткнулась. Это надо сделать именно так. Надо сделать все идеально. И в этой я редко соглашаюсь с Яривом Левиным, очень редко с министром юстиции, практически никогда. Ну, хотя, но знаете, когда любой человек скажет дважды два, неважно кто, я скажу, ну да, прав, ну да. Так вот он сказал, что этот процесс должен быть максимально выверен, чтобы и наши, так сказать, и американские, так сказать, партнеры, и европейские, чтобы у них не было к чему придраться. И это стоит денег. Вообще, судебная система, дорогой Федя, очень дорогое удовольствие. Гораздо проще взять человека, сказать виновен, отрубить ему руки, и все. Топор купил один раз, дал его, так сказать, подтачивая, и камень для точилки. И все. Но нет, вот эта вся эта тягомотина, вот это вот все. Потому что иначе нельзя. Иначе мы... когда-то смотришь, помните, он мечтал, чтобы страна наша, типа модерновая, жила по законам царя Соломона и Давида. Ну, то есть, вернее, Давида и Соломона. Вот, это где-то 10 век до нашей эры, ну, там где-то 3000 лет назад. Тогда все было без вот этих, без адвокатов, без цирли-мырли. Вот другое дело. Но сейчас по-другому. Поэтому я считаю, что, да, я не знаю, будет 5 миллиардов или будет 1 800 000 000, или где-то посередине 3 миллиарда. Это дорого, но это должно быть сделано идеально с точки зрения юриспруденции. Идеально. Я тут как бы, да, на это денег, и те, кто действительно, и очень хорошо, знаете, что они сделали? Это очень правильно. Будут рассматриваться, кто творил зверство с 7 по 10 октября, и кто был виновен в убийстве наших заложников. Вот этих людей. Потому что те боевики, которые воевали против солдат Цааля в Газе, непосредственно против солдат, и да, были взяты в плен, и да, они, может быть, виновны в гибели какого-то солдата. Ну, тут как бы израильское законодательство, тут нету, ну, смертная казнь, мне кажется, здесь неприменима. А вот те, кто творил Холокост, да, конечно, конечно. Поэтому не жалейте денег там, где их не надо жалеть. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Марк.
7: Как вас зовут?
12: Георг.
7: Да, Георг, я вас внимательно слушаю.
12: Вот вы знаете, после 7 октября мое внимание только на радио, в интернете и в телевизоре. Подошел, что происходит в мире. А потом автоматически заходит внутренние наши проблемы.
7: Угу.
12: И вот вы мне скажите, пожалуйста, есть выборы, правильно? Выборы.
7: Я надеюсь, они будут, скажем так, Георг.
12: Они будут, они хоть должны быть. Будут выборы, и тогда мы посмотрим, кто выйдет. Поймите правильно. Это вы меня извините, пожалуйста, вот как я, например, никогда бы не пошел в эти...
7: Я прошу прощения, вы можете говорить погромче? Я...
12: Алло.
7: Да, сейчас вот так другое дело. Хорошо. Так вот, да, сейчас хорошо. Так вы бы никуда не пошли куда?
12: На вот эти каплановские вот эти заседания. Я так думаю, моя точка зрения.
7: Окей, имейте
12: будет,
7: право.
12: Будет время, будет выборы. Говорить то, что надо.
7: Ну, не совсем.
12: Человек.
7: Давайте так. Вот смотрите. Тут вот интересный момент, который большая такая политологическая дискуссия. Первое. Которая говорит, что такое либеральная демократия. Либеральная демократия — это такой вид правления, в котором учитываются интересы не только большинства, а еще и меньшинства. Второе. Что такое электоральная демократия? Электоральная демократия, когда учитываются интересы меньшинства, а потом ждет автократия, мягкая автократия, автократия и тоталитарный режим. Так вот, я скажу вам, вот смотрите. Выигрывают люди выборы. Получили свои 64 мандата, как так, кто объединился, не объединился, неважно. Но половина народа, даже не, ну давайте так, 40% народа, говорит, то, что вы делаете, нам неприемлемо. А эти 60%, я угрубляю, говорят, а нам на вас наплевать. Мы так решили, нас 64%. Что остается делать этим людям? Дело в том, что за те годы, которые, ну, должно было пройти до выборов, потому что это был 23-й год, они просто хотели полностью изменить страну. Что остается людям, которые считают, что у них просто крадут страну, и с ними никто не хочет договариваться? На них плюют. Вот о чем речь, Геора.
12: Я с вами на 100% согласен. Но все-таки статистика говорит о чем?
7: О чем?
12: Вот возьмите Либермана, например. Возьмите Либермана.
7: Окей.
12: У него было 14 или 15 мандатов.
7: Было 15.
12: Правильно?
7: Да, было.
12: Было, правильно?
7: Да, было.
12: А сейчас он еле-еле набирает 5 мандатов. Это о чем говорит?
7: О чем говорить? Ну, он, во-первых, сейчас по опросам набирает 10, но неважно. Так о чем
12: это говорит? Это только опросы. Мы будем
7: хорошо,
12: смотреть,
7: согласен,
12: мы
7: да.
12: будем смотреть
7: да,
12: после выборов.
7: О чем это говорит?
12: Значит, люди теряют в нем интерес. Из-за одного то, что он не общается, ему не интересен Биби Нетаньяху.
7: Не-не-не-не-не. Геора, тут вопрос не в интересе. Давайте так. Когда интерес, я, например, раньше с какой-то девушкой общался, потом перестал общаться, она мне неинтересна. Это другая история. В политике у них нет интереса. Ну, то есть у них есть только интерес. Дело в том, что я не буду сейчас вдаваться в подробности. Почему, например, лидеры многих партий не хотят иметь дело с Нетаньяху? По одной простой причине. Он их много раз кидал. Причем очень сильно и очень жестко. Знаете, как, извините, я сейчас скажу грубо, и мне скажут, бус без вазелина кидал. Я бы так сказал. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что, ну, мне никто не уполномачивал. И вот я спрашиваю вас, дорогой Георг. Вот, например, вы со мной общаетесь много лет, да? Я вас, ну, раза 3-4 обманул. Так, серьезно. А потом говорю: Георай, айда ко мне, я тебе там заплачу 100 тысяч шекелей за то, что ты там, я не знаю, что-то для меня сделаешь. Скажите, вы подумайте, ну, раз на 4 раза обманул, ну, на 5 уж точно не обманет.
13: Ну, это вы мне говорите, мы с вами одни люди.
7: А, на, чтобы, а один. В политике то же
13: самое. А это не... Это за него же шли люди, за Либермана.
7: Смотрите, именно эти люди, которые шли за Либермана, шли за Нетаньяху, шли за кого угодно, они говорят своему лидеру: нравится это, не нравится, мы тебе доверяем, принимай решение в наших интересах. И это так. Не всегда оно так соответствует, но в принципе это подразумевается. Поэтому, если человек, тот же самый Либерман, ну, тот же какой-то человек голосует за Либермана, то он знает, что он голосует против того, чтобы харидим не служили в армии, против, потому что Либерман за то, чтобы их призывали
13: это
7: в армию.
13: Я очень рад за Либермана, за это я очень рад.
7: Но вы сказали, нет, и он голосует за то, чтобы не было его союза с Нетаньяху. То есть люди, которые голосуют за Либермана, голосуют за это. Вот о чем речь. Поэтому, если вы говорите про Нетаньяху, и если бы Либерман пошел к Нетаньяху, то он бы именно обманул своих избирателей. Вот о чем речь. А то, что стало больше-меньше, ну такое дело, кому-то это нравится, кому-то это не нравится.
13: Я так думаю, что Либерман очень умный человек. И он может договориться с Нетаньяху.
7: Смотрите.
13: Понимаете, чтобы не было вот этих всяких швали, которые арабские.
7: Дорогой мой Георг. С Нетаньяху уже так много людей пытались договориться, потому что они умные. И теперь где они все? Вспомните Ганса и многих других. Спасибо вам за звонок. Так, Слава пишет. Здравствуйте, Марк. Меня беспокоит даже не столько Биби, сколько его окружение, ведь короля делает свита, особенно выделяется такой персонаж, как Микки Зор. Нет, вы знаете, нет, то, что короля делает свита, безусловно, и Нетаньяху выбрал эту свиту, все это так, все этих крикливых людей, которых он сам сейчас стесняется, и которых, многих из которых хочет поменять. Но как раз Микки Зор не самый плохой персонаж. Вы понимаете, я вспоминаю Микки Зора, когда он постоянно орал, кричал, а потом он вдруг повзрослел. Я не знаю, что у него было, так сказать, с председателем Гистодрута, как они там зарабатывали деньги с этим, с директором этой страховой компании. Не знаю, что там связано как-то. Хотя он сказал замечательную фразу: «Израильская политика не бывает без коррупции». Вот, спасибо ему за это. Но дело не в этом. Микки Зор среди всех... Он Беседер Гамур. Беседер Гамур. Потому что я помню Микки Зора другого, крикливого и ужасного. И сегодня, по сравнению там с Карай, с Готлипом, с Салимом, там, я не знаю, там с Ватури и так далее, Микки Зор, мне кажется, красавчик. Майголан там, красавчик. А то, что короля делает свита, так это, вы понимаете, в чем дело? Я, ну, могу уже там, я в 90-х очень-очень-очень-очень был близок к людям с Ликуда. Мы постоянно встречались, общались. Это было классно, потому что в Ликуде было много фракций. Была настоящая... Там тоже было, там центр там был особый, но неважно. Была такая интересная внутрипартийная борьба, борьба идей. Никто никого не оскорблял, не кричал там, что ты там левак или еще кто-то. И люди боролись, были такие люди там, Бенни Бегин, вот сын Бегина, там, Меридор, там, Лимор Левнат и так далее. Там, естественно, Сильван Шалом. Там был движняк, настоящий политический движняк, это было интересно. И тогда, вот что интересно, Нетаньяху, конечно же. И что тогда и было интересно, что если, например, лидер один уходит, то всегда были люди, которые могли его заменить. Более того, в Ликуде никогда не было проблем, там кто-то выдвигался против лидера. Там обычно лидеров не меняли, но если ты выдвинулся против лидера на праймерис, то никто не считал тебя предателем. Нетаньяху все это убрал к чертовой матери. Все большие фигуры ушли. Или их ушли. А если нет больших фигур, то получаются фигуры маленькие. Ну, знаете, поле-то шахматное кто-то там должен быть. И получается маленькие, они никто, их звать никак, они сами по себе ничего не стоят. И они как могут, так сказать, проявить? Только криками, скандалами и так далее. Сейчас назовите мне хоть одного там, ну, человека, который мог претендовать на должность лидера Ликуда. Не знаю. То есть я знаю, я даже с некоторыми из них общался, но лидеры, ну, такое. Хотя сегодня Славик Быстрицкий меня разыграл. Я такой сижу, читаю какие-то там газеты, он приходит. Ты знаешь, министр обороны уволился. Я такой, да ты что, как я? Я не знал. Кац, он говорит, да нет, Латвии, там туда дрон залетел. Я такой, фух, слава богу. Да, поэтому другие люди, ну что вы хотите. Так, так. Ага, а что дроны на оптоволокне, это что, ну, то, что-то новое для Израиля, куда смотрели наши инженеры, 4 года наблюдая за войной между Россией и Украиной, какие деньги есть от продажи оружия, у Венгрии ничего не поменялось, помощь Украине не окажут, а затормозят перевод 90 миллиардов евро. Ну, и насчет инженеров я не знаю, всегда инженеры выполняют задачу, которую ставит им начальство. Начальство не ставило задачу, значит, инженеры ее не выполняли. Причем тут инженеры? Начальство поставило задачу, выделило средства, вот будут думать. Что касается Венгрии, я не говорю ее внешняя политика, потому что на место одного, так сказать, правого политика пришел другой правый политик. Я не об этом. Я про внутреннюю политику Венгрии и про то, что окружение Орбана все стали сплошь миллиардерами. Я только про это. И очень многие из них бежали из страны, сейчас расследования будут наверняка. Я про то, что как-то, когда ты берешь под свой контроль, что касается Украины, это другая история, когда ты берешь под свой контроль суды, прокуратуру, СМИ, Центр избирком и так далее, то почему-то все твое окружение становится миллиардерами. Вот я о чем. У меня есть смутное сомнение, что наши ребята тоже ими хотят стать. Я не утверждаю, я никого не обвиняю, не показываю пальцами. Но тот, кто больше всего этого добивается, ну, вряд ли только для того, чтобы что? Чтобы что? Чтобы сделать добро стране? Принимать решения, которые как бы полностью никто не может контролировать? Сделать юридических советников министерств обыкновенными консильери? Только для того, чтобы стране делать лучше? Ну, так не бывает. Так не бывает. Добрый день, Марк. Что думаете о требованиях Нетаньяху брони 10 мест в списке Ликуда? Я думаю, он, как и многие понимают, что нынешний список никуда не годится. Но как бы быть с тем аргументом, что Ликуд единственная демократическая партия, 10 людей в броне, это почти 50%. Вы дадут ли ему это сделать, Алекс? Ну, что значит, я вам скажу, ну, Ликуд демократическая партия, смешно. У них этот праймерис уже, кстати, переродились, потому что когда у вас есть какие-то фракции, да, там всегда были кабланы и колод. Ну, как бы я ж помню Ликуд еще, тот Ликуд. Хотя, не, ну, не 80-х, не 70-х, но 90-х помню хорошо. Так вот, тут ситуация такая. Все там расписано, все эти вот комбины, все сделано, поэтому они такие же демократическая партия, ну, как я говорю, как моя бабушка была светской, светским человеком. Но это ладно. Но тут вопрос такой. Нетаньяху действительно понимает, что все эти Тали Готлибы никуда не годятся. То есть они годятся для того, чтобы защищать его, кричать на богат, обвинять богат, там, я не знаю, в чем. Здесь они прекрасны. Но эффективность, во-первых, их 0 и 0,0. Ну и самое главное, ну да, кому-то нравится. Но в основном все люди в шоке от этого вот от этих народных, назовем их так, избранников. Дадут ли ему 10? Вы знаете, здесь есть очень хорошо по этому поводу высказалась Софарон Мория. Она считает, что 10 не дадут, но дадут как минимум... Ну, 8 ему нужно. Почему? Потому что, с одной стороны, у него есть Гидеон Саар, который возьмет 14 место. У него есть Смотрич, который не проходит электоральный барьер, но у Смотрича есть 2,5 мандата. И Нетаньяху не сможет, а Смотрич постоянно делал все, что он хотел. Нетаньяху, он не сможет отказаться от 2,5 мандатов и выкинуть их в урну. И ему надо как-то менять список, ему надо новых людей, ему надо людей, которые поддерживали его, я имею в виду, из семьи заложников, которые были, собственно говоря, поддерживали правительство, такие были. Ему нужны, может быть, раненые солдаты в бою, вот, которые его поддерживают. Ему нужны были семьи, опять же, вот, заложников, солдат, ну и так далее. То есть ему нужно поменять список и показать, что список государственный. Ну, может быть, Симхи он возьмет в этот список, Дэдди Симхи. Ну, но ему нужно как минимум хотя бы 4 новых человека. Разрешит ли это Ликуд? В Ликуде будут биться, но с другой стороны, в Ликуде понимают. Так как вот я о чем и говорил. Нету человека, который в Ликуде, так как все большие люди в Ликуде были ликвидированы как класс, все, кто остались, я даже не знаю, кто остался, помалкивают, ну, потому что, ну, посмотрите, что случилось с Юлием Эдельштейном, например, да, вот, и поэтому, конечно, все понимают, любой лидер Ликуда, если не будет Нетаньяху, то Ликуд провалится в бездну, как когда-то, а вода и так далее. Поэтому угроза Биби уйти вообще из Ликуда и построить новый список, ну, не знаю. И, ну, я думаю, он своего 8, он свои возьмет. Потому что, ну, нету. Ну, вот, ну, представьте себе, кто Кац поведет Ликуд на выборы? Мир Баркат поведет Ликуд на выборы? Мири Регев поведет Ликуд на выборы? Ну, вы представляете, что будет в электоральном смысле? Кто еще? Эдельштейн, ну, мягко скажем, он сейчас, ну, я не знаю, на какой позиции. Вот кто мне действительно... Гелат Эрдан, но его Кац выкинул из партии фактически. Поэтому Гелат Эрдан думает о Ликуде 2, его Кац фактически выдавил из партии. Даже не знаю. Поэтому как бы... Ну, кто кинул? Они будут возмущаться, кричать, плеваться, толкаться... Но что они? Они же кто против Нетаньяху? Но это его заслуга, я беру в кавычки. Это он сделал Ликуд партией карликов. Это его. Мы же помним другой Ликуд, партией, где были большие люди. Сейчас все по-другому. Поэтому заменить Нетаньяху, конечно, неким. Поэтому куда они денутся? После небольшой рекламы мы продолжим.
11: Тема дня на Первом радио. Реклама.
17: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
18: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.

0: реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Марк пишет: «Либерман не хотел сидеть в одном правительстве с нарелигиозными евреями, вошел с арабскими партиями, было прекрасное правительство. Правительство перемен было прекрасным. Я его много критиковал. За многое. И за то, что они не решали проблему религии государства, то, что, к сожалению, партия Ганса тормозила экономические реформы, реформы в сельском хозяйстве и так далее, и так далее, и так далее. За все я это их критиковал. Много чего было, но по сравнению, это было прекрасное правительство. Прекрасное. К сожалению, как бы тот же самый Либерман, если мы о нем говорим, он не сумел. Богац, кстати, отложил его решение лишить денег тех, кто не служил ешеботников, которые не служили, лишить пособия на ясли, на детские сады. Ну, так. Богац выступил против. Ну, мне кажется, правительство было практически идеально. Питер. Так, в дополнение к предыдущему оратору. В свое время не голосовал за НДИ только потому, что Либерман объявил, что поддержит Биби. И еще, насколько надо быть никчемным, чтобы за 10 месяцев не справить страну перед 7-10. Может, просто все ухудшили. Ну, смотрите, они были заняты совсем другими делами. Вот это интересный момент, который я всегда привожу в пример. Вот смотрите, на выборы 22 года, которые были 1 ноября, проблема юридической реформы, ну, ее вообще не было в повестке. Она была, если была, где-то 10-м номером в этом самом, в ликудовской повестке, о ней никто ничего не знал. Но когда 4 января 23 года Ярив Левин о ней сообщил, все с ликуда говорят: кушать не можем, настолько мы ненавидим богатств. И их спрашиваешь: ну ты ж, тебе богатц был, наплевать на богатц еще вчера. Не, ну сегодня другое дело. Насколько власть может манипулировать народом? Ну и люди занимались именно превращением Израиля в орбановскую Венгрию. Опять же, желанием заработать, желанием не заработать, не знаю для чего. Они этим всем занимались. К счастью, люди вышли на демонстрации и не дали им это делать, но потом, к сожалению, было не к несчастью 7 октября 10 месяца, да. А потом, кстати, они возвращаются к этой так называемой реформе. Сейчас, опять же, в конце уже каденции вот этот закон о разделении полномочий юридического советника, много чего. Так вот, ситуация очень простая. Она говорит о том, что люди были заняты не тем. И мы помним, да, выступление Галланта, который вышел в апреле, которого хотели, и после этого его хотели уволить, люди вышли. И мы помним выступление, заявление Барра, и мы помним даже заявление, открытое заявление Лапида за неделю до всех этих событий. Мы помним выступление Лапида, который заявил о том, что, ребят, что-то очень серьезное будет. Потом, когда я его спросил, а он говорит: так была адраха, шабак не делал адраху. Мы же это все помним, нет? А вот теперь они говорят: виноваты другие. Ну, здрасте. Так, ага. Вот сержант пишет, что я, как вы могли общаться с ликудниками, если вы приехали в Израиль в 2000-м? Нет, я приехал в Израиль в конце 98-го, не в 2000-м. И как бы, да, как-то очень быстро в эту волну вошел, и тогда общался, и тогда я познакомился, кстати, с Шароном, ну, было, да, было интересно. Хотя как-то так получилось, что у меня был приятель, который был таким активистом в Ашкелоне, активистом местного отделения Ликуда, и я вот с ними учил иврит, можно сказать. Мы постоянно сидели, общались. Я, может быть, не все понимал, но было очень интересно. И, кстати, самое главное, это уже были люди такие постарше меня на тот момент, постарше. Все очень было интересно и по-доброму, даже если они с друг другом спорили там до хрипоты.

0: вообще не было никаких ни оскорблений, ничего. Люди были там сразу. Потом меня брали, знаете куда, я вам скажу. Домой КАЦу брали. КАЦ каждый год делает такую сборище ликудников, делает каждый год у себя в огромном, у него в районе этого самого, господи, Кирьят-Малахи. Там он, есть большой машав, там он, у него такой большой шетах, как футбольное, как три футбольных поля. Там он делает, там, угощает ликудников, ездил туда, общался. То есть это было, да, это было очень интересно. Ладно, но это другая история, это был другой Ликуд, другой я и так далее. А те, кто во всем винят соглашение Осло, скажите, а что до этих соглашений? Здесь был Люксембург, ни войн, ни терактов, ничего не было, полито еврейской кровью, как выразился сегодня один слушатель-сержант. Ну, вы понимаете, конечно же, все это было, именно поэтому Рабин и пошел на соглашение Осло, потому что человек, который всю жизнь воевал, в общем, понимал, что он хочет как-то с этим покончить. Другое дело, когда ты, вы же понимаете, когда ты, у тебя соглашение с террористом, когда у тебя соглашение с террористом, ты подписываешь, террорист не откажется от террора, хотя можно привести пример там того же Манделы, можно привести пример, ну, сегодня вроде как Ашаары, ну и так далее. Наверное, можно привести примеры, когда террористы, в общем, как-то меняются. Но в наших Палестинах Арафат не поменялся, и получилось то, что получилось. Тут как бы такое дело. Ну а то, что нам надо думать, как закончить войны, нам надо думать, как успехи, вот как успехи на поле боя. Вот проблема же Израиля заключается в том, об этом как бы многие говорят, да, проблема заключается только в том, что успехи на поле боя мы не можем по политическим причинам как-то перенести в стратегическую плоскость. А раз так, то война обязательно будет продолжаться и продолжаться, потому что если ты не подписываешь соглашение, даже очень холодное, ну вот с Египтом был холодный мир. Или с Иорданией, да, холодный мир. Но это гораздо лучше, чем горячая война. Поэтому и очень хорошо, что американцы нас заставляют, на самом деле, сейчас разговаривать с Ливаном, ну и так далее. Американцы заставляют что-то решать по Газе. Получится, не получится, неважно, но они мыслят стратегически. А наше руководство, ну, к сожалению, пока не получается. Я надеюсь, получится, но пока у них не получается. Так. Саня из Торонто пишет. Доброе утро. Сильный постоянный треск в эфире. Параллельно разговоры слушаю в интернете. Ну, что я могу сказать, Саня? Ну, мы обязательно проверим. Я вот как закончу, я попрошу наших уважаемых техников проверить, почему в интернете идет шум в этом самом, в эфире. Действительно важно, потому что огромное количество людей действительно слушает наш именно через интернет. Ну и тут Алексей спрашивает, в связи со вчерашним выступлением Ияля Замира, будут ли призывать Харидим? Ну, потому что Ияль Замир в очередной раз сказал, кстати, что, в общем, армии не хватает солдат, что в решение правительства уменьшить срок службы до 30 месяцев нужно пересматривать, нужно 36 месяцев, иначе, если харидим не будут служить и срочники будут уходить после 30 месяцев, то милуим должен быть где-то в районе 80-100 дней, учитывая наши все эти вот проблемы, а это значит, что все рухнет. Ну, не будут, ребята, ну, представляете, что такое милуим 100 дней для человека, который работает. Ну, кто будет терпеть такого работника, даже если он классный работник, даже если он вообще лучший в мире работник, чемпион мира по работникам. Ну, никто его терпеть не будет. И получается, что молодые ребята, ну, сколько милуимники, это где-то с 25, предположим, до 40, вообще никому не будут нужны. Ну, потому что, ну, вот вы взяли такого работника к себе, если бы у вас был бизнес. А бизнес они точно тоже открыть не могут, потому что если хозяин бизнеса не на месте, то бизнес рушится. Получается, что самый производительный возраст, когда люди делают капитал как научный капитал, как капитал профессиональный, скажем так, так и капитал денежный, эти люди просто не смогут его реализовать, потому что и тогда многие из них, люди там образованные, многие скажут, да ну зачем, вот там Австралия мне в помощь, там, или какая-нибудь Новая Зеландия, или, я не знаю, там какой-нибудь Лаос. Ну, я грубо говорю. Ну, поэтому как бы вот здесь Эльзамир сказал, все рухнет. Ну, то, что нынешнее правительство, естественно, ну, у него уже нет времени, но если оно останется у власти, естественно, оно не будет призывать харидим, это понятно. Естественно, будет закон о непризыве харидим, это понятно. И, естественно, ничего оно делать не будет, это понятно, потому что Нетаньяху в 2009 году, в общем, у него был союз харидим, потом одну каденцию маленькую, когда Лапид был министром финансов, было без харидима, Нетаньяху тогда сказал, все-все-все-все. Кино закончилось, харидим, мои такие партнеры постоянные. Никаких, так сказать, трикив-шмикив, харидим не нужны. Все. Поэтому здесь ситуация очень-очень-очень понятная. И опора на харидим, вот мне тут написали, да, вот не хотел сидеть с религиозными евреями. Что есть религиозный еврей? Вязаная кипа — это религиозный еврей? Конечно, религиозный еврей. Но никто же их не отрицает. Мы говорим не о религиозных евреях, мы говорим о харидим. О людях, которые не признают государство Израиль, о людях, которые живут своей жизнью, о людях, которые считают, что Израиль создан непонятными сионистами, и они его не признают, но только признают деньги этого сионистского государства. Мы говорим только об этом. Более того, эти люди специально, их надо судить за то, что они лишают будущего своих детей, не давая им возможности учить основные предметы. Потому что я всегда говорю, дети харидим, дети ашкеназов, которые всю жизнь учились, они вообще не хуже моих детей, потому что мои дети тоже, в общем, выходцы из харидимской среды. Ну, правда, вот в третьем поколении. Вот. Они прекрасно учатся, потому что я думаю, если детей харидим нормально, давать им нормальное образование, они порвут страну, в хорошем смысле этого слова. Они умеют учиться, и они смогут такое сделать, что мы будем удивляться и не понимать, как вот, как женщины. Я вот, прошу прощения, дело в том, что вот энергия женщин, знаете, женщины начали учиться первыми в университетах Швейцарии во второй половине 19 века, и только потом, в 10-х годах 20 века, они стали учиться в университетах Германии. Кстати, русские женщины приезжали туда, ну, из России, учиться там, потому что невозможно было. А теперь и все считали, женщины, университеты, да что они могут? Слушайте, когда дали возможность, женщины, что называется, ну, как ядерный взрыв произошел. И экономика, и все. Это как ядерный взрыв произошел. И женщины показали, что они могут все. Вот все от слова совсем. Все. Так я и уверен, и харидим могут все, только нам дать им такую возможность. И те, кто не дают такую возможность, они как раз антисемиты, которые не дают развиваться еврейскому народу. А те, кто хочет, чтобы дети харидим получали нормальное образование. Именно они заботятся о будущем народа. Вот и все. Поэтому, как бы, если вы заботитесь о будущем еврейского народа, требуйте, чтобы любой ваш, так сказать, депутат выступал за то, чтобы харидим получали великолепное образование. Самое лучшее. И тогда вы увидите, насколько они крутые. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. С вами был Марк Кричевский. Мне помогала Даша Достоевская. Спасибо ей на это. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Пока.
1: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
2: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
4: Белая карта.
5: Помогите мне, я хочу узнать все.
6: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
7: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
7: И он меня до сих пор любит?
5: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Белая карта.
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
8: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
9: Война, это все продолжается постоянно.
10: Я буду ждать выборов.
11: Ракеты к нам летели, конечно.
12: Ракеты много куда летят.
13: А что, аналитика у нас очень страдает.
8: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио. Новости.
1: Кнессет продлил возможность экстренного призыва. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Парламентская комиссия по внешним делам и обороне удовлетворила просьбу правительства о продлении полномочий провести экстренный призыв до 400 тысяч резервистов по повестке ЦАФ Шмоны в случае эскалации. Полномочия продлены до 31 мая. В этот период может быть осуществлен экстренный призыв резервистов. В данном случае речь не идет о единовременной мобилизации всех 400 тысяч. В комиссии установлен максимум, который может быть призван при оперативной необходимости. Глава партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман заявил на заседании фракции НДИ в Кнессете, что гибель солдат в Ливане подтверждает, что нам нужна не зона безопасности, а решающая победа. То же самое в Иране. «Мне было очевидно, что иранцы воспользуются Ормузским проливом для того, чтобы диктовать свои условия США. Необходима решающая победа, в том числе в борьбе с бушующей в стране преступностью», – заявил Либерман. Говоря о ходе переговоров с Ливаном, он отметил, что в Ливане есть два человека, которые препятствуют урегулированию – Наби Берри, лидер движения «Амаль», и спикер Палаты представителей. Представитель ливанского парламента, и Наим Кассам, лидер Хизбаллы. Цаль должен максимально быстро организовать встречу этих двоих с Хасаном Насраллой, заявил Либерман. По данным КАН, в ходе заседания Мирового суда Тель-Авива по иску Шай Ли Атари и Наамы Шахар, требующих опубликовать имя подозреваемого в их изнасиловании, речь идет о разных инцидентах с одним подозреваемым. Адвокат подозреваемого согласился на публикацию имени своего подзащитного. Имя подозреваемого будет опубликовано в следующее воскресенье, 17 мая в 10 утра. Подозреваемый был арестован неделю назад в аэропорту Бен-Гурион сразу по возвращении в Израиль. Ранее Верховный суд в очередной раз продлил запрет на публикацию его имени, обязав его пройти психиатрическую освидетельствование для оценки рисков суицида. Он угрожает покончить с собой, если его имя будет предано огласке. Его волнует только публикация его имени, заявила Шая Ли Атари в ходе сегодняшнего заседания суда. Ему не важно, что он сделал с нами. Ему не важно, что он избивал меня на асфальте посреди улицы. Его волнует только публикация имени и то, что судья снова идет ему навстречу. Он диктует темп. Снова получается, будто жизнь пострадавшей ничего не стоит. К сожалению, он все еще контролирует мой голос так же, как тогда контролировал мое тело. Я никогда не забуду, что он сделал со мной. Он продолжает превращать судебную систему в цирк при поддержке закона. Сегодня на 61-й Венецианской биеннале, в пространстве, где в этом году размещена израильская экспозиция, прошла акция протеста пропалестинских активистов. Акцию организовала международная группа «Искусство, а не геноцид». Участники размахивали палестинскими флагами, разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги против Израиля. Еще до открытия выставки активисты призывали исключить Израиль из числа участников биеннале. Открытое письмо с этим требованием подписали более 200 представителей международного арт-сообщества. Венецианская биеннале считается одной из крупнейших и наиболее влиятельных международных выставок современного искусства. Она проходит в Венеции с 1895 года и проводится раз в два года. В выставке участвуют десятки стран, представляющих национальные павильоны с работами современных художников, инсталляциями и мультимедийными проектами. Основные площадки биеннале расположены в садах Джардини и историческом комплексе «Арсенал». Израиль участвует в выставке на протяжении многих лет и традиционно представляет отдельную национальную экспозицию. В последние годы Венецианская биеннале все чаще становится площадкой и не только для художественных проектов, но и для политических дискуссий и протестных акций, связанных с международными конфликтами. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25, в Хайфе 24, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 36, на Голландских высотах 32. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 10 до 40 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте. Спасибо, что продолжаете слушать или за то, что включили радиоприемники. Принимаю эстафету Марка Кричевского. И спасибо в том числе за то, что были неравнодушны и звонили в программу «Тема дня», которая выходит по понедельникам в 14 часов. Сейчас я вам представлю 2 часа музыкального эфира. Называются они «Картина маслом». И в этих часах нас ждет в том числе игра «Пан или пропал». Нас ждет небольшое путешествие во времени, соответственно, назад. Узнаем, что было написано давно и звучит до сих пор. В том числе рубрика «Jive Time» в следующем часе в 16.50. Далее «Минута добра» в 16.30. Мы дадим возможность одному из радиослушателей, радиослушательниц сказать спасибо, за что вы сами решите. И в 16.15, примерно так, может быть, даже чуть раньше, мы позвоним, нет, даже не позвоним, а у нас будет прямая трансляция из Венеции, да, где нас ждет журналист по культуре Ольга Голда-Сафронов-Шагал. Она находится на венецианской выставке «Биеннале». И мы поговорим непосредственно о самой выставке, о том, как представлен Израиль, разумеется, об этих пропалестинских выходках, о бойкоте павильона Российской Федерации, который там представлен впервые за большое количество лет. В общем, есть чем заниматься, Венеция бурлит. Но это будет в 16.15, а пока я хочу сказать, что в нашей с вами жизни продолжаются происходить события, и главная тема этих событий, конечно же, безопасность нашей с вами страны и в целом региона, даже не побоюсь такого сравнения. Мы сейчас смотрим над тем, чем закончится визит президента США в Китай. 14 мая Дональд Трамп прибывает туда с визитом. Это не случайно, разумеется, визит. Понятно, что Китай влияет. Я вот буквально сейчас увидел, что Северная Корея на войне с Россией, с Украиной заработала порядка 18 миллиардов, поставляя туда оружие и военнослужащих. И, кстати, собирается еще примерно 30 тысяч военнослужащих Северной Кореи отправить. Но, видите, на войне делают деньги. Китай является как бы нейтральной стороной, а однако мы понимаем, что он очень сильно влияет на расклад, в том числе в ближнем, на Ближнем Востоке. Так что туда отправляется президент США. Посмотрим, что будет происходить, какие будут итоги. Завтра первый полуфинал международного конкурса песни Евровидения под номером 10. Там выступит наш израильский певец Ноам Битан с песней «Мишель». Так что события и музыкальные, и общественные, и политические, все это окружает нас с вами. Я отправляюсь в путь. Песня «Не мешай» — это Светлана Лобода, которая, кстати, 13 июня прилетает в Израиль с одним концертом в Ашдоде, в Амфе. Это примерно 4000 зрителей. Приходите, я вас буду ждать там на сцене.

0: Картина маслом.
1: 15 часов и 13 минут. Давайте-ка совершим путешествие во времени, как я предлагал, ровно на 35 лет назад. Да, это был 1991 год. Можете вспомнить, где вы в этот момент находились. Я находился в Украине. И, в принципе, в тот момент я еще не планировал и не думал о том, чтобы репатриироваться в Израиль. Но пока я не думал и пока я занимался службой советской армии, шведский поп-рок-дуэт Roxette записал песню, которая будет звучать сейчас. И вот таким образом мы встретились. Я, песня Roxette и Израиль. Да. Но прежде чем я расскажу об этой песне, два слова об этом дуэте, об этой поп-рок-группе. Условно говоря, она состоит из двух музыкантов. Это Пер Гесли. Он и писал песни для этого коллектива, и пел, и играл, в том числе на гитаре. И Мари Фредриксон, которая до 2019 года пела, иногда играла на клавишных инструментах. Вот. Ну и это шведы. Надо сказать, что они исполняли песни не на шведском, а на английском языке. Вот, пик популярности этой группы был в середине 1990-х. Продано более 75 миллионов копий альбомов, и они дали 557 концертов за 30 лет. Ну что ж, теперь к песне. Песня называется «Joyride». И эта песня вышла как заглавный сингл с третьего альбома. Альбом тоже назывался «Joyride». И вышел этот альбом после невероятного успеха предыдущего второго альбома «Look Sharp». Ну и надо сказать, что вот эта песня стала одним из самых больших хитов Roxette и одним из самых успешных синглов 1991 года. Американцы, канадцы, австралийцы, да и вся Европа просто балдели от этой песни. Ну и, в принципе, вот этот вот чарт-хит-парад Billboard эта песня возглавляла. Что касается самой песни, то автор ее и один из участников группы Roxette, Пер Гесли, сказал, что первая строчка песни мне была подсказана моей девушкой. Потом эта девушка стала его женой, но она ему, уходя из дома, оставила записку и написала, если перевести на русский: «Эй, дурачок, я тебя люблю». Хорошая строчка, скажем так. Я бы тоже заметил и сказал, действительно, она подходит как минимум на первую строчку первого куплета или второго точно, а может быть даже и в припев. Что касается названия песни «Joyride», то автором названия считается тур-менеджер группы «Beatles» в прошлом. Он давал интервью и когда-то сказал, что Пол Маккартни сказал, что писать песни с Джоном Ленноном – это «long joyride». Это как длительная увеселительная поездка на машине. Ну и решили это слово «joyride» взять. В конечном итоге получилась песня. Есть, конечно же, клип. Съемки проходили в пустыне в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, там был интересный момент. Значит, Пер Гесли и Мари Фредриксон, вы можете посмотреть, они едут на капоте спортивной машины, играют на гитаре, но водителя машины замаскировали, его не видно. Вот. И в определенный момент водитель должен был затормозить, но по какой-то причине он это не сделал, и Пер, и Мари слетели с капота, ну, правда, не сильно травмировавшись. В любом случае, клип можете посмотреть и вспомнить, что я вам рассказывал. В любом случае, я еще раз говорю о том, что успех был невероятный. Огромное количество стран поставили в своих чартах эту песню на первое место. И сейчас, улетая с вами назад на 35 лет, мы слушаем, соответственно, «Joyride» в исполнении группы Roxette.
0: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Реклама. Реклама подразумевает не только записанные ролики, но и встречу гостей в нашей студии. Генеральный директор бутика итальянской мебели Alt Livello заглянул к нам на огонек. Денис Ганиев, здравствуйте.
1: Добрый день, Влад.
0: Итак, Денис Ганиев нам сообщил уже вчера, да и сегодня утром моим коллегам в том числе, что прекрасный магазин площадью более 1100 квадратных метров, где продается фантастически красивая мебель из Италии, празднует свой день рождения. Расскажите подробнее нам.
1: Да, все правильно. В ближайшую субботу, 16 мая, начиная с 10 часов утра, мы начинаем празднование дня рождения нашему бутику, нашему мебельному магазину 12 лет. Мы с большим удовольствием приглашаем всех радиослушателей, приглашаем к нам в гости. Нам есть чем поделиться, нам есть что показать. У нас огромный выбор мебели для дома. У нас есть диваны, кресла, кресла дизайнерские, кресла телевизионные с электрическими реклайнерами. У нас есть кровати, матрасы. Поверьте мне, что 16 мая в субботу выделите 1.5-2 часа, и вы уйдете с новой информацией, я очень надеюсь, с покупкой, потому что помимо того, что мы празднуем день рождения, мы, естественно, делаем огромные скидки на всю нашу мебель, об этом мы поговорим чуть позже, но, естественно, мы дарим подарки при каждой покупке, подарки, поэтому 16 мая, 10 часов утра, мы вас всех ждем в Alto Livello в городе Ришон-Лицион на улице Рожанский, 11.
0: Будет ли пролет самолета над магазином с итальянским флагом, который он будет тянуть длиной там 50 метров такой? Или, например, который оставит такую красную, белую и зеленую полосы в воздухе?
1: Нет ничего невозможного, будем над этим думать.
0: Попробуйте. Или, может быть, даже тем, кто покупает вашу мебель, можно в подарок дать прыжок с парашютом в цвете Италии. В любом случае, праздник — это суббота. В 10 утра вы открываете двери.
1: Да, мы будем открыты с 10 часов утра до 11 часов вечера. Мы специально делаем этот день очень длинным, чтобы у вас было время и зайти к нам в магазин. Ну, естественно, это суббота, и отдохнуть, провести время с семьей. А еще лучше можно провести время с семьей у нас в магазине.
0: Скажите, охлаждается ли шампанское в честь дня рождения? Или
1: шампанское будет в 10 часов утра, холодное.
0: Мы в 10 утра и пьем всегда, потому что это аристократический магазин, других вариантов нет. Но суть-то в чем? Дело в том, что когда день рождения приносит подарки, вы же подарок можете получить, а именно получить скидку на шикарную мебель. Вполне вероятно, вы находились сейчас перед решением вопроса, купить мебель или нет. Alt Livello дает вам эту возможность в субботу.
1: Да, это действительно так. Это хорошая возможность. Мы будем с большим удовольствием раздавать подарки. Мы делаем огромные скидки. А от вас в качестве подарка вашего для нас, это всего лишь ваше присутствие. Придите, разделите этот праздник вместе с нами.
0: Можно приходить всей семьей?
1: Нужно приходить всей семьей.
0: А с собаками можно приходить?
1: И с собаками, и с кошками, потому что вся мебель, которая есть у нас, в том числе и ткани, и кожа, они подходят для использования в доме, где есть и кошки, и собаки. Приходите и проверьте это сами.
0: Обозначьте нам адрес, и мы продолжим.
1: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Также есть короткий, легко запоминающийся номер телефона, звездочка 9246.
0: Суббота, 16 мая. Приезжайте. Денис, через 20 минут итальянский кофе, лимончелло, и будем петь Марсельезу.
1: С большим удовольствием.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мане. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
2: Программа «Картина маслом».
9: Цените простые вещи.

0: Елка попала просто в больное место. В хорошем смысле этого слова. Ездить надо по правилам. Невероятные штрафы, тактические камеры, новые системы измерения скорости на дорогах. Пожалуйста, кладите сотовые в карман.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши, то увидят.
2: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
0: Ой, как я жду эту игру, вы даже не поверите. Дарья, ты тоже? Дарья Достоевская говорит, да, она, конечно, знает больше, чем я, но и поэтому она у меня всегда для того, чтобы сопоставить, насколько я все правильно говорю, мыслю, она мое зеркало практически. Итак, мы начинаем играть. Дарья Достоевская, продюсер, Влад Зеленский, ведущий, новостная служба Лидия Топельберг. Если вы хотите сыграть, как всегда, прямо сейчас, вот прямо пока я говорю, набирайте 07-52-891, врывайтесь в эфир и отвечайте на мои вопросы, верите ли вы что. Знаете, что очень много коварства заложено в эти вопросы, очень много всякого рода, как бы это сказать так культурненько, чтобы вас не обидеть, подвохов. И я уже 100 раз говорил и буду говорить, доверяйте только себе. Только себе доверяйте, своей интуиции, своим знаниям. Максимум там друзьям, родителям, которые будут рядом. Не знаю, что хотите, то и делайте. Приз за победу, за 3 правильных ответа я подарю билет на выступление Александра Васильева. Сегодня уже мои коллеги рассказывали. Ровно неделю назад я такой билет один подарил. Вы просили еще один. Известный историк моды, искусствовед, театральный художник и коллекционер Саша Васильев приезжает в Израиль. В марте он должен был приехать, не приехал, шла война, и он приезжает с 18 по 20 июня. Ну, не останавливаясь, он работает над темой моды, написал более 40 книг, выступал в разных странах, оформил более 160 постановок в театрах и на различных сценах мира. У него одна из больших коллекций исторического костюма винтажа. Он ее всегда показывает, отдает в музеи. Но в 2002 Россия напала на Украину, началась война, он оставил Россию и уехал во Францию, но продолжает работать. И вот сейчас он приезжает с теплыми, искренними, живыми вечерами, сообщением, без политики, без каких-либо споров. Разговор о моде, об истории, о красоте, о театре в том числе. Тель-Авив, Яфо, Ришон Лицион, Хайфа, Нетания, Ашдод. 5 выступлений с 18 по 20 июня. «Красота в изгнании» – так называются эти вечера. Билеты можно купить в кассе «Браво», звездочка 3221, билеты в кассе «Браво». Я же подарю победителю билет на выступление. И есть первый участник нашей игры. Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ваше имя?
3: Дима.
0: Здравствуйте, Дима. Играли со мной?
3: Было, да.
0: Травма осталась у вас от этой игры?
3: Нет, конечно.
0: Нет, вы ушли... Улыбаясь, не обижались на меня, не полоскали там ничего?
3: Нет.
0: Хорошо. Хорошо. Это я сразу, понимаете, настраиваю вас и проверяю ваше моральное состояние, так как проверяет обычным космонавтов, чтобы вы, если вдруг, не дай бог, конечно, если будет проигрыш, чтобы вы, опять же, ушли с гордо поднятой головой. Вы условия знаете игры, я вам должен задать 3 вопроса, они все будут звучать одинаково. Вы полагаетесь только на себя, только на свои знания, на интуицию, и если вдруг вам подсказывает внутренний голос что-то, решайте, доверяете вы ему или нет. Что касается меня, я действую следующим образом. А в один момент я могу вам помогать и как бы подсказывать, в другой момент делать все, чтобы вы дали неправильный ответ.
3: Все, готов, да.
0: В любой другой стране мне бы дали уже срок за это, но здесь Израиль — свободная страна, поэтому мы начинаем играть. Итак, начнем с самого простого вопроса. Это, как правило, вопросы о животных. Скажите мне, видели вы когда-нибудь в зоопарке тигров?
3: Ну, конечно.
0: Нравятся вам эти животные?
3: Тигры, да, я сам тигр.
0: Подождите, поясните, год тигра или что?
3: Год тигра, да, а месяц льва.
0: А как это выражается в вашем поведении, Дмитрий? Вы рычите по ночам? Или, может быть, вы, когда видите красивую женщину, вы бросаетесь, сразу делаете прыжок?
3: Точно.
0: Да. А, вот
3: наверное,
0: так.
3: Наверное, это же, да.
0: Тогда вопрос. Верите ли вы, что тигр на 96% совпадает по ДНК с домашними кошками?
3: Да.
0: Верю. Да. Верите. Принимается ответ. А есть ли у вас дома кошки?
3: Кошек нету.
0: А почему вы так быстро уверенно дали ответ, который еще непонятно
3: правильно? Там тигр, поэтому я знаю про тигра много чего.
0: То есть вы хотите сказать, что вы одновременно тигр, но вы еще и кот? Согласно вашему.
3: Большой кот.
0: Большой, да, большой кот, разумеется. 1-0 в вашу пользу, совершенно верно. Тигр самая большая и, возможно, самая устрашающая в мире кошка. На 96% совпадает по ДНК с пушистыми нашими друзьями, домашними кошками. Ну что ж, хорошо, начали. Даже не если бы у нас еще время засчитывалось, то вы бы еще заработали дополнительные баллы. Так, теперь давайте вопрос чуть посложнее. Вы в Европе бывали?
3: Ну, конечно, да.
0: Знаете, где находится светлейшая республика Сан-Марино?
3: Сан-Марино? Нет, не знаю.
0: Ну,
3: честно скажу.
0: Это отдельное государство, самое маленькое государство. Оно окружено полностью Италией со всех сторон. Но у нее есть своя страна, своя команда, и даже есть пару человек, которые решили стать армией. Но вопрос не в этом. Верите ли вы, что одна из основных статей заработка Сан-Марино, а называется они «Светлейшая республика Сан-Марино», выпуск и продажа спичек?
3: Нет. Нет, верю. Хорошо, верю. Верю.
0: Раз вы три раза сказали «верю», я принимаю этот ответ, чтобы мне потом другие радиослушатели не писали в WhatsApp: «Дима же говорил это, а потом это, вы его сбили, зачем вы это делаете, как вам не стыдно, вы же взрослый человек, уходите из эфира». Итак, Дмитрий верит, что одна из основных статей дохода Сан-Марино, светлейшей республики Сан-Марино, выпуск и продажа спичек. Вы проигрываете этот вопрос, это неправильный ответ. Важным источником дохода является выпуск почтовых марок. 10% волового внутреннего продукта Сан-Марино – это марки почтовые и их продажа, а не спички. Ну, ничего страшного, вы знали, что могли попасться. Спасибо за игру, вы были молодцом,
3: спасибо.
0: Дима. Так, здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав.
3: Здравствуйте.
0: Так, Ростислав у нас решил взять на себя ответственность и выиграть у меня приз.
3: У вас выиграешь. Я вон до сих пор не сплю после таблицы Менделеева.
0: После таблицы Менделеева. Да, согласен. Я бы тоже, честно говоря, сдал бы свой аттестат обратно и сказал, буду учить химию заново. Послушайте, Ростислав, ну, хотите с легкого вопроса или сразу сложный я вам дам?
3: А у вас, по-моему, легких вообще не бывает.
0: Да ладно, не бывает. Ну вот, например, верите ли вы, что Брюс Ли... Вы, кстати, знаете Брюс Ли кто такой?
3: Ну, когда-то с ним водку пили, да.
0: Так, Ростислав, если вы так будете говорить, мы вас дисквалифицируем. Знаете почему? Потому что скажут, Ростислав ни черта не знал, кто это, а вы его задаете вопросы, и он поэтому потом у него истерика в эфире.
3: Да, есть такая буква в этом слове.
0: Итак, вы мастер боевых искусств и киноактер, да. Вы помните, да, Брюс Ли?
3: Да, безусловно.
0: На которого все старались равняться. Верите ли вы, уважаемый Ростислав, что Брюс Ли занимался бальными танцами? Это простой вопрос или нет? Это бы покашливайте так, я понял. Итак, ответ.
3: Это нервный тик.
0: Все, ответа не было, я сейчас зачитаю поражение.
3: Ну, давайте я сегодня такой доверчивый, я поверю.
0: Значит, я предупреждаю, если будет еще раз такая пауза, я ничему не поверю, а просто засчитаю поражение, Ростислав. Я очень жесткий в этом смысле человек. 1-0 в вашу пользу. Брюс занимался бальными танцами.
3: Да.
0: Он танцевал ча-ча-ча, потому что ему нужно было улучшить координацию вообще тела и работу ног. Он брал уроки в бальных танцах и стал чемпионом Гонконга 18 лет по бальным танцам.
3: Вот видите, чего не знал, того не знал. Но интересно.
0: Вы можете, кстати, вернуться тоже к бальным танцам, Ростислав, чтобы скоординировать свою работу и ответы в наших играх.
3: Возраст не тот. Мама может плохо кончиться.
0: А сколько вам лет? Сколько вам лет, Ростислав? А ну колитесь.
3: Не надо о плохом.
0: Что, уже 40 лет?
3: Я готов был бы принять это как правильный ответ, но нет.
0: Не, ну если до 40 еще ладно, но 40, да, все, я снимаю вопрос, не вопрос. Так, играем дальше. 1-0 в вашу пользу, Брюс так. Ли вам помог. Теперь вопрос посложнее. Значит, в Соединенных Штатах Америки у каждого штата есть официальный цветок. Например, вот это, да. У штата Алабама японская камелия. У штата Делавер персик. У штата Индиана пион. У штата Луизиана магнолия. Верите ли вы, что у штата Мэн официальный цветок сосновая шишка?
3: Это тоже простой вопрос, да, получается?
0: Это самый простой вопрос, потому что американцы хохочут всегда над вами, над израильтянами.
3: А, они могут.
0: В смысле цветов, да. Я же к вам
3: соотношение. Но если это цветок, то шишка вроде как цветком не является, насколько я понимаю.
0: И вы сами с собой сейчас разговариваете. Разговаривайте, обсуждаете, сами задавайте вопросы. Итак, верите вы или нет?
3: А я просто люблю поговорить с умным человеком, никого нет, так приходится с собой. Нет, не поверю.
0: Не поверите. Ростислав, вы проигрываете эту игру.
3: Я даже не удивлен.
0: Официальный цветок штата Мэн – сосновая шишка. И это на самом деле не цветок, но он считается как цветок и выбран в разряде официальных цветков. Ну что поделать, Ростислав, сегодня...
3: Ну бывает.
0: Да. Все, бывает. Очередная спасибо травма, вам. И все это на моей совести. Я буду нести...
3: Да, теперь и шишка, и таблица – это ужас.
0: Все, спасибо, Ростислав, пока. Ростислав сыграл и есть. Да, мы можем взять еще одного третьего игрока. Мне показывает Дарья, он есть. Здравствуйте, Геннадий.
4: Добрый день.
0: Ну, увидели, что Дмитрий и Ростислав на самом деле получили травмы от игры со мной и ушли разочарованными.
4: Ну, я не видел, но я чувствую, да.
0: Понятно. Да, тогда давайте мы начнем. Я решил вам тоже дать возможность немножечко разогреться. Верите ли вы, что в Индии... Вы помните, что я могу быть искренне честным, а могу быть невероятно коварным? Спасибо. Верите ли вы, что в Индии опрыскивают хлопок и зерновые кока-колой от вредителей?
4: Не верю.
0: Как вы себе сейчас вот представили этот ответ? Не верю. Вы увидели, значит, ящики кока-колы, да? И подумали, вместо того, чтобы их выпить охлажденную, допустим, колу, они выливают... Нет, этого не можно. В Индии, особенно в штатах Андхра-Прадеш и Чхаттисгарх, фермеры периодически используют кока-колу и пепси в качестве дешевой альтернативы пестицидам для защиты посевов хлопчатника и зерновых от вредителей. Такой метод популярен потому, что более низкая цена напитка по сравнению с промышленными химикатами дает им возможность экономию и, самое главное, эффективно уничтожает вредителей. Кока-кола уничтожает вредителей! И на хлопчатнике, и на зерновых в Индии. Так что будете в Индии, скажите, ребята, где здесь можно выпить кока-колу у вас? Спасибо за игру.
4: Спасибо.
0: Сегодня у нас трое мужчин потерпели фиаско. Продолжается картина маслом, музыкальный час. Bad Dreams. Teddy Swims в нашем эфире.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
2: Звездочка 3849.
4: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
8: И вот снова в студии Денис Ганеев. Имя и фамилия нам знакомы, и должность его уже зафиксировалась. Он гендиректор бутика, мебельного бутика Alta Livella. Здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Денис приходит сюда сегодня и вчера, и утром в праздничных костюмах, ярких, в таких же цветах, как и та мебель, которая прибывает с Апеннинского полуострова. Вся команда магазина готовится к дню рождения. День рождения — это сколько лет?
9: 12 лет.
8: 12 лет. Я даже не представляю, сколько за 12 лет вы продали мебели. Скажите мне, на чем сделать акцент, когда прийти к вам? У вас там сейчас модели представлены и диванов, и столов, и кресел. Ну, я не знаю, просто с ума сойти.
9: Акцент, вы знаете, у меня есть просьба. Просьба ко всем, кто придет вместе с нами отпраздновать наше 12-летие и приобрести по достаточно большим скидкам мебель, которая есть у нас в магазине. Одна маленькая просьба, она поможет и нам, и поможет, естественно, вам. Прежде чем вы выйдете из дома, сфотографируйте, пожалуйста, ваш салон. Мы не просим его померить прямо до сантиметра, просто его сфотографируйте, нам будет так гораздо легче вам помочь, потому что очень часто люди приходят, вот покупают все угловой диван, и я хочу тоже угловой диван. Не всегда он подходит, а нам не очень хочется продавать то, что будет потом не, вас не радовать. Поэтому сфотографируйте, мы вам посоветуем, мы все расскажем, мы все объясним, потому что наши продавцы — это не просто продавцы. Наша задача не продать вам диван, наша задача сделать ваш дом красивым, уютным, чтобы вам было приятно туда возвращаться и чтобы вы с удовольствием советовали своим знакомым, друзьям и родственникам тоже купить Alta Livella.
8: Сразу хочу спросить у вас вот о чем. А когда вы расскажете нам о том, какого порядка будут цены?
9: Начиная с завтрашнего дня мы приоткроем завесу этой тайны и начнем рекламировать прямо цены, потому что если честно, я специально их немножко скрываю, потому что цены сногсшибательные.
8: Этой сладкой тайны, завесу сладкой тайны. Теперь скажите мне, значит, те наши радиослушатели, которые придут, выберут, подберут мебель, закажут, сколько им ждать мебель, которая должна прийти из Италии?
9: О, это действительно очень хороший вопрос. Вся мебель, которую мы продаем, это мебель под заказ. Ее надо будет подождать от 3 до 4 месяцев. Плюс-минус 4 месяца мы всегда стараемся в эти сроки укладываться, потому что мы убеждены, что мебель — это как хорошая обувь, как хорошие перчатки, как хороший костюм. Он должен быть шит специально для вас.
8: Вы должны... как хорошая Бугатти, я бы даже сказал.
9: Можно и так сказать, да. То есть вы сами выбираете модель, вы сами выбираете конфигурацию, мы подбираем вам размер,

0: мы выбираем либо ткань, либо кожу, мы выбираем цвет. Это диван на долгие годы, поэтому его надо выбрать, подождать и получить.
1: Я открою секрет. Первое радио тоже ожидает мебель, которая идет сюда нам, для нашей новой студии. И, насколько я знаю, вполне вероятно, что в июне мы ее уже получим.
0: Да, да, это действительно так. И вот вы свидетель, что действительно заняло чуть меньше 4 месяцев.
1: Гарантию даете?
0: 10 лет. Мы единственный магазин в Израиле, который дает на свою мебель 10 лет гарантии.
1: Итальянская мебель, причем мебель, которая вдохновляет, прекрасный дизайн, шикарные современнейшие цвета. Все это Alt Livello в субботу, вы говорите, в субботу в 10 утра, начнется хлопки, и это будут и аплодисменты одновременно, и выстрелы пробок из бутылок шампанского, начнется празднование дня рождения.
0: Да, в субботу 16 мая, 10 часов утра, welcome.
1: Ришон ЛеЦион, улица Рожанский, 11. Или просто забейте ваши навигаторы Alt Livello, я думаю, это тоже приводит, да, на
0: да,
1: место?
0: На иврите Alt Livello приведет вот прямо к дверям нашего магазина.
1: И даже если на итальянском напишете, все равно приедете. Но у вас есть маленький телефон короткий.
0: Звездочка 9246.
1: То есть если вы, например, заблудились и стоите где-то в 10 метрах, не можете понять где, то позвоните звездочке 9246. Но рядом огромная площадка, стоянка для автомобилей, на которой можно посадить два транспортных самолета KC-130 американских. Спокойно.
0: Я сейчас вернусь в магазин и проверю это.
1: Да я проверял, я там парковался. Я проверял. Это как минимум два самолета, плюс разгрузить их вместе со всей аппаратурой, которую отвезли в Китай на визит Трампа. Итак, суббота, 16 мая, с 10 утра до 23.00, день рождения магазина Alt Livello. Денис, в следующем часе мы встречаемся.
0: С большим удовольствием.
2: Реклама. Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: этого.
1: Игорь Саруханов, «День без тебя» на волне 89.1 FM. Это первое радио. Еще раз добрый день. Все, этот первый музыкальный час завершен. Что произойдет в следующем после выпуска новостей, которые для нас подготовила Лидия Топельберг, в 16.15, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже, нет, скорее всего, раньше, мы звоним в Венецию. Более того, Екатерина Бергунова, режиссер нашей трансляции, говорит о том, что мы не будем вести, да, мы сейчас не будем вести прямую трансляцию, или будем? А, мы запишем наш видеорепортаж и опубликуем его, во-первых, на канале в YouTube, а во-вторых, в Телеграме, нашем Телеграм-канале, на который вы подписаны, вся практически аудитория, за что вам спасибо. Да, мы звоним в Венецию, там нас ждет наш журналист, коллега Ольга Голда Сафронов-Шагал, она находится там уже неделю, и мы поговорим о биеннале, о художественной выставке, о самой известной художественной выставке, которая открылась, и поговорим обо всем, что там происходит. В 16.30 минута добра. В 16.30 мы даем возможность одному из наших радиослушателей, одной из наших радиослушательниц набраться смелости и позвонить в прямой эфир для того, чтобы сказать спасибо. Дарья Достоевская, продюсер, может принять ваш звонок прямо сейчас, даже когда будет реклама, даже когда будут новости, для того, чтобы забронировать это место и вам позвонить в 16.30 и в 16.50 Jive Time. Ну а пока...
2: Картина маслом. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт.
6: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
7: Помогите мне, я хочу узнать все.
8: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
9: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
8: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
9: И он меня до сих пор любит?
7: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
2: Каждый понедельник в 20.00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Слушайте каждый час новости на Первом.
10: Это самые проверенные факты.
11: Это самая оперативная информация.
12: Это самая непредвзятая подача.
2: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Первое радио. Новости.
1: Сирены воздушной тревоги в Нева-Ям. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Около получаса назад тревога ЦВА «Дом» сработала в поселке Нева-Ям в округе Кармель. По сообщению оперативных служб, из Южного Ливана была запущена ракета, которую, по всей видимости, удалось сбить. В пресс-службе ЦАЛИ сообщили, что обстоятельства инцидента проверяются. Пресс-секретарь комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что он, даже если все военные силы в мире объединятся, они не смогут лишить Иран права контролировать Ормузский пролив. О переговорах с США он сказал, что нет четких перспектив для политического соглашения. «Ни один литр топлива не пройдет через Ормузский пролив без разрешения Ирана», — заявил Резаи. Лидер партии «Демократия» Яир Гулан, выступая на заседании фракции, заявил, что сегодня начинается летняя сессия Кнессета, и это начало конца самого разрушительного правительства в истории государства. Эта коалиция приходит в Кнессет не для того, чтобы объединять, а для того, чтобы раскалывать, дробить общество на части и бросать на произвол судьбы безопасность государства, подчеркнул Гулан. «Мы начинаем сессию Кнессета, которая является подготовкой к самым важным выборам в истории государства. Мы вернем государство в нормальное русло с упором на свободное государство». В ходе своего выступления лидер демократов высказался также по поводу назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. По мнению Голана, этот кандидат не является оптимальным. Голан убежден, что в этот период времени есть лучшие кандидаты. Полиция Бат-Яма задержала 42-летнего мужчину по подозрению в нападении на своего 78-летнего соседа с использованием металлической цепи. Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел на улице Бялек в Бат-Яме. После поступления сообщения о нападении в диспетчерскую, сотрудники полиции быстро прибыли на место. По данным следствия, между соседями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый предположительно напал на пожилого мужчину и ударил его металлической цепью. После нападения пострадавший был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Подозреваемый был задержан на месте. Полицейские также изъяли цепь, которая, по версии следствия, использовалась при нападении. Подозреваемые и вещественные доказательства переданы в полицию Бат-Яма для продолжения расследования. Как сообщает информационный портал «Вести», переживший плен Хамаса Ром Бреславский выступил на мероприятии организации «Совет Октября» в Кнессете, где обсуждалось создание государственной комиссии по расследованию резни 7 октября. «Почему меня должны были похитить из моего дома во время вашей каденции? Почему, черт возьми, даже спустя 2 года плена ни один из вас, жалкие вы люди, не пришел поздравить меня с возвращением, извиниться за то, что со мной произошло, и сказать: мне жаль, что это случилось. Я призываю всех депутатов просто уйти в отставку. Возьмите на себя ответственность и исчезните из нашей жизни. Кровь убитых 7 октября на вашей совести. И прямо перед тем, как уйдете, назначьте государственную комиссию по расследованию, которая выяснит, что именно произошло», — обратился Бреславский к парламентариям. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 90,9 агары, что на 0,69% выше, чем в конце минувшей недели. Курс евро повысился на 0,114% и составляет 3 шекеля 42,25 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 25, в Хайфе 24, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 36, на Голландских высотах 32. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 10 до 40 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, еще раз добрый день. 16 часов и почти 7 минут в нашей стране. Май разогнался так, что уже 11 число. Не знаю, никто не остановит это время. Бесполезно. И мы приближаемся к лету. По крайней мере, завтра, я знаю точно, синоптики обещают 34 градуса жары завтра. Так что кто, скажем так, замерзает в эти дни, завтра согреетесь. Завтра можно загореть как следует. Завтра можно искупаться или купаться с утра до вечера. Не знаю, как вам только удобно. В любом случае, лето просто семимильными шагами врывается в нашу жизнь. Хотя она как бы особо далеко и не уходила. Это что касается погоды. Что касается ближайшего часа, то я еще раз сообщаю о том, что буквально через несколько минут мы будем звонить в Венецию. Нас там ждут. Мы звоним на Биеннале, на известнейшую художественную выставку, самую известную выставку венецианскую. Поговорим о том, что там происходит. В середине часа Дарья Достоевская сейчас может принять звонки. В середине часа можно сказать спасибо. Подняться в эфир и решиться сказать слова благодарности, используя в том числе слово «спасибо». Кому вы скажете спасибо? Как вы скажете спасибо? Мы не знаем, мы не диктуем, мы просто все замолчим и отдадим вам эфир. Он будет ваш. Станете ведущим и будете говорить слова благодарности. Но, чтобы вашу очередь вы не пропустили, и потому что у нас только один человек, вы можете прямо сейчас позвонить продюсеру нашей программы Дарье Достоевской, сказать: «Дарья, забронируйте мое место, и в 16:30, пожалуйста, мне позвоните», что мы и сделаем с удовольствием. Ну и в конце, в 16:50, рубрика «Jive Time». Да, позвонить Дарье 07-52-891. Прямо сейчас позвоните. Это не в эфир. Это не в эфир. Это будет приватный разговор с Дарьей. Просто скажите, что вы готовы появиться. И в 16:50 рубрика «Jive Time». Да, это рубрика, в которой я снова дам вам возможность послушать некий музыкальный десерт. А пока бронируйте место в рубрике «Минута добра». Звоните 07-52-891.

0: 16:12, и мы звоним в Венецию, друзья мои. Прежде чем я приглашу нашу гостью, она, кстати, израильтянка, но сейчас, в отличие от всех нас, получает невероятное удовольствие, наслаждение, в том числе эстетическое, в первую очередь, от выставки. Биеннале. На всякий случай я дам вам небольшую информационную справку. Если перевести с итальянского биеннале, это означает двухгодичный. И речь идет о художественной выставке, наверное, самой известной художественной выставке венецианской. Подробности мы узнаем. Но, кстати, знаете, есть еще и триеннале, в том числе это когда выставка проходит раз в 3 года. Итак, в нашем эфире сейчас культурный журналист, гид по венецианскому биеннале и венецианскому ренессансу Ольга Голда-Сафронов-Шагал. Ольга, алло.
1: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Buon pomeriggio, come sta Ольга? Понятно.
1: Все хорошо, все прекрасно. А вы меня слышите?
0: Да, не то, что мы вас слышим, мы вас и видим. Мы сейчас записываем фантастическое видео. Должен сказать,
1: отлично.
0: Вы выглядите коренная жительница Венеции. Итак, начнем?
1: Спасибо за комплимент.
0: Первый вопрос.
1: Итак, меня зовут Ольга... Ага.
0: У нас есть задержка в ответах и в вопросах, поэтому
1: да.
0: Каждый говорит и потом молчит, ждет ответа и вопроса. Начну я. Итак, это 61-я по счету выставка. У меня первый вопрос. Чем престижна, чем ценна эта выставка и для кого она?
1: Эта выставка считается одной из самых крупных перегруз.
0: Нет, у вас все хорошо, у вас разгрузка идет, да.
1: Да. Угу. И, значит, эта выставка одна из самых крупнейших выставок в мире современного искусства. Сюда съезжаются художники из разных стран мира, не только художники, но и деятели искусства, арт-дилеры, кураторы, дизайнеры, да, для того, чтобы представить свои работы, посмотреть на работы других. В этом году на биеннале съехались представители, представили свои, так скажем, павильоны, представители 111 стран мира. Но не только 111 стран мира представили свои работы. В этот раз очень много павильонов посвящено независимым художникам. И действительно, которые очень приятно смотреть. Вообще площадки Биеннале, основные площадки Биеннале – это Джардини и Арсенале. И вот как раз на Джардини, она считается старейшей площадкой. Я не помню, ты говорил уже, Влад, или нет, что с 1895 года проходит Биеннале, да, впервые была,
0: да.
1: Так скажем, как международный проект, да, Биеннале был представлен в 1895 году. И вот с этого года постепенно каждая европейская страна подкупала себе там на Джардини место. То есть очень многих стран там есть свои павильоны. И вот, например, Израиль представлен там с 1952 года. То есть это значит, что уже буквально через несколько лет после возникновения нашего еврейского государства израильским художникам было уже что показать миру,
0: ого,
1: да, что
0: ого.
1: Предложить миру.
0: Ого. А вот, я, кстати, да. Хочу уточнить, сразу хочу уточнить, а как вообще выглядит эта выставка? Это набор павильонов на большой площади, и где это находится в Венеции, если можно нас сориентировать?
1: Вот, я как раз и начала говорить о том, что это что основных площадок две в Арсенале. Одна из них в Арсенале, вторая в Джардине.
0: Это районы?
1: Джардине – это старейшая площадка.
0: Угу.
1: Да, это районы, но Джардине – это скорее так место называется. Оно даже так называется на Вапоретто. Вапоретто – это водный трамвайчик. Это практически конечная остановка. То есть ты практически всю Венецию пересекаешь. Иногда дорога занимает... от одного конца в другой конец Венеции, там около 40 минут, а то и час, часа. И я просто не могу сориентировать, где это, юго-запад,
0: я уже сориентировался, я вижу,
1: относительно Венеции, но это...
0: Джардине – это восточная часть Венеции, это сразу вот. За арсеналом Венеции, да, я понимаю, прекрасные места. Хорошо, а вопрос следующий, теперь непосредственно…
1: Да, честно говоря, да. честно говоря, как раз… Ага, да, я слушаю.
0: Как представлен Израиль, и кто его представляет, и что там представлено?
1: Значит, у Израиля, да, как я уже сказала, есть свой павильон с 1952 года, свой собственный павильон на Джардине. Но в этом году наш павильон якобы ремонтируется и был перенесен на Арсенале. И вот в этом году художник с мировым именем Белло Симеон Фарнау представляет Израиль со своей инсталляцией, водной инсталляцией, которая называется «Роза ничто. Пространство между... Роза ничто». В общем, что я могу сказать об этой инсталляции? Вот, вы как раз сейчас ее показываете, да, это водный бассейн, куда... Инсталляция представляет себе систему труб с капельным поливом, из которых вода капает в прямоугольный резервуар, и как вот символ, да, черная вода циркулирует, создавая ритм дыхания, падает на неподвижную поверхность, формируя пространство для размышления и глубокие мистические переживания. Действительно, вот за счет этого звука падающей воды ты очень глубоко на всех уровнях чувств проникаешь в эти глубокие мистические смыслы. Вот, работа Беллу вдохновлена образом черного молока от румынского поэта Пауля Целана, где говорится о парадоксе жизни и смерти. А Пауль Целан это румынский поэт, но он тоже еврей. Вот, и значит, что я могу сказать?
0: Нет, да, у меня есть еще несколько вопросов. У меня есть несколько вопросов сейчас.
1: Ага, конечно.
0: С нами, во-первых, я хочу напомнить Ольга Голда Сафронов-Шагал. Она журналист, которая обозревает культурную часть этой выставки. Гид по биеннале в Венеции, по самой старейшей выставке, скажем так. И буквально перед тем, как мы начали наш разговор, наша новостная служба Лидия Топель, в том числе, рассказала о том, что сегодня снова там про палестинские выходки, снова там протесты против Израиля. Это так или нет?
1: Значит, в первый же день торжественного открытия биеннале, да, то есть первые три дня, вообще биеннале работает с 6 мая, доступно для общественности с 9 мая, а так 6 мая открылось и до ноября месяца. И вот в первый же день открытия, буквально там через час или два после открытия, я услышала странные знакомые звуки. И вот как раз вот сейчас кадры того, как это происходило, как начал народ собираться отовсюду. Это буквально происходит, вот эти кадры, это буквально в 30-40, может, максимум 50 метров от нашего павильона. Они собрались, выкрикивали речевки, кричали, вот видите...
0: Free Palestine.
1: Как выглядит. Да. Там еще у них какие-то речевки новенькие появились в их репертуаре, так скажем. Вот, поразбрасывали листовки, покричали, и буквально через некоторое время они уже переместились ближе к нашему павильону и стали возле нас. Все это время наш павильон охранялся карабинери, то есть полицейскими итальянскими, их было достаточно много. Плюс ко всему, внутри всегда находится охранник. Вообще в каждом павильоне он есть, я так понимаю, но вот на нашем особенно, и он именно предоставлен итальянской стороной, да, то есть организаторами.
0: Такой брутальный, красивый итальянец вот. С оружием, который находится в павильоне. А был еще, я так понимаю...
1: Ну, я оружие у него не видела.
0: Ну, еще бы. Ну, не важно. Кто бы у него там смотрел оружие. Я хотел спросить о другом. А еще был, я так понимаю, определенного рода скандал с павильоном Российской Федерации, который появился там спустя какое-то количество лет. Что там было?
1: Да, в общем, там у меня нету кадров, да, я не снимала, я занималась нашим израильским павильоном. Честно говоря, как человек, сначала, когда я вошла вообще в российский павильон, я немножко не поняла вообще, где я нахожусь, потому что я не могла считать так скажем, месседж, да, то есть арт-месседж, именно вот это искусство, то, что обычно всегда каждый художник несет, да, то, что считывается, например, в любом павильоне. Я там не смогла это считать, разливалась просекко рекой, и бармены напоминали мне каких-то кавказских представителей спецслужб, которые вот представляют из себя в данный момент барменов и пытаются говорить на итальянском. В общем, все были нетрезвы, это вот то, что я увидела. Утром того же дня, в первые же дни открытия, может быть, там даже в самый первый день, говорят, что украинцы там тоже устраивали демонстрации и выступили Pussy Riot. Но я думаю, что вы знаете, кто это такие, да?
0: Да.
1: Pussy Riot, это такая панк-арт-группа. Вот, ну и как общаюсь со своими коллегами по цеху и друзьями, я уточняла, говорю, может быть, я просто не смогла считать этот вот месседж, да, послание, именно художественное послание экспозиции. Но очень многие коллеги со мной согласились, что его тоже не нашли, к сожалению, да, и как мне объяснили, что выставку от России готовила дочка Лаврова, министра иностранных дел, и дочка какого-то главы от Роснефти или же от Газпрома. То есть я слышала и так, и так. Ну, в общем, не столь важно.
0: Я хочу сказать, и в принципе, как пословица говорит, что если не было драки, то свадьба не удалась. Примерно так же и Биеннале. Если не было конфликтов, то выставка не состоялась. Но в любом случае 111 павильонов, среди них израильская инсталляция и представлена наша страна замечательным талантливым художником. Я хочу вас спросить.
1: Да, и вот как раз...
0: Я хочу вас спросить, это, в принципе, в заключении... Что это дает, в принципе, государству Израиль, условно говоря, не конкретному артисту, художнику, а вот к нашему государству, то, что мы представлены на одной из старейших художественных выставок? Есть ли смысл это делать каждый год и продолжать это делать, с вашей точки зрения?
1: Я как человек, который имеет отношение к искусству, к творчеству, как творческий человек и изучающий искусство человек, и со слов Беллы, с которым я тоже брала интервью, я уверена на 100%, и все художники меня поддержат, что обязательно нужно участвовать, потому что искусство, это любое направление искусства, это пространство для диалога, это пространство для объединения, а не разделения стран и народов, да, потому что то, что нас объединяет, это вот эта глубина, понимание прекрасного. И то, что мы можем говорить на языке души друг с другом через эту красоту, это объединяет вообще каждого человека на этой земле. И я считаю, что вот этот вот протест, который выражали представители многих европейских стран, да, против Израиля, в меньшей степени даже, чем против России, это шаг в противоположную сторону от искусства, от глубины и от объединения, и от мира, естественно, чем наоборот, в сторону сближения. И вот, например, художник, да, Беллу Файнару и кураторы выставки очень расстраивались в тот момент, когда там бастовали Free Palestine.
0: Но в любом случае они предполагали.
1: Наши павильоны были закрыты. Да, конечно, все предполагали. И в этот момент двери павильона нашего были закрыты, и люди не могли войти и соприкоснуться с прекрасным. И это очень сильно расстраивало авторов. Да, потому что их цель, она глубокая, высокая и красивая.
0: Мы в любом случае завидуем вам. В любом случае, завидуем вам, что вы находитесь в Венеции, непосредственно в центре красоты и искусства 2026 года, середины 21 века. Я благодарю вас за этот репортаж, пусть даже не такой длинный, но очень емкий, интересный и такой же, наверное, яркий, как некоторые Спасибо. Картины, которые там представлены. В эфире с нами была культурный журналист и гид по Венецианскому биеннале Ольга Голдо-Сафронов-Шагал. Берегите себя, будьте аккуратны, и спасибо за интервью.
1: Спасибо вам за возможность высказаться.
0: И мы в завершении послушаем красивую песню, которая называется «Венеция без тебя». Ее поет

0: Шарль Азнавур, «Венеция без тебя». Там сейчас в Венеции находится в том числе израильская делегация на биеннале в Венеции. Мы говорили с Ольгой Голдой Сафронов-Шагал. И, мне кажется, немножечко даже принесли сюда эту атмосферу этого острова и этого искусства. Но Италия сейчас продолжится в нашем эфире.
1: Реклама.
0: Куда без Италии, если в нашей студии, сейчас Денис Ганиев, это два замечательные итальянские имя, кстати, Денис Ганиев.
2: Он, исконно итальянское.
0: Он, да, он хохочет, потому что у них приятное событие. Денис Ганиев, гендиректор бутика Альтельвелла. 16 мая в субботу 12 лет исполняется магазину. 12 лет магазин представляет мебель из Италии. Вы в Венеции сами бывали, Денис?
2: Нет, я в Венеции не бывал. К сожалению, отменилась поездка в этом году.
0: Да. Но, значит, вам надо будет переназначить ее после дня рождения.
2: С большим удовольствием.
0: Так, кого вы приглашаете в субботу 16 мая к вам?
2: Мы приглашаем абсолютно всех. Всех жителей государства Израиль. Приходите к нам, приезжайте, прилетайте, приходите, прибегайте как угодно. 16 мая, начиная с 10 часов утра, двери нашего магазина будут открыты. Мы будем праздновать день рождения. Нам 12 лет. И поверьте мне, нам есть что показать, нам есть что рассказать, и у нас есть чем вас удивить. Поэтому сделайте нам маленький подарок. Приходите к нам 16 мая, субботу, с 10 часов утра.
0: 1100 квадратных метров заставлены шикарной современной итальянской мебелью. И речь идет чуть подробнее о каких видах мебели.
2: Да, у нас есть диваны. Причем у нас есть разные диваны, и угловые, и 3+2, и диваны с реклайнерами, и диваны, которые открываются в двухспальную кровать. У нас есть телевизионные кресла с электрическими реклайнерами, дизайнерские кресла, кровати, матрасы, тумбы под телевизор, обеденные столы, журнальные столы, стулья для обеденных столов. Действительно, 1100 квадратных метров шикарной итальянской мебели.
0: Ну, теперь давайте я вас поймаю на слове. Так, в субботу у вас будут невероятные праздничные скидки, раз. У вас будет фуршет, два. Вы откроетесь в 10 утра, три.
2: Все абсолютно правильно.
0: Хорошо. Я хочу просто сориентировать наших радиослушателей, чтобы в субботу они выделили часок-другой, как вы говорили, и приехали в Альтельвелла.
2: Да, причем мы будем открыты с 10 утра и до 11 часов вечера, поэтому у вас будет достаточно много времени, чтобы найти буквально 1,5-2 часа, чтобы посетить наш магазин. А мы, поверьте, не ударим в грязь лицом. Мы покажем все, что у нас есть, расскажем, и я почти уверен, что вы выйдете из нашего магазина с покупкой и очень довольны.
0: Вы будете в традиционном итальянском костюме, Денис?
2: Безусловно.
0: Дениса очень легко найти, тем более Денис может вас проконсультировать и ответить за каждое слово, которое он произнес в эфире, потому что мы вас приглашаем на очень серьезное мероприятие.
2: Абсолютно все правильно.
0: Как приехать к вам?
2: Как нам приехать?
0: Адрес.
2: Извините.
0: Нет, если вы хотели сказать, каким кораблем, то это чуть позже, да.
2: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Если вы вдруг запутались по дороге, не знаете точно часы работы, или где мы находимся, или где припарковать автомобиль, звездочка 9246, звоните. Телефонная трубка будет у меня в руках, я лично вам отвечу.
0: Причем у Дениса, как правило, несколько телефонных трубок, потому что огромное количество звонков, но отвечают всем. Поэтому с 10 утра до 23 часов, то есть до 11 вечера, в субботу, на день рождения приглашены все. И фуршет, и шикарная мебель. Просто обсудите сегодня на семейном совете, что вы хотели приобрести, и вперед в Альтельвелла. Денис, грация.
2: Абсолютно согласен с вами.
3: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
4: Трудно выбрать.
5: Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
10: Лидский квас, любимый квас.
1: Реклама.
11: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Так, добрались мы до рубрики «Минута добра» с небольшим опозданием. Венеция у нас немножко забрала времени, но это не страшно. Главное, что мы пришли сюда, и я должен сказать, не случайно мы теперь применяем такую возможность дать радиослушателям забронировать время, забронировать возможность появиться в эфире, потому что много звонков, и для этого, чтобы человек был уверен, мы просто запоминаем его номер телефона и перезваним. Вот так произошло и сегодня. Итак, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый день.
6: Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте.
7: Я благодарен за то, что вы есть. Почему есть? Потому что первое радио работает только благодаря тому, что вы есть. Единственное, что я хочу сегодня сказать спасибо моему сослуживцу, который погиб. Он погиб на севере Израиля, вот, и защищал нашу страну. И я думаю, что это важно. Я хочу сказать ему спасибо. Понимаете, это очень важно. Люди идут в войну, чтобы нас защищать. И он погиб. Я перешлю вам фотографию. Больше говорить не могу, потому что больно.
6: Хорошо. Мы услышали ваше спасибо, и я думаю, что практически все присоединили свои сердца к вашим словам. Вы можете класть трубку, я вас понимаю. Давайте, Кирилл. Да, это очень тяжело. Около ливанской границы сегодня, кто не знал, погиб старший прапорщик резерва Александр Голованев. Он из Петах-Тиквы. Ему было 47 лет. Он был водителем в транспортном батальоне, привозил тяжелую технику и в результате атаки беспилотника с взрывчатым устройством он погиб. У него остались жена и двое детей, включая 8-месячную дочь. Да будет благословена память Александра Голованева. Кирилл сказал ему спасибо, потому что мы полностью согласны. И Александр в том числе, оставив свою работу, был призван на резервную службу в Милуим для того, чтобы выполнять боевые задания, связанные с безопасностью нашей страны. На сегодняшний день в Ливане и на границе с Ливаном, начиная с 28 февраля, погибло 20 военнослужащих. Да будет благословенна их память.

0: Реклама.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
2: Звездочка 3849.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Марио, посмотри, какие салоны! Присядем?
6: Конечно, любовь моя.
5: Мама мия, какой комфорт!
6: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
5: Покупаем?
6: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень подарков.

0: Extra Virgin. Испания. 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия. Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
1: «Максана и Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максана и Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максана и Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
2: В нашей студии продолжает находиться Денис Ганиев. Он выглядит празднично, причем с каждым днем этой недели он становится еще более праздничным. Речь идет о том, что магазин «Альта Ливелла» приготовил серьезные, а завтра мы узнаем точно какие, скидки на итальянскую мебель современного дизайна 21 века, потому что у магазина «Альта Ливелла» что?
3: День рождения, и мы все прекрасно знаем, что день рождения только раз в году.
2: А должны ли, скажем так, посетители магазина приносить вам подарки?
3: Единственный подарок, который нам хочется получить от наших друзей, от наших посетителей, это то, что они придут к нам в магазин. Для нас это уже большой подарок.
2: Для вас это большой подарок. Я согласен с этим, но а если они еще сделают покупку, то это будет даже подарок на следующий день рождения практически.
3: Безусловно, и мы в ответ тоже дадим подарок.
2: Завтра вы расскажете о ценах, да?
3: Да, начиная с завтрашнего дня мы будем говорить о ценах. Это стоит ждать, потому что это огромные скидки. И помимо тех скидок, которые у нас будут, тут будут еще сюрпризы, поэтому завтра мы все с большим удовольствием раскроем.
2: Это знаменитая итальянская интрига, мы ее не будем нарушать, но давайте сориентируемся по субботе, когда все это произойдет. Итак, во сколько вы откроетесь и как это будет выглядеть?
3: Суббота, 16 мая, начиная с 10 часов утра, в нашем мебельном бутике уже будет все готово, огромная команда консультантов, дизайнеров. Мы будем вас с большим удовольствием ждать. Праздничная музыка, классная итальянская атмосфера, легкий фуршет, шампанское, прекрасное настроение. Начиная с 10 часов утра до 11 часов вечера, мы будем рады вас видеть у нас в магазине.
2: Плюс делегация Евросоюза, все это будет у вас там.
3: Все-таки приедет, да?
2: Да. Но если говорить еще серьезнее, чем просто делегация Евросоюза, дело в том, что сама мебель, которую представляет магазин «Альта Ливелла», произведена в Италии.
3: Да, а вот это действительно правда, это без шуток. Мебель мы действительно привозим из Италии, то есть мы уже об этом говорили, давайте повторим. Надо будет немного подождать, от 3 до 4 месяцев, но поверьте мне, вот эти 4 месяца, которые надо будет подождать мебель, это этого стоит, потому что вы покупаете у нас мебель, это 12-15 лет, безусловно, вы будете пользоваться этими диванами, этими креслами, этими столами, неважно, все, что вы у нас покупаете, это на долгое время, поэтому приходите, выбирайте, заказывайте, немного подождите, и мы с большим удовольствием вам все привезем.
2: И даже, например, если к вам в гости придут итальянцы, они увидят мебель и скажут: «О, кренту, блара мар, сентимент, белиссимо, ла, итальяно». Вы скажете: «Да, это итальянская мебель, это просто Альта Ливелла, это Денис Ганиев, не более того». Как приехать? Адрес выдавайте.
3: Город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Еще маленькое отступление. Вы переезжаете на новую квартиру, и вы придете купить у нас мебель, вам не на чем сидеть. Мы решим этот вопрос тоже. На все эти 4 месяца мы дадим вам временный диван.
2: Я думал, вы дадите фиат на схерут. Временный диван, соответственно, Денис Ганиев. Ну, 16 мая приедем к вам с 10 утра и на фуршет, и за скидками на шикарную итальянскую мебель. Денис, спасибо.
3: Пожалуйста, завтра услышимся.
4: Реклама. Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: 16:52 Simply Red's Perfect Love подводит нас потихонечку к заключительной рубрике этого часа Jive Time. Ну и, соответственно, всему часу уже надо будет говорить до свидания, но прежде немножечко музыкального десерта нам не повредит. Вы слушаете Первое радио на волне 89.1 FM.
1: Минутка джаза.
0: Так, сегодня гостем нашей рубрики Jive Time станет немецкий джазовый гитарист Нилс. Да, он так выступает на сцене. Его полное имя Нилс Джипнер, и он уроженец Мюнхена. Начал играть на гитаре еще будучи подростком и в первую очередь играл рок-музыку, потому что на него очень сильно повлияли Led Zeppelin и Deep Purple. Две группы, которые, в принципе, складывали его первое музыкальное впечатление. Но позже он открывает для себя фанк-музыку, джаз, фьюжн, начинает слушать музыку и группы, которые в этом стиле работали. И в середине 1980-х парень вырос и уехал в Лос-Анджелес. Там он начал изучать композицию, аранжировку, начал писать музыку для кино, подрабатывал сессионным музыкантом, и в конечном итоге он поработал с Джорджем Бенсоном, с Риком Брауном, это известнейший трубач, и с группой, о которой я не раз уже рассказывал, Temptations. Шикарная музыка, фанк-музыка и соул-музыка. Сегодня Нилс успешный сольный исполнитель, его очень много приглашают записывать музыку. Вся его музыка основана на груве, фанке, фьюжене, вы сейчас услышите это. И надо сказать, что буквально первый его альбом, ну, я, правильно сказать, честно сказать, второй альбом, который назывался Pacific Coast Highway, там была композиция Summer Night. Хотел я сегодня вам послушать, потом думал, нет, поставлю что-нибудь свеженькое. Так вот, с той композицией он моментально ворвался в чарты, в том числе в чарт Billboard, в разделе Smooth Jazz альбомы. Ну и сольный исполнитель, самый первый альбом у него был в 98 году. Так вот, сейчас мы с вами послушаем композицию из 2022 года. Называется она «Гулять с собакой». Композиция симпатичная, грув шикарный. Послушайте, как играет на своей гитаре Нилс.

под такие замечательные, светлые, положительные аккорды я тоже отправляюсь гулять со своей собакой. Спасибо Нилсу Джипнеру за его гитару, композицию и за рубрику Jive Time. А я встречусь с вами уже завтра, во вторник, в 15.00. У нас гость, заслуженный деятель искусств Украины Игорь Табель и песни, которые он поет. Ну а в 16 сыграем в код команды Зерницкого. Далее в нашем эфире Алина Дарк. Вечерняя программа, шестая передача. Прямой ответ в 19.00 с Марианной Беленькой. И в 20.00 белая карта. Астролог и таролог уже по дороге в нашу студию. Всем приятного вечера.

0: Картина маслом. Реклама.
1: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: Центр Карх с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
12: Вкусно.
11: Лицкий квас, любимый квас.
0: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: По израильскому самолету на Игиле Ивана была запущена ракета. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что некоторое время назад террористы выпустили ракету «Земля-воздух» в направлении самолета ВВС ЦАЛИ на юге Ливана. Ущерба и пострадавших среди израильских сил нет. В поселке Новый Ям была задействована ракетная тревога в связи с запуском ракеты-перехватчика с израильской стороны. По данным Bloomberg, сегодня министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе впервые единогласно поддержали введение санкций против израильских поселенцев, причастных к насилию в отношении палестинцев в Иудее и Самарии. Под санкции подпадут 7 поселенцев или связанных с ними организаций. Одновременно Евросоюз намерен ввести дополнительные санкции против представителей Хамаса. Решение стало возможным после смены власти в Венгрии. Прежний премьер-министр Виктор Орбан блокировал эту инициативу, однако новый лидер страны Петер Мадьяр снял вето. По данным Bloomberg, министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, ранее фигурировавшие в санкционном списке, были из него исключены ради достижения консенсуса. Помимо санкций против поселенцев, Еврокомиссия рассматривает возможность приостановки торгового соглашения с Израилем, а также предложение Франции и Швеции о введении пошлин на товары из поселений. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Сар резко осудил решение Евросоюза, назвав его произвольным и политически мотивированным. По словам Сара, санкции введены против израильских граждан и организации исключительно за их политические взгляды и лишены какого-либо обоснования. Особое возмущение Саара вызвало включение в один пакет санкций против израильтян и боевиков Хамаса. Он назвал это абсолютно извращенным с моральной точки зрения сравнением. Саар подчеркнул, что Израиль отстаивал и будет отстаивать право евреев на поселение на своей исторической родине и заявил, что попытки навязать политические позиции через санкции неприемлемы и обречены на провал. 42-летний житель севера Израиля внезапно потерял сознание и скончался во время семейного отдыха в Шарм-эш-Шейхе на Синайском полуострове. Сайт Маку пишет, что мужчина умер на глазах жены и троих детей. МИД Израиля и международное подразделение спасательной организации ЗАКО ведут переговоры с египетскими властями о завершении процедуры идентификации и скорейшей доставке тела для захоронения в Израиле. Подразделение по борьбе с экономической преступностью в составе ЛААФ-433 вместе с бойцами пограничной полиции МАГАФ и при участии сотрудников отдела конфискаций провели масштабную операцию на севере Израиля, в ходе которой были задержаны 14 человек. Их подозревают в отмывании денег и финансировании террора на сотни миллионов шекелей. Речь идет о расследовании против нескольких обменных пунктов и финансовых организаций, часть которых работала без лицензии. Подозреваемым вменяются отмывание денег, управление финансовыми сервисами без лицензии, мошенничество при при отягчающих обстоятельствах и финансировании террора. По версии следствия, часть операции осуществлялась в интересах Иорданского обменного пункта. После перевода расследования в открытую фазу подозреваемые были задержаны. В их домах и офисах провели обыски. Во время обысков были изъяты золото и ювелирные изделия на сумму около 8 миллионов шекелей, наличные деньги в различных валютах на сумму около 2 миллионов шекелей, 7 объектов недвижимости. Кроме того, заморожено около 22 миллионов шекелей на банковских счетах подозреваемых. Расследование по этому делу продолжается. Бывшая сотрудница резиденции главы правительства в Иерусалиме получит десятки тысяч шекелей компенсации в рамках внесудебного урегулирования. Как сообщает издание «Арец», женщина, обвинявшая Сару Нетаньяу в том, что жена премьер-министра якобы бросала в нее помидоры и оливки, согласилась отозвать свой иск. В обмен на это компания по трудоустройству, направившая ее в резиденцию премьера, выплатит ей компенсацию. Женщина подала иск в начале текущего года. В качестве ответчиков она назвала государство Израиль и компанию по трудоустройству. Истица утверждала, что работая в резиденции премьера, она в ряде случаев подвергалась унизительному и оскорбительному отношению со стороны супруги премьер-министра. По словам истицы, в одном из эпизодов, после того, как она подала супругам Нетаньяу завтрак, Сара Нетаньяу осталась недовольна тем, как был нарезан салат, и бросила в нее помидоры и оливки. Сотрудница также утверждала, что Нетаньяу кричала на нее в присутствии премьер-министра, обвиняя в том, что она не любит ее мужа и пытается им навредить. И о погоде. Завтра, 12 мая, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Переменная облачность, слабый ветер до 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее в эфире шестая передача с Алиной Дарк.
5: Шестая передача на Первом радио.

0: 17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И шестая передача начинается. И сегодня шестая передача продлится 2 часа. Вместе едем домой, болтаем, слушаем спокойно музыку. А сегодня о музыке у нас будет очень-очень многое сказано. Ну, потому что мы все-таки музыкальная радиостанция, и нужно уделить этому отдельное время. Ну что ж, дорогие друзья, давайте будем приступать к тому самому, зачем мы здесь и собрались. И вот прямо сейчас давайте послушаем Зиверт с ее вот такой новой песней. Называется она «Газ». Давайте слушать, погнали.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что же, добрый вечер всем еще раз. Здрасте, вот кто настроился прямо сейчас на нашу волну. И знаете, вот пришло время поговорить о важном. И ближайшее вот сколько у нас осталось времени, 1:45, мы с вами перейдем в компанию великих мелодий, которые изменили историю кинематографа. А вот задумывались ли вы когда-нибудь, что было бы с вашими любимыми фильмами, если бы из них убрали музыку? Вот просто представьте, «Челюсти» без этого тревожного, нарастающего ритма. Или «Титаник» без флейты. Магия бы просто исчезла. Так что давайте сегодня разберем несколько легендарных примеров. Ну, может, не таких легендарных, у каждого по-своему, естественно. Но подборочку я сделала. Того, как саундтрек превратил просто хорошее кино в бессмертный шедевр. Ну, если даже вы не считаете это кино шедевром, слушайте, будет много фильмов, будет много интересностей. Все равно, я думаю, это будет прикольно. Так что готовьтесь вспоминать любимые сцены и узнавать факты, о которых вы вряд ли догадывались. И сделаем мы начало с помощью Linkin Park и вселенной «Трансформеры». Ведь сложно представить первые части «Трансформеров» без мощного вокала Честера, не правда ли? И песня «What I've Done» идеально совпала с визуальным стилем Майкла Бэя, добавив масштабной экшн-сцене глубины и эпичности. Группа работала в тесном контакте с композиторами, чтобы их звучание гармонировало с оркестровой музыкой фильма. Это сотрудничество стало настолько успешным, что Linkin Park записывали треки для 3 частей франшизы подряд. Для многих фанатов роботы и рок-музыка стали неразделимым целым благодаря этим саундтрекам. Песни помогали очеловечить огромных машин, добавляя им эмоциональный фон через агрессивные и одновременно лиричные мелодии. И после выхода фильма продажи альбомов группы резко пошли вверх, а треки стали гимнами фанатов фантастики. Это был золотой стандарт того, как современный рок может идеально вписаться в блокбастер. Ну а прямо сейчас предлагаю как раз эту композицию и послушать. Но если вы не любите Linkin Park, ну что ж, придется потерпеть, ничего не сделаешь. 3 минуты и 22 секунды. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик.
2: Стройки.
1: Шум. Стресс. Хаос. Суета.
3: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Лидский квас. Любимый квас.
7: Только в Центр Кар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Центр Кар Азур.
7: Дере Хашива 9.
5: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что ж, давайте продолжать узнавать что-нибудь интересное о музыке. И сделаем мы это прямо сейчас. Вот у нас есть тут сообщение. Сообщение его нужно прочитать. Привет, Алина. Я не представляю в себе фильм «Профессионал» без музыки Марихуана. Сергей пишет. Я так понимаю, вы имеете в виду вот эту музыку. Ну что ж, да, действительно, мелодия знакомая абсолютно всем и каждому. А что вы скажете про следующую композицию? Ведь это Элтон Джон и The Lion King. Мультипликация — это жанр, где музыка берет на себя роль второго сценариста. И когда Элтон Джон, сэр Элтон Джон, писал музыку для «Короля Льва», он хотел создать нечто похожее на классические мюзикли, но с африканским колоритом. И песня Circle of Life с ее мощным вступлением. Помните песню? Да, действительно, невозможно забыть ее. Эта песня задает тон всему повествованию, объясняя философию жизни без единого лишнего слова. А вот композиция «Can You Feel the Love Tonight» принесла автору Оскар и стала одной из самых популярных свадебных песен. Музыка в этом фильме настолько сильная, что ее позже перенесли на театральные подмостки Бродвея с колоссальным успехом. Без этих мелодий история Симбы была бы просто красивой картинкой про животных. А сэр Элтон Джон показал, что поп-музыка может нести в себе глубокий философский смысл в рамках детского, да и не очень, в принципе, детского кино. Ну что ж, предлагаю прямо сейчас сэра Элтона Джона и послушать «Can you feel the love tonight?»

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда.

Ну что, продолжим узнавать что-нибудь интересное о кинофильмах и кино, как бы, вселенной. Вот, например, знаете ли вы эти звуки? Конечно же, знаете, потому что их знает абсолютно любой, даже если не смотрел этот фильм. И иногда для того, чтобы напугать зрителя, достаточно всего двух нот — ми и фа. Композитор Джон Уильямс предложил режиссеру Стивену Спилбергу простую тему, имитирующую сердцебиение хищника. Сначала Спилберг подумал, что это шутка, и ожидал чего-то более сложного и пафосного. Однако именно этот пульсирующий ритм создал такое невыносимое напряжение, заставляя зрителей бояться даже пустого океана. Музыка заменяла присутствие акулы в кадре, когда механическая модель монстра постоянно ломалась. В итоге саундтрек стал самостоятельным персонажем, который предупреждал об опасности задолго до появления врага. Этот прием теперь изучают во всех киношколах мира как эталон создания саспенса. Без этих двух нот фильм мог бы провалиться и превратившись в скучный трейлер о сломанной технике. Вот так-то. А вы смотрели «Челюсти»?

0: 26-я передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
12: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Отправляемся в 1977 год. И в середине 70-х годов в кино была мода на электронную музыку и диско. Но Джордж Лукас пошел против тренда. Он попросил Джона Уильямса написать классический симфонический саундтрек в духе старого Голливуда. Это решение полностью изменило восприятие «Звездных войн», превратив космическую сказку в эпическую оперу. И каждому главному герою была присвоена своя музыкальная тема. Вот как, например, то, что знакомо абсолютно каждому. И знаете, когда мы слышим тот самый имперский марш, нам не нужно видеть Дарта Вейдера, чтобы почувствовать его присутствие. Да-да-да-да, именно тот имперский марш. Этот саундтрек стал самым продаваемым в истории чисто инструментальной музыки. Уильямс доказал, что оркестр может звучать актуально даже в эпоху высоких технологий. И магия киномузыки здесь проявилась в создании целой звуковой вселенной. Я хоть не любитель, я честно признаюсь, я не любитель «Звездных войн», но я вполне себе могу оценить красоту этого шедевра. Ну и, конечно же, музыка там просто феноменальная. А какие саундтреки у вас всегда в голове?

Ну что ж, время летит неумолимо. Хочется успеть еще рассказать хотя бы об одном фильме или же мультфильме. Вот, например, возьмем мультфильм «Шрек». Он сделал для популяризации кавер-версии больше, чем любое музыкальное шоу. А использование песни Леонарда Коэна «Аллилуйя» в исполнении Руфуса Уайнрайта создало одну из самых трогательных сцен в анимации.

Песня идеально подчеркнула одиночество героев и их внутреннюю боль, скрытую за комедийным сюжетом. Интересно, что изначально песня Коэна не была хитом, и именно кино дало ей второе, а затем и третье дыхание. И теперь эта композиция ассоциируется с моментом грусти и переосмысления в любом контексте. И Шрек также ввел моду на использование популярных хитов вместо специально написанных песен. Саундтрек фильму стал отличным примером того, как ироничный мультфильм может обладать глубоким музыкальным

музыкальным вкусом. И это позволило взрослым зрителям полюбить картину так же сильно, как и детям, хотя я считаю, что Шрек — это совершенно не детский мультик. Ладно. На самом деле, нет, детям его смотреть тоже можно и нужно, но все равно подтексты там бывают очень и очень интересные. Если не помните, то пересмотрите, ребята, это того стоит, особенно вот первый, просто любовь. Да и второй тоже очень даже неплохо, а вот дальше уже и, ну, такое себе. Ну что ж, я предлагаю сейчас тогда послушать как раз-таки песню из Шрека. Аллилуйя мы слушать не будем, потому что я не хочу грустить и плакать, а эта песня вызывает у меня слезы. А вот Smash Mouth с их All Star, я думаю, самое то для такого вечера. Ну что, погнали?

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй. Никуда не переключайтесь, впереди еще много саундтреков, впереди много чего интересного, ну и, конечно, просто хорошей музыки. А через 5 минут мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире.

0: 26-я передача.
1: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
2: Реклама.
3: Майо, посмотри, какие салоны. Присядем?
4: Конечно, любовь моя.
3: Мама мия, какой комфорт.
4: Еще бы, дорогая, это же Айтали Велла. Высокий уровень стиля и качества.
3: Покупаем?
4: Нет, едем за ним в Израиль. Там выгоднее. Мебель от Айтали Велла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
8: Дельтаформа. Ателье матрасов.
7: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
9: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
10: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
11: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
13: Вкусно.
12: Лидский квас. Любимый квас.
2: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Военнослужащий, приставивший сигарету статуе Девы Марии, приговорен к тюремному заключению. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль объявил о завершении расследования инцидента, который произошел несколько недель назад на юге Ливана. Тогда в социальные сети была выложена фотография, на которой израильский военнослужащий с сигаретой во рту вторую подносит ко рту статую Девы Марии. Это вызвало скандал и воспринималось как глумление над христианским символом. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что по решению командира 162-й дивизии бригадного генерала Сагива Дахана солдат, запечатленный на фотографии, приговорен к 21 дню военной тюрьмы, а снимавший это сослуживец к 14 дням тюрьмы. В армии подчеркнули, что расценивают произошедшее как серьезное нарушение и напомнили, что Цааль уважает свободу вероисповедания, святые места и религиозные символы всех конфессий. Перед вводом подразделений в зоны операций личному составу дополнительно разъясняются правила обращения с религиозными объектами и символами. Объединенные Арабские Эмираты перевели 100 миллионов долларов Совету мира, международному органу под руководством США, отвечающему за послевоенное восстановление сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на американского чиновника и ближневосточного дипломата. Издание отмечает, что это крупнейший на сегодняшний день реальный взнос при общем объеме обещанных пожертвований в 17 миллиардов долларов. Средства предназначены для подготовки палестинских полицейских сил численностью около 27 тысяч человек. Их обучением будет заниматься Эмиратская охранная компания на территории Египта и Иордании. Создание полиции рассматривается как приоритетная задача для постепенной замены Цааля в секторе. Набор кандидатов начался еще в феврале, и, по словам спецпосланника Совета мира Николая Младенова, заявки подали несколько тысяч палестинцев. При этом заявки могут подать также бывшие гражданские служащие Хамаса, однако они должны пройти проверку Шабака. Переговоры о разоружении Хамаса зашли в тупик. Национальный комитет по управлению Газой спустя 3 месяца после создания так и не приступил к работе на территории сектора. Военный суд Иудеи Самарии признал Низми Абу-Бакра виновным в предумышленном убийстве старшего сержанта Цааля Амита Бен-Игаля, совершенном в деревне Ябат 12 мая 2020 года. Он также был признан виновным в воспрепятствовании правосудию. Согласно обвинительному заключению, поданному военной прокуратурой, террорист сбросил с крыши здания половину бетонного блока весом от 9 до 11 килограммов в сторону военнослужащих Цааля. Брошенный блок попал в старшего сержанта Амита Бен-Игаля, нанеся ему критическую черепно-мозговую мозговую травму. После этого террорист скрылся с крыши в своей квартире и притворился спящим, пытаясь помешать силам безопасности его обнаружить. Позднее он вернулся на место, где бросил бетонный блок, собрал его осколки и выбросил их в траву у края тропы. Полиция Израиля закрыла часть пляжа Ацук на севере Тель-Авива после того, как на берегу и в море были обнаружены фрагменты боеприпасов. На месте работают саперы, присутствуют дополнительные силы полиции, и территория оцеплена. Полиция призывает граждан не приближаться к району и не прикасаться к подозрительным предметам. Как сообщает Reuters, Великобритания сегодня расширила санкционный список, включив в него 12 физических лиц и организаций, причастных к враждебной деятельности в интересах Ирана. Санкции направлены прежде всего против криминальной сети Зиндашти, группировки, действующей под руководством иранского наркоторговца Наджи Зиндашти в интересах разведки Ирана. По данным западных спецслужб, эта сеть занимается убийствами и похищениями иранских диссидентов в разных странах мира, а также оказывает финансовые услуги в интересах иранского режима. Под санкции также попали обменные пункты и финансовые посредники. Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в Великобританию и отстранение от руководства компании. Иран неоднократно отвергал причастность к подобной деятельности на территории других государств. И о погоде. Завтра, 12 мая, на большей части территории страны температура воздуха повысится, переменная облачность, слабый ветер до 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача на Первом радио.

18.08 в стране, а это значит, что второй час шестой передачи начинается. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Приветствую всех, дорогие друзья. Шестой передачи остался всего один час, а все почему? Да потому что потом будет программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а после этого программа «Белая карта». Ну, а я продолжу нашу сегодняшнюю тему, и говорим мы о саундтреках к фильму, без которых, в принципе, этот фильм, может быть, и не имел бы такой популярности. Иногда я даже популярность саундтрека превозносит гораздо, становится больше, чем, в принципе, любовь к самому фильму. И знаете, если вы сейчас последние несколько дней сидите в интернете, то вы наверняка слышали эту песню и вы не могли ее пропустить. Ну, либо же я вас поздравляю, вы недостаточно сидите в интернете, и это замечательно. Everybody going out of their skin. See we get to the end, but that's where we begin. You feel it? The Chemical Brothers с песней Go. Песня, если не ошибаюсь, то ли 6, то ли 7 лет. В принципе, знаете, песня на самом деле классная, но я не скажу, что я ее до этого как-то особо слушала. А теперь она перекочевала в мой плейлист, и это я еще не смотрела фильм. Какой фильм, спросите вы? Фильм «Вершина» 2026 года с Шарлиз Терон и Тероном Эджертоном. И сейчас этот фильм вирусится везде именно из-за одной конкретной сцены и этой композиции, и честно, у меня каждое второе видео практически, которое я вижу, именно с этим. Я понимаю, что алгоритмы настроены таким образом, но, честно, меня это уже достало немножечко. Хочу что-то другое интересное посмотреть. Но! Факт в чем? Иногда действительно достаточно вот просто кусочка фильма и конкретной песни, чтобы это все просто завирусилось нынче. Ну а сейчас мы поговорим скорее уже про классику, а не какие-то там вирусные видео последнего времени. Мы поговорим про Рокки и гимн победителей. Знаете эту песню? Конечно же, знаете, песня «Gonna Fly Now» Билла Конти сделала для мотивации спортсменов больше, чем любой тренер в мире. Ведь когда звучат эти трубы, перед глазами моментально встает образ Сильвестра Сталлоне, бегущего по ступенькам Филадельфии. И музыка в роке — это не просто фон, это пульс самого героя, его воля к победе. И она начинается тихо и постепенно нарастает, заставляя зрителя буквально физически чувствовать прилив сил. Саундтрек был номинирован на «Оскар» и стал неотъемлемой частью спортивной культуры. До сих пор на марафонах и в спортзалах эта мелодия является самой популярной для финишного рывка. Режиссер фильма признался, что без этой музыки финальный бой выглядел бы просто как драка двух уставших мужчин, а музыка превратила спорт и в искусство, и личную драму. Но если мы уже говорим про Рокки, то мы не можем не упомянуть еще одну песню. Догадались, какое? Ну, конечно, догадались. «Eye of a Tiger» группы Survivor стала знаменитой благодаря фильму «Рокки 3». Это третья часть истории про того самого Рокки Бальбоа с Сильвестром Сталлоне. И именно под эту песню идет одна из самых известных тренировочных сцен в кино. И после выхода фильма композиция стала мировым хитом и до сих пор ассоциируется со спортом, мотивацией и боевым настроем, конечно же. Ну, а сейчас этот боевой настрой я хочу подарить и вам.

0: Шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Каждый вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Реклама.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Боль мешает жить? BQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
8: Центр Карг с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Лидский квас. Любимый квас.
5: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Шестая передача продолжается. Ну и давайте продолжим нашу сегодняшнюю увлекательную тему и перейдем к криминальному чтиву. Квентин Тарантино известен тем, что не заказывает музыку композиторам, а выбирает ее из своей личной коллекции винила. В криминальном чтиве он объединил серф-рок 60-х и забытые соул-хиты, создав уникальный стиль. И знаете ли, вот эта вот композиция, которую мы сейчас услышим, «Мистер Лу», давайте послушаем. Вы скажете, ну я же где-то еще слышал. Да, я скажу, вы абсолютно правы, но, в принципе, вот Квентин Тарантино ее сделал безумно популярной. Такой с энергичной гитарой стала синонимом драйва и опасности с первых секунд фильма. И после выхода картины продажи музыки в стиле серф выросли в несколько раз, а старые исполнители вернулись в чарты. А музыка здесь работает как маркет такой стиля, и она делает персонажей круче, добавляет иронии в жесткие сцены. Знаменитый танец Джона Траволты и Умы Турман под «You Never Can Get Tell» стал одним из самых цитируемых в истории. Тарантино доказал, что правильно подобранный старый трек может звучать свежее любой новинки. Это магия вкуса, которая превращает фильмы в икону стиля. А вы признавайтесь, видели Квентина Тарантино на улицах Тель-Авива? Мне до сих пор не посчастливилось. А так хотелось бы, эх!

Ну, а мы передвигаемся в другую вселенную, и вы ее узнаете с первых секунд. Ну, я надеюсь. Да-да, пираты Карибского моря. Клаус Бонетти и Ганс Циммер создали эту тему «He's a Pirate», которая моментально стала современной классикой. Интересно, что на написание главной темы было потрачено очень мало времени, так как сроки поджимали. Режиссер хотел чего-то энергичного, что отличалось от классических морских мелодий прошлых лет. И в итоге получился мощный симфонический рок. И он, согласитесь, придает приключениям Джека Воробья эпический масштаб. Эта музыка настолько заразительна, что ее используют на спортивных аренах и в цирковых шоу по всему миру. Она идеально передает характер героя – хаотичный, дерзкий и всегда готовый к авантюрам. Без этого ритма морские сражения выглядели бы куда менее захватывающе. И музыка сделала пиратов снова крутыми в глазах широкой публики.

0: А тем временем нам написала Ольга. Алина, добрый вечер. А дикие домашние будут? Ольга, как вы вовремя написали. Конечно, будут. Прямо сейчас мы узнаем что-нибудь новенькое. О ком, как вы думаете? Правильно, о черепахах.
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир черепах. Черепахи – одни из самых древних животных на планете. Они появились еще во времена динозавров и пережили миллион лет эволюции благодаря своему прочному панцирю и способности приспосабливаться к разным условиям от пустынь до океанов.
3: Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным. 300 лет тому назад.
2: Черепахи существовали еще более 200 миллионов лет назад. Они старше змей, крокодилов и даже многих динозавров.
4: Носорог, рок, рок, идет. Крокодил, дил, дил, плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу.
2: Панцирь черепахи – это часть ее скелета. Он соединен с ребрами, поэтому вылезти из панциря она не может. Некоторые морские черепахи умеют возвращаться именно на тот пляж, где родились, даже спустя десятки лет. Температура песка влияет на пол малышей. В теплом песке чаще рождаются самки, а в прохладном – самцы. Морские черепахи могут проплывать тысячи километров во время миграции.
5: Морская черепашка.
2: У черепах нет зубов, но есть очень мощный клюв, которым они легко разгрызают пищу. Некоторые виды могут жить более 100 лет. Настоящие долгожители животного мира.
6: Когда пройдет 100 лет, и нас с тобой здесь нет.
2: Черепахи умеют чувствовать магнитное поле Земли. Это помогает им ориентироваться как встроенный навигатор. Есть черепахи размером с монету, а есть гиганты весом более 300 килограммов.
7: Я сюда приехала розовой здоровою, но кто-то обозвал меня толстой коровою.
2: Несмотря на медлительность на суше, многие морские черепахи очень быстрые и ловкие пловцы. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
8: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Только в «Центркар».
5: «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
6: «Центркар Азур».
7: Мягкий.
8: Жесткий.
7: Мягкий.
8: Жесткий.
9: Трудно выбрать. «Дельтаформа». Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: Звездочка 3849.
11: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что же, давайте еще узнаем что-нибудь интересненькое об очередной песне, точнее, саундтреку к фильму. Именно об этом мы сегодня и разговариваем. И сейчас мы отправляемся в 1992 год. Фильм «Телохранитель» и Уитни Хьюстон. Изначально главной темой фильма должна была стать иная песня. Называлась она «What Becomes of the Broken Hearted». Но ее уже использовали в другой картине. И именно Кевин Костнер предложил Уитни спеть кавер на кантри-песню Долли Партон «I Will Always Love You». Хьюстон сначала сомневалась, но когда начала петь начальные строки без инструментального сопровождения, все в студии замерли. Этот момент акапелла в начале песни стал визитной карточкой саундтрека и усилил драматизм фильма в десятки раз. Альбом с саундтреком стал самым продаваемым в истории, а песня возглавляла чарты рекордное количество недель. Фильм получил смешанные отзывы критиков, но музыка сделала его бессмертной классикой. И многие зрители шли в кинотеатре только ради того, чтобы услышать этот невероятный голос на больших колонках. И музыка здесь не просто дополняет кадр, она полностью доминирует над ним. Так что давайте послушаем.

Не поверите, но подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее вас ожидает выпуск новостей. Сразу после него Марьяна Беленькая в программе «Прямой ответ». А уже с 8 до 9 вас ожидает программа «Белая карта». Ну что ж, дорогие друзья, всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Услышимся с вами завтра, конечно же, на волне Первого радио. С вами была я, Алина Дарк. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Марио, посмотри, какие салоны. Присядем?
4: Конечно, любовь моя.
3: Мама мия, какой комфорт.
4: Еще бы, дорогая, это же Alto Livello. Высокий уровень стиля и качества.
3: Покупаем?
4: Нет, едем за ним в Израиль, там выгоднее. Мебель от Alto Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицом. Звездочка 9246.
5: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
9: Вкусно.
8: Лицкий квас. Любимый квас.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: На юге Ливана ликвидированы боевики Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 19 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бойцы 146-й дивизии ЦААЛя обнаружили накануне двух боевиков Хизбаллы, которые проникли в здание вблизи израильских позиций на юге Ливана и готовили нападение. Боевики были ликвидированы ударом ВВС. Помимо этого были атакованы объекты инфраструктуры и склад вооружений Хизбаллы. Пресс-служба ЦААЛя сообщает, что в последние часы боевики Хизбаллы запустили несколько ракет и дронов «Камикадзе» по израильским силам на юге Ливана. Два беспилотника поразили инженерную технику, в которой в тот момент людей не было. Пострадавших среди военнослужащих нет, технике причинен ущерб. Из больницы Пурия в Твери сообщили, что усилия по спасению жизни мужчины, сбитого машиной на 807-й трассе недалеко от перекрестка Мигдаль, не увенчались успехом. Мужчина скончался. Погибшему было около 30 лет. Дорожная полиция продолжает расследовать обстоятельства ДТП. Как сообщает информационный портал «Вести», премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу резко отчитал главу Моссада Давида Барне после того, как тот направил секретное письмо юридическому советнику правительства Гали Бараф-Миаре против назначения Романа Гофмана. По данным СМИ, Нетаньяу заявил, что Барне превысил полномочия, отправив это письмо. Речь идет о продолжении позиции главы Моссада, которую он ранее изложил в комиссии Груниса, где выступал против назначения Гофмана руководителем внешней разведки. Сегодня в возрасте 69 лет умер Мухаммад Халаби, который был осужден за серию жестоких убийств, потрясших Израиль в конце 80-х. По сообщению службы тюрем, Халаби умер в результате тяжелой болезни, его диагноз не разглашается. В октябре 1989 года он и его брат Махмуд были арестованы по подозрению в убийстве, и вскоре выяснилось, что их жертвами стали не менее 7 человек, включая чемпионку по боксу 21-летнюю Сабрию Турк. Суд приговорил обоих братьев к 7 пожизненным срокам. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стране с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. По словам Трампа, иранцы заявили, что не располагают технологиями для уборки ядерной пыли. Дональд Трамп также сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасного прохода гражданских судов через Ормузский пролив. И о погоде. Завтра, 12 мая, на большей части территории страны температура воздуха повысится, переменная облачность, слабый ветер до 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Далее на первом прямой ответ с Марианной Беленькой.
12: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
0: Здравствуйте, как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ», и я, Марианна Беленькая, приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Ну, а также не забывайте задавать вопросы нашему гостю, а сегодня с нами Сергей Мигдаль, эксперт в сфере безопасности, бывший офицер оперативного отдела Международного департамента полиции Израиля. Собственно, вот такое длинное представление. Здравствуй, Сергей.
9: Здравствуйте. Еще не все регалии мои.
0: А, да, у тебя, я видела, что в твоем телеграм-канале Peacemaker, да, расширился список. Ты еще упоминаешь про инженерные войска, что ты ветеран инженерных войск. Что еще я забыла?
9: Да, да, ну, как и очень многие израильские граждане. Кроме этого, я еще инженер-механик. Выпускник Ленинградского института текстильной и легкой промышленности.
0: Это, думаю, нам к делу не поможет для твоей биографии. Но все равно интересно. Но я хотела еще начать разговор, по крайней мере, очень много тем, которые хотелось обсудить, с того факта, что, во-первых, ты живешь частично в Израиле, частично в Лондоне, это тоже не секрет. И вот как раз сегодня горячие новости, которые связывают Лондон с Израилем, вернее, даже Лондон с Ираном. Сейчас я для тех, кто пропустил, я даже процитирую. Это было сообщение расследования телеканала CNN, которое установило, что за волной последних антисемитских нападений в Европе стоит корпус стражи исламской революции, действующий через иракскую группировку. И журналисты CNN выдавали себя за молодых лондонцев, нашли в сети телеграм-каналы, открыто рекламирующие себя, как связанные с иранской разведкой. Ну и дальше вербовали агентов для разных акций, в том числе пиар-акций на улицах Лондона. Но вот почему именно Лондон, как тебе кажется, выбран таким такой сценой? Почему маскировали под молодых лондонцев? И вообще, что это за такая акция?
9: Если уж вы спрашиваете о Лондоне... Почему-то эхо есть.
0: Так, мы сейчас попробуем разобраться с эхо. Ну да, такое, к сожалению, бывает. В наушниках иногда лучше... Ну, вот, ну, будем надеяться. Ну, попробуй, если можно.
9: Вчера, кстати, в Лондоне состоялась большая демонстрация против антисемитизма и в поддержку Израиля в самом центре, Уайтхолл, рядом с Даунинг-стрит. Было очень много людей, десятки тысяч пришли. Были не только евреи, конечно, было много очень иранцев. С иранскими флагами, где изображен лев, да, старого шахского режима, немало индусов, христиан, выступали и христианские пасторы, представители мусульманской общины, между прочим. То есть было это все очень, так сказать, вдохновляюще вообще-то. Но вот я просто хотел отметить, что, среди прочего, один из руководителей еврейской общины говорил там, что мы не просто собрались тут в честь там, солидарности с евреями Израиля и в протест против грядущего антисемитизма, а именно то, что собрались в Даунинг-стрит, потому что есть конкретные требования от правительства Великобритании, чей премьер-министр, министр внутренних дел выражает беспокойство, озабоченность, да, солидарность с еврейской общиной, но... Как бы вот когда надо что-то делать, по многим причинам особенно ничего не делают. И среди того, что вот один из лидеров еврейской общины в своем выступлении упомянул, был именно запрет такого рода организации. Во-первых, в первую очередь наложить, наконец, запрет на деятельность корпуса стражи исламской революции, запретить движение братьев-мусульман. И также запретить связанные с ними различные организации, запретить марши, например, в поддержку Хамаса, как это сделали после 7 октября сразу в Германии. Теперь ну, к вашему вопросу, не только Лондон. То есть корпус стражи исламской революции, иранцы занимаются этим по всей Европе и в Америке тоже. да, используя в том числе вот такие современные технологии, используя Telegram. Это во многом похоже на то, как они используют Telegram, кстати, в Израиле для вербовки вот этих различных горе-шпионов. Широко используют Telegram и во всей Европе, и в Америке. И там у них есть различные агенты, агенты влияния, различные люди, которые они подталкивают на всякие акции. Да, иногда просто чисто с пиаром. Да, нарисовать, например, свастики в Нью-Йорке на синагогах, еврейских ресторанах. Да, и как потом выясняется после расследования, что это было именно сделано после того, что люди, которые пойманы, были завербованы через Telegram. И как бы следы вели именно снова к каким-то подразделением КСИР или каким-то группам, которые от его имени или под его руководством выступают. Англия действительно немножко особый случай, поскольку именно в Англии такая атмосфера, что как гораздо меньше, чем в Европе, например, есть запреты на деятельность различных организаций антиизраильских, антисемитских. Да, Англия вообще всегда отличалась своим таким подходом, что давать свободу всем, и недаром туда бежали люди еще сотни лет назад, диссиденты из различных стран, причем с самыми противоположными точками зрения, естественно. И в Англии есть какая-то принципиальная позиция, что они не хотят или очень минимально хотят ограничивать свободу слова, свободу выражения, да, и должны быть, ну, очень серьезные указания на то, что это действительно речь идет о каких-то выражениях и каком-то речи и каких-то действиях, которые могут привести, ну, уже к опасности убийства. Я, естественно, лидеры еврейской общины, очень многие вообще в Англии считают, что эта планка уже давно перейдена, и британское правительство не делает вот запретные меры такого рода и прочего, не потому, что они прошли эту планку, а потому, что она опасается реакции избирателей своих же, потому что и так уже часть своих избирателей большую она потеряла. Это было очень сильно по ним как бы ударило даже на вот победных для лейбористов выборов 2 года назад, когда несколько видных членов лейбористской партии потерпели поражение в своих округах и проиграли не консерваторам, а представителям так называемой, это называлось партии, даже иногда называли партия Газы, хотя это не официальное название, это в основном мусульманские кандидаты, в первую очередь выходцы из Пакистана и Бангладеш, которые главная у них была тема выборов в английский парламент, это как помочь Газе и как бороться с Израилем. И к ним перешло большое количество избирателей лейбористов. Некоторые из людей, которые сейчас министры, правительство Стармера, скажем, Вест Стритинг, есть министр здравоохранения, кстати, один из самых, ну, хорошо относящихся к Израилю людей в нынешнем правительстве, да, в общем, друг, считается, еврейской общины, он еле-еле победил в своем округе, в котором он уже много лет парламент, всего 500 голосов только выиграл, вот у такого представителя партии Газы, такого страшного, с горящими глазами, бородой, в голубии, то есть там как бы такой типичный шамасник, да, только автомат давай и вперед, как говорится, в Сэджей. Вот, такие тут люди есть, и это немало, и я так шучу, но это речь идет о сотнях тысяч избирателей, да, если не миллионах, голоса которых очень важны, да, именно для лейбористов, поскольку ясно, что они там не будут голосовать ни за консерваторов, ни за партию реформ, у тех совсем другие избиратели. И поэтому позиция Стармера и руководства лейбористской партии, правительства была, что они всегда выражали озабоченность, негодование, солидарность, но ничего особенно не делали, да. Что им особенно не помогает, да, на всех вот демонстрациях и различных выступлениях сторонников этой партии Газы или сторонников Джереми Корбина, или теперь есть сторонники Зеленой партии, которая как бы считается более респектабельное лицо вот этого группы населения в том числе, имея там в этой партии такую странную амальгаму крайне левых сторонников борьбы против угля, атома и нефти и за белочек и лис, и вместе с ними там такие совершенно уже конченые исламисты, да, которые просто пишут какие-то страшные вещи в Фейсбуке. Жалко, Гитлер не доделал работу и все такое, что даже их лидер иногда там, кое-кого из них увольняет. Лидер у них, как положено, кстати, его зовут Зак Полянский, он еврей-гомосексуалист. Вот, и антисионист, а мама его, естественно, тоже еврейка, но сторонница Израиля. Кстати, чего они регулярно ругаются в Твиттере между собой. Это вот просто о состоянии британской политики. И Британия еще очень важная страна, да, ведь... Если немножко говорить о практической стороне этого дела, в КСИР, в Иране видят британцев, ну, если не как малого сатану, но как важного союзника США, несмотря на все разногласия.
0: Да, хотя они так отстраняются от этой войны, мы тут вообще ни при чем, и мы не полезем. Вот старый
9: но это совершенно, и как мы помним, пытались по приказу иранского КСИР Хизбалла выпустила в начале вот военных действий, в начале марта, несколько беспилотников, один из которых, кстати, попал в ангар, где обычно стоят самолеты американские, просто там он был пустой на тот момент. Также они запускали, мы видели, пытались запустить ракету промежуточной дальности в направлении британской базы Диего Гарсия, обстреливают и британские базы в Иордании, например, в Ираке. То есть они, да, считают, даже то, что вот кажется Стармеру, что он ни в чем не участвует, иранцы так не считают. Да? Иранцы считают, что предоставляя все-таки базы, в первую очередь, Лейкенхит и Фэрфорд и Диего Гарсия для американцев, они как раз на самом деле очень участвуют и считают их легитимной целью. И как бы все-таки реально, да, в реальной жизни Великобритания, вооруженные силы Великобритании, Министерство обороны и британская разведка – это организации, которые очень тесно сотрудничают с Пентагоном и американской разведкой. И поэтому Англия в том числе становится очень важным полем деятельности для КСИР, и плюс удобно, что в ней есть уже огромное количество людей, которые очень восприимчивы к такого рода вербовке и пропаганде. Да, и, то есть речь идет конкретно, вот эта организация, название которой я, кстати, своему забыл, на букву А, что-то там, Ансар аль-Исламия, да, они,
0: такие,
9: вот она, да, она управляется практически от КСИРа, из Тегерана, в том числе имеет связи вот с этой Катаеб Хизбалла, шиитской организацией в Ираке, которая аффилирована с Ираном, и они работают во всей Европе, не только в Англии. Уже зарегистрированы факты, что они стояли с какими-то акциями против еврейских организаций, синагог, ресторанов и прочих мест в Германии, в Бельгии, в Голландии, во Франции. И вот в Англии тоже. То есть в этом смысле их как бы замах на всю Европу, просто в Англии им даже еще удобнее, поскольку в Англии им практически нет противодействия. Вот вроде после последнего нападения, да, когда были ранены два еврея сумасшедшим исламистом в Голдерс Грин несколько дней назад, заявил все-таки премьер-министр Стармер, что он собирается продвигать решение о запрете Корпуса Стражи Исламской Революции. Да, ну, объявление о террористической организации со всеми вытекающими из этого последствиями. Посмотрим, как он, сможет ли это он сделать. В принципе, как бы у него есть для этого большинство в лейбористской партии, но он, естественно, будет подвергать его критике. И главное, против этого все время выступает, насколько я понимаю, британский эстаблишмент в виде Foreign Office, а именно руководителей того, что называется Civil Service, Министерство иностранных дел. Да, они против, они говорят, вот, что не надо провоцировать.
0: Какие-то, да, вот мы что-нибудь такое сделаем. Да,
9: но не просто провоцировать, у них там есть, говорят они, проблемы какие, например, ведь есть заложники британские.
0: Это
9: уже больше полутора лет, например, в тюрьме Вин находится пара, очень приятные люди, да, они путешествовали вокруг света на мотороллерах. Да? И ехали, приехали из Пакистана в Иран, естественно, по дороге уже туда, в сторону Турции, фоткались на фоне каких-то красоток, естественно, схватил, обвинил их в шпионаже в пользу Моссада, ЦРУ, MI6, и дали им по 10 лет каждому, да, они находятся в ужасных условиях, у них есть сын тут, который за них борется, и как бы представители Ирана намекают, что в ответ, скажем, на запрет КСИР могут закрутить гайки, да, могут вещи и похуже сделать. Люди уже забыли, но с 90-х годов более 10 лет отношения между Британией и Ираном были разорваны. Почему? Потому что толпа боевиков Басидж, ну и как бы созданных просто иранцев, ну, в рамках, знаете, организованного гнева трудящихся, напала на посольство Великобритании в Лондоне и разгромила его. А посол со своими помощниками, они укрывались в специальной комнате безопасности с бронированной дверью в течение 1,5 суток, пока после очень большого давления, там, и даже через Швейцарию, там, нейтральную и Пакистан, приехала все-таки полиция и выгнала этих басиджей с, там, с территории посольства, которое было полностью разгромлено. И Британия тогда порвала отношения. А потом отношения были восстановлены лет через 10 после этого. То есть есть им чего как бы опасаться, но это они как бы сами виноваты, потому что вот есть, например, Америка и Канада, две важные страны, которые не имеют никаких отношений с Ираном и прекрасно живут. Канада – это часть британского даже содружества, то англичане могли бы взять, но это для Foreign Office было все время неприемлемо, поскольку они считают, что они должны как-то влиять, иметь влияние в Иране, продвигать там интересы Англии, и должно быть у них там посольство. То есть есть конкретная вот боязнь, и тут можно понять Стармера, потому что если после этого что-то такое случится, то виноватым сделают опять его. Все от средств массовой информации до его противников, его собственной партии. А как мы знаем, его личное положение как премьер-министра сейчас очень шаткое и так.
0: Давай тогда оставим судьбу Стармера, посмотрим, как она будет развиваться и без нас. Сейчас уйдем на небольшую рекламу и перейдем уже непосредственно к Ирану, а может быть и начнем с визита Дональда Трампа в Китай, который тоже так или иначе связан с Китаем. Ну, вернемся через минутку.
13: Прямой ответ.
14: Реклама. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
15: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
16: Вкусно.
17: Лицкий квас. Любимый квас.
18: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
19: Максана и Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Реклама.
20: Прямой ответ.
0: Мы продолжаем разговор. У нас в студии Сергей Мигдаль. Мы обсудили, почему КСИР так любит использовать Лондон, вернее, территорию Великобритании для своих антисемитских атак и вообще подогревания обстановки. А хотелось перейти непосредственно к Ирану. Вот сегодня как раз накануне стало известно, что Иран наконец передал свой ответ Вашингтону. Сейчас появляются подробности. Вот буквально недавно сказал Дональд Трамп, что Иран предлагает ему вывести из территории Ирана, помочь, чтобы американцы помогли, то, что высокообобщенные радиоактивные материалы с разрушенных ядерных объектов. С другой стороны, Трампа ничего не устраивает. То есть очень много противоречивых сведений о том, что происходит. И Трамп одновременно планирует возобновить операцию «Свобода», проект «Свобода» по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Правда, в новой уже какой-то редакции, если можно так сказать, более усиленной, что будут брать корабли на абордаж. Что вообще собирается Трамп делать и что, куда движутся события в Ормузском заливе? Проливе.
9: Я бы сказал, что вообще движутся события к возобновлению активных военных действий.
0: То есть, вот,
9: с одной стороны, будет Иран,
0: уверен.
9: С другой стороны, Израиль и США. Ну, вот вы меня спросили, я ответил достаточно уверенно. Это не 100%, но куда движется, безусловно. Я как бы все-таки веду телеграм-канал, где просто описываю каждый день огромное количество техники, вооружений, которые едет, знаете, откуда? Из Америки сюда. И не только в Израиль, но и в Иорданию, в Саудовскую Аравию. Зачем? Если бы хотели бы отменить, наверное, везли бы в другую сторону. Я человек простой, так в деревне у нас учили. Две логики.
0: Если ружье, то оно стреляет, да.
9: Какое-то место. Приносит экскаватор, кран, рабочих, наверное, там что-то будут строить. Не хотели бы там что-то строить, везли бы в другое место, наверное. Вот, это такая простая логика, да? Ну, как бы я шучу только наполовину, потому что было понятно, было понятно, что такие огромные разногласия и такой разрыв между минимальной позицией Дональда Трампа и США и максимальной позицией Ирана, что не видно было никакой реальной возможности для компромисса на дальнем этапе. То есть единственный компромисс тут мог быть, ну, почти как между Путиным и Зеленским, чтобы одна сторона капитулировала, да, в кавычках. То есть пошла на отказ от большинства своих принципиальных требований, чего совершенно я не вижу ни со стороны Америки, ни со стороны Ирана в ближайшем будущем. Да, потому что и так сформулировали вопрос про там Ормузский пролив, и все это при всем уважении все-таки сайд-шоу, да, один из побочных эффектов всего этого конфликта, не главная тема, да, которая возникла уже после его начала. И то, что, мне кажется, происходит сейчас, это что Дональд Трамп тянет время.
0: Для поджидания, да, но одновременно техники. Ну, то есть, когда больше...
9: Да, не только для этого, но и для... Есть конкретная причина, а именно его визит в Китай. И он тянет время до того, как он закончится, да, этот визит в Китай, а пока это происходит, одновременно продолжается наращивание группировки на Ближнем Востоке. Вот прямо сегодня еще приходят дополнительные новости на эту тему. Не буду, так сказать, пудрить мозги слушателям и зрителям этим делом, то есть это продолжается. И не исключено, конечно, что Трамп, будучи в Китае, поднимет тоже темы, поскольку... Китай не только мировая держава, но у него есть все-таки достаточно близкие отношения с Ираном, хотя важно подчеркнуть, что Иран не получает приказов указания от Китая. Они, как мы видели на пресс-конференции замминистра иностранных дел Ирана, сами считают себя сверхдержавой. У них своя идеология, отнюдь не китайская, у них свои амбиции, которые в некоторых местах, между прочим, с китайскими сталкиваются. Скажем, в той же Афганистане, например, и еще в некоторых местах, на Закавказье, в Средней Азии. Там тоже есть всякие проблемы. Более того, Китай, конечно, ему очень важно, как такой мощной индустриальной экономики, он в отличие, в первую очередь, от США, Китай очень зависит от поставок нефти, сжиженного природного газа из Персидского залива. И тут у него сложная игра, потому что из этого, из того, что он получает огромного количества нефти, по-моему, то ли треть, а может быть даже всего лишь четверть даже, это из Ирана. А остальные, соответственно, три четверти, или 65%, или 70%, получает из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Эмиратов, Омана. То есть с ними он отношения тоже не хочет портить. Он играет тут сложную игру, поскольку мы знаем, как сейчас и что сейчас думают в таких странах, в этих странах в Иране. Особенно эмиратовцы, кувейцы, например. Там никакой любви к Ирану нет, и они совершенно не хотят, чтобы Иран вышел усилившимся из этой вот всей борьбы. В рамках вот всей этой подготовки, да, есть и тема, естественно, Персидского залива и Ормузского пролива. И тоже надо внести тут коррективы про то, что говорит. Вот, во-первых, у нас есть разные вещи. Есть блокада, которую американцы объявили уже после начала перемирия, правильно? Эта блокада, никто ее не отменял. Она действует, и уже мы видим, что приходится им буквально там до минимума снижать добычу, особенно в западном Иране, и пытаются заполнять какие-то старые танкеры, которые стоят у острова Харк, и просто не исключено, что скоро уже придется прекращать им за добычу в некоторых местах, и они пытаются, да, выходить оттуда, и мы видели уже всяческие инциденты, именно поэтому вот буквально два дня назад какие-то представители КСИР сказали, что они вот будут реагировать резко, что любая следующая попытка нанести кинетический удар по какому-нибудь иранскому танкеру или судну, или высадить там как, силы специального назначения, то есть взять на абордаж, как американцы уже не раз делали, приведет к очень резкой ответу Ирана, удару массированному по американским базам. Важно отметить, что тут ведь не только Трамп решает, да, как в любой войне, в любом конфликте есть две стороны, иногда даже больше. Да, в поле две в воле, как говорит Марк Солонин, и иранцы тоже имеют возможность какие-то действия предпринимать, у них есть субъектность, и они, например, я не исключаю, что в течение ближайших 72 часов до начала визита Дональда Трампа попытаются подложить ему какую-то свинью, да, именно там в Ормузском проливе, или как реакция на вот действия очередных американцев по поддержанию режима блокады. Совершенно отдельным сектором является именно вот эта история с Project Freedom, а именно планом Дональда Трампа или кого-то из его помощников по поводу проводки судов через Ормузский пролив, как тех, которые застряли в Персидском заливе, а их там сотни, и есть, наоборот, сотни многие, которые застряли в Оманском заливе на востоке и ждут прохода в Ормузский пролив, чтобы дойти до Саудовской Аравии, Эмиратовских портов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Ирака. И есть с этим проблемы, да, как мы знаем, Трамп приостановил эту операцию. Поводом для этого он назвал просьбу Пакистана, его любимых пакистанских товарищей. В Москве в 90-х говорили, ну, такие люди попросили. Да.
0: Безусловно, как тут отказать? Ну, да. Как говорят, что...
9: Да, на самом деле, по-моему, добавить, это не была главная причина, да?
0: Да.
9: При всем уважении пакистанским товарищам, главная причина была, американцы провели успешно два судна компании «Майерс», Кобальт, американских флагом. Одно из них, по-моему, даже работало на Министерство военное США, на Пентагон, что там возило для американских сил в саудовские порты. И да, мы помним, там пытались этому мешать иранцы, американцы отбились и защитили эти суда. Все нормально, то есть это работает. Я не сомневаюсь, что американского флота, крупнейшего и величайшего там в истории человечества, сможет с определенными усилиями эту операцию продолжать. Главная проблема с кем?
0: Да,
9: потому
0: кто
9: что, в отличие
0: пройти
9: от судов... Одно дело американские моряки или даже суда под американским флагом, которым можно, в общем, приказать, а другое дело суда нейтральных и других стран, принадлежащих судоходным компаниям со всего мира, плавающим под другими флагами. Они, многие из них просто боятся, у многих есть просто проблема, что им закрыли, отменили страховку временно. А без страховки они никуда не пойдут. А приказов от Дональда Трампа и США они не принимают. Да? И это другая ситуация, чем то, что было, например, во время Второй мировой войны, когда была официально объявленная война. По приказу президента Рузвельта суда норвежского, польского и многих других флотов просто были практически реквизированы. Да? То есть их компаниям там оплачивалось что-то, но на каждое судно помощник капитана появился американский военный моряк, были установлены пулеметы, практически оно стало военным судном, которое возило грузы, да, в Англию, в Россию, в Советский Союз, в другие места и так далее, с огромной опасностью, 1000 моряков погибли, да, но сейчас другая ситуация, и поэтому, по-моему, основная причина была просто, чтобы некому ему было проводить, да, но это еще раз сейчас не главное, сейчас такой опасный момент, это именно то, что идет вокруг блокады, потому что я уверен, что иранцы попытаются испортить праздник Трампу и устроить ему какую-то неприятность как раз перед его визитом в Китай.
0: Интересно, что это может быть, и что вообще, ты говоришь, что будут военные действия, но вот по какому сценарию, и что, какие варианты есть у Трампа, то есть действовать в Ормузском проливе мало, что еще можно... Какие у него еще остались цели в Иране, или все-таки пойдет о том, что создать плацдарм в Иране, тоже были такие варианты, оттуда действовать по развалу режима, и вообще вопрос с режимом, он еще актуален или нет?
9: Я думаю, что вопрос с режимом еще актуален, но проблема, естественно, как была, так и остается в том, что вряд ли иранский режим очень консолидированный и с очень жестким аппаратом подавления и с большими военными силами можно разрушить ударами с воздуха. Просто его можно только ослабить. То есть явно все-таки сам единственный способ его военным путем уничтожить, это как были уничтожены, ну, скажем, режим гитлеровский, нацистский в Германии. А именно полная оккупация. Полная оккупация, уничтожение его вооруженных сил, да, заставить уничтожить или заставить сдаться их остатки, явно, что никто этого делать не будет. И поэтому речь идет о том, что с точки зрения именно падения режима, все-таки главный инструмент – это экономическое давление. То есть приведение ситуации, и этому должна способствовать эта блокада. То есть довести и так плохую очень экономическую ситуацию до такой катастрофической, ну, которая она была, я не знаю, весной 17-го года в царской России или, соответственно, осенью 18-го года в кайзеровской Германии. Оба этих режима, как мы помним, развалились сами. Оба не были либерально-демократические, особенно российские. Но развалились в первую очередь просто потому, что людям с одной стороны стало просто банально нечего есть и нечем греться зимой, а с другой стороны всех здоровых молодых мужчин гнали на убой в окопы. Да, в такой ситуации, в принципе, может создаться и в Иране, но с учетом того, конечно, что все-таки это не так-то просто, поскольку по сравнению с нынешним иранским режимом и немецкий имперский режим, и даже российский царский Николай II были очень либеральными и демократическими на самом деле. Все познается в сравнении. Что на практике могут сделать американцы? Да, могут, и Израиль, естественно, продолжит, во-первых, уже по как бы улучшенным спискам продолжать уничтожать все, что можно уничтожить в Иране, в том числе и вот в рамках не только военные цели, но цели двойного назначения, связанные с военно-промышленным комплексом и вообще с экономикой. Это очень такая широкая категория, поскольку, естественно, и нефтеперегонные заводы, и газоперерабатывающие заводы тоже могут считаться частью военно-промышленного комплекса, да? Производя электроэнергию, которой пользуется КСИР, иранская армия, производя топливо, которое, на котором ездят танки и техника КСИР и так далее, и такое прочее. Это с одной стороны, это понятно. Второе, это, как вы упомянули, захват плацдармов с конкретными целями. Да? Например, захват того же острова Харк, захват островов в Ормузском проливе, включая остров Кешем, он довольно большой, он размером, надо понимать, с пол Израиля, этот остров. Не так там сравнительно много людей живут, но он довольно большой. Все-таки там есть порт и аэродром. И захват, может быть, даже какого-то прибрежного участка именно в Ормузском проливе, чтобы действительно уже можно было гораздо надежнее проводить там суда и уговорить судоходные компании. И еще раз, это в принципе возможно, да, и может быть именно как часть такого плана, мы не знаем, все эти недели подвозят в район Ближнего Востока Персидского залива соответствующие сухопутные войска, то есть части морской пехоты, 10-й горнострелковой дивизии, 82-й воздушно-десантный. Они явно не туда приехали, не для того, чтобы что-то бомбить. Да? Эти люди высаживаются на берег, это все элитная пехота. И вполне. Ну, есть еще третий вариант, это раз уж Дональд Трамп опять в очередном своем словоизлиянии поднял тему обогащенного урана, неизвестно где находящегося. То есть, например, разведка израильская, американская имеет неплохое представление на самом деле, где это находится. В принципе, американцы могут там высадить крупный десант, захватить, например, участок вокруг Натанза или Исфахана или Фардо и удерживая его. Ну, вот так же, как Израиль удерживал в течение долгих недель свою эту базу на территории Ирака, а американцы, безусловно, имеют такую возможность, да, просто за счет огромной своей огневой мощи захватить любую такую точку и не давать туда приближаться иранским силам. А у Ирана, не забывайте, нет авиации, больше самолетов, вертолетов. Так вот, это тоже, это очень сложная операция, поскольку что значит, туда нужно не только вот этих элитных десантников привозить, а там нужно построить аэродром, ввести туда инженерную технику и специалистов, которые бы это делали. Но если бы это удалось, то Трамп мог бы показать результат. Вот вам ваши эти 300-400 килограммов вот этого самого газофторида или этой гадости и так далее. Хотя еще раз, достать, насколько многие считают, что в результате ударов по Фардо и Натанзу, например, все это было безнадежно погребено вместе с какими-то иранскими инженерами и техниками на большой глубине. Иранцы сами не знают, что с этим произошло, да, мы немножко занимаемся таким теоретическим поэтому обсуждением этого непонятного, да, вопроса.
0: Как раз опередил вопрос слушателя, он касался, можно ли отобрать уран, обогащенный уран, ну, в общем-то, на этот вопрос уже ответил, мне кажется, исчерпывающе. Но есть еще один вопрос слушателя, я не знаю, мы, наверное, до рекламы его не успеем, я его озвучу, и вообще вот еще одну часть хотелось посвятить вот этим темам. Спрашивают, скажите, пожалуйста, сколько лет мы, в смысле Израиль, может удерживать территории в Газе, Ливане и Сирии? Ну вот, собственно, такой большой ответ. После рекламы мы продолжим.
20: Прямой ответ.
16: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
21: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
22: 03-94-94-88-8.
3: Год без забот.
20: Реклама.
23: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
24: Боль мешает жить? VQ Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
25: Лидский квас. Любимый квас.
26: Мягкий.
27: Жесткий.
26: Мягкий.
27: Жесткий.
28: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
29: Дельтаформа. Ателье матрасов.
28: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
20: Реклама.
30: Прямой ответ.
0: Мы продолжаем разговор. У нас в студии, по Зуму и Сергей Мигдаль. А вопрос, напомню, от нашего зрителя. Сколько лет мы можем удерживать территорию в Газе, Ливане и Сирии? И, наверное, я, знаешь, докину сразу сюда. Вот сейчас очень огромная проблема с дронами, которые атакуют в Ливане, и много раненых израильских солдат. Есть погибшие, в том числе сегодня, и говорят, что в Газе Хамас тоже присматривается к этому опыту Хизбаллы и тоже собирается использовать этот опыт, что, естественно, создаст дополнительные проблемы для Израиля.
9: Да, ну, в ответ на вопрос все-таки зрителя и слушателя, он простой, сколько угодно. Да, но Израиль удерживает, захватил в 1967 году большие территории, многие из которых он удерживает до сих пор. Да? Голландские высоты, огромную территорию, да, Иудею и Самарию, Восточный Иерусалим, сектор Газа, да, Синайский полуостров, который Израиль отдал по договору мирному. Из сектора Газа Израиль вышел по решению правительства Шарона и Ольмерта. Никто его не заставлял. Также он вышел из зоны безопасности в Южном Ливане по решению Эуда Барака, который он принял единолично, в один день примерно, никого не спрашивая, что было большим сюрпризом для много кого. Но еще раз, Израиль может позволить это делать долго, во-первых, с того, что хочет, каковы цели этого. И это сложная тема, да, например, было понятно с самого начала, что когда Израиль захватил Восточный Иерусалим и Старый город, было понятно, и не только понятно, но и довольно быстро Израиль это сделал. Аннексировал весь Восточный Иерусалим, старый город, расчистил еврейский квартал, стал его строить заново. Обратите внимание, нету там никаких дронов. Да? Ну, дело же не в этом. Да? Были теракты, арабы, палестинские против этого. Это, тем не менее, не остановило Израиль продолжать это делать, построить новые кварталы еврейские в Восточном Иерусалиме, где уже живут сотни тысяч людей. Израиль контролирует достаточно жестко и западный берег реки Иордан. Естественно, территории Сирии, которые Израиль контролирует, они небольшие, надо сказать. Ну, единственная сравнительно крупная территория – это территория вот на северо-востоке, где живут друзы, там город Хадер и другие несколько еще деревень. И вот эти предгорья восточные и северо-восточные горы Хермон. И там как бы без проблем, никто, особенно Израилю, как бы не мешает, а местные жители, как вы понимаете, очень рады тому, что Израиль это контролирует, потому что местным друзам совершенно не улыбается перспектива жить под руководством нынешнего правительства в Дамаске. То, что происходит в Ливане, надо сказать, вообще другое, но напоминает чем-то то, что произошло на голландских высотах в 1967 году, хотя еще раз не будем там далеко в будущее заглядывать, предсказывать, это зависит очень от многих факторов, но Израиль делает, тем не менее, то, что сделал и в Голанах тогда, ведь выгнали десятки тысяч, изгнали местных жителей в 1967 году арабов-суннитов. Это считалось, собственно, часть провинции Кунейтра. а в Ливане, в Южном, практически изгоняются тоже все жители шииты. Остается очень малое количество, это буквально несколько христианских деревень, и есть там населенный пункт Друзки, Хизбайя называется, вот оттуда не выгнали жителей, наоборот, они не пускали туда боевиков Хизбаллы, наоборот, помогают им со снабжением, инфраструктурой и так далее. И поэтому, в принципе, вот эту зону, которая будет создана, сейчас еще рано говорить о чем-то окончательном, поскольку мы находимся в очень такой нестабильной ситуации, флюидной. Там война ведь не закончилась, да, она идет. И это перемирие, оно такое фальшивое и очень временное, якобы перемирие, да, которое сейчас, то есть его практически нет, но какой-то соблюдается статус-кво временно, пока все ждут, что сделает Дональд Трамп. И поэтому Израиль может эту территорию удерживать достаточно долго, так как он удерживал территорию Южного Ливана гораздо больше, да, ну, вот эту зону безопасности в течение 18 лет и мог продолжать ее удерживать. Да, вопрос еще раз политической воли, политического решения, решения израильского правительства или избирателей, которые могут решить так или иначе. И дело тут не в дронах, да, при всем уважении к ним, потому что давайте вспомним, что когда находилась зона безопасности в Южном Ливане под контролем Израиля, ну, она была создана, собственно, в 85 году. До 85 года Израиль практически чуть ли не 40% ливанской территории контролировал до Бейрута. Хотя израильские военные заезжали в гости и гораздо севернее Бейрута, к христианам, к разным там в гости, пили у них кофе. Знаю как бы от своих сослуживцев, которые ныне уже все пенсионеры. Но я когда служил в армии, еще многие люди были ветеранами этого дела, и не было проблемы. Да. В Наарии брали на четверых такси, да, и ехали в Бейрут. Вот буквально так. На такси, да, и там с друзьями-христианами садились, открывали стол, да. Ели, пили, вино хорошее ливанское, все дела. Так люди ехали, в том числе и на резервистскую службу, скажем, их батальон там находился, но они были в отпуске, вот буквально так это и было. То есть это еще раз вопрос с точки зрения технической возможности и военной мощи Израиля нет. Но почему я вспомнил зону безопасности? Потому что никаких FPV-дронов не было, но люди, солдаты гибли и были ранены каждый месяц, каждую неделю, это зависело от года. Скажем так, в кавычках, хороший год погибало за год там 13-15 солдат, в плохой могло быть и больше, 30-25, да, это как бы болезненные цифры для Израиля, хотя на фоне других войн это вообще практически ничего, но тем не менее, мы помним, что целое движение возникло в Израиле, движение четырех матерей, Арбам и Маот, которое ввело вот это очень мощное лобби, которое очень в том числе и оказало влияние на решение правительства Эуда Барака, выйти в один день из Южного Ливана, да, в одностороннем порядке, без договоренности с кем-либо, что, как мы знаем теперь, да, это не мое мнение, это научный факт, было воспринято всеми, от Хасана Насралы и до Ясера Арафата, и, конечно, иранского режима, как признак слабости Израиля, его усталости, его желания идти на любой компромисс, только бы чего не было, и чтобы по нам не стреляли, и выводы они сделали соответствующие. То есть корни 7 октября были в том числе, наверное, и там, какие-то глубокие исторические, что не обеляет, естественно, людей, которые находились у руля в Израиле на момент тот, когда это произошло. То есть еще раз, Израиль может много находиться, а вот ситуация сейчас другая. Ведь про то, что произошло особенно осенью 24 года, Израиль, основательно подготовившись к этой войне против Хизбаллы и дождавшись удобного момента для решительных ударов, уничтожил не только Насраллу, не только его иранских советников,

0: и винтовок, и автоматов, и до огромного количества, буквально тысяч противотанковых ракет. Как маленьких одноразовых, так и серьезных комплексов. Тех же «Алмаз» или «Туфан», или соответствующих российских комплексов. И все это, то, что вот было захвачено, и то, что мы видели на этих больших выставках в Северном округе, это все, как вы понимаете, логично можно заключить, не стреляет по израильским солдатам теперь. Представьте, что эти тысячи бы ракет, тысячи противотанков были бы выстрелены по израильским танкам, БМП, БТР, «Хаммерам», да, опорным пунктам. У нас бы были, наверное, сотни погибших, да, в течение, вот после начала действий новых «Хизбаллы», да, у них просто это отобрали. И в этом смысле вот те самые дроны FPV, они такое, это называется, оружие бедного человека, да. И спросите любых украинцев. Украинцы бы с удовольствием имели сотни истребителей F-15 с управляемыми бомбами, да, и такие ракетные системы, как есть у нас, да, и, но этого всего у них все время не хватает, а вначале было вообще совсем мало. И почти не было, да, там воевали пару несколькими считанными десятками очень старых советских истребителей. И поэтому их как бы вот ситуация тяжелая и проблемы с оружием именно подвинули на такое вложение в тему дронов, в том числе различных, в том числе и FPV-дронов. А теперь давайте быстро от этого перепрыгнем в наше время, когда говорят о решении проблемы дронов, про которые вы спросили, да, они... Ее никто не нашел. Нету решения проблемы дронов. Да? Ни украинцы, кстати, там на Украино-российской войне применяют их обе стороны. Просто украинцы начали первыми. И у обоих сторон нету решения. Это и страдает гораздо больше российская сторона. Почему? Потому что российская сторона ведет наступление. Им приходится, как говорится, вылезать наружу. Нельзя наступление вести, сидя в блиндаже. Надо выходить из окопа, из блиндажа, и пешим ходом или на технике ехать, как говорится, вперед, оккупировать территорию. И тут им поджидают действительно эти многие тысячи дронов. Хизбалла вот готовилась их очень много пользоваться, уже пользовалась, собственно, дронами и в 24-м году мы видели, когда израильские солдаты зашли на территорию. И все-таки по-прежнему, пока находятся разные тактические и технические решения, часть которых существует, часть которых придумана, но ее нужно, чтобы ее внедрить, нужно время и деньги большие, а часть еще только разрабатывается. Тем не менее, вот основной, как я понимаю, подход, который позволяет снизить количество ударов по израильским силам, вот этих FPV-дронов, это не залезание под землю, не зарывание, не расставление различных сеток и мангалов, да, а в первую очередь уничтожение операторов дронов заранее. Потому что кто такие операторы дронов, да? Скажем, я не знаю, оператор дронов в России, в российской армии, да? Это какой-нибудь сержант, который приехал, не знаю, из Новосибирска, Пскова, Владивостока, да? И он служит в армии. Все вот эти вот боевики, которые воюют против нас в Южном Ливане, очень многие из них, они жители тех мест. Жители Набатеи, Табнина, Цорра, да, Сидона,
1: Амшиса и так далее.
0: Да? Да, да, легко с одной стороны, а с другой стороны, вы не будете спорить, что израильская военная разведка и Моссад, они показали за последние 3 года, что кое-чего умеют и знают.
1: Безусловно.
0: Да, если они знали, где прятались. Окей? Так вот, среди прочего, израильская разведка, как я понимаю, все это время тратила немало усилий, чтобы достать полные списки вообще боевиков и командиров Хизбаллы. Я говорю, боевиков не только больших начальников, но каждого боевика, зная его имя, фамилию, средние имена, где он живет, кто его родственники, кому он ездит в гости. А особенные усилия делаются именно по поводу вот этих операторов, FPV-дронов и людей, связанных со всем этим. Там же не только операторы. Там те, кто ими снабжают, привозят, те места, где их собирают. Потому что собирают их в том числе с помощью компонентов, которые, как я понимаю, провозят контрабандой в Ливан, через Сирию, через порт Ливан, Бейрутский и так далее. И когда мы видим иногда очередной израильский беспилотник на вот этой плохого качества записи израильской поражает двоих боевиков на мотороллере с таким большим ящиком сзади, вот это операторы дронов, да, зная поименно, удалось, например, узнали, что он заехал, например, в другой случай, не знаю, к родственникам в деревне Табнин покушать хумус с фалафелем. И как только про это узнается, на этот дом падает полутонная бомба, и нету оператора. То есть это всегда лучше, чем нападение. Да? Вот как, в этом смысле это ничего нового под луной. Да? Потому что, когда еще раз...

0: говорят о противодействии любому оружию противника, будь то артиллерия, минометы, да, еще раз, можно, да, строить окопы и блиндажи, взрываться под землю, а еще лучше все-таки вести контрбатарейный огонь и накрыть эту батарею своим огнем или ударить по ним с воздуха, как Израиль всегда и делал, да, нету все равно в 100% защиты. Когда говорят о Газе, да, конечно, Газа, Хамас и Джихад хотели бы иметь эти FPV-дроны, как я понимаю, у них нет пока. Мира же у нас нет. Вот каждый день, что происходит, практически каждый день мы видим, ликвидируются боевики Хамаса. Иногда 2, иногда 5. Были дни, когда и по 15. Погибают, кстати, и полевые командиры Хамаса, да, весьма значительные, несмотря на то, это такое так называемое перемирие. И недалеко, как вчера, например, 2 боевика Хамаса были ликвидированы, они пытались подложить у дороги близ этой желтой черты фугас. Закопать, да, они были замечены наблюдателями полевой разведки и убиты с беспилотника. Так вот, они вот это больше делают, потому что с Газой проблем, в отличие от Ливана, где у Хизбаллы есть тыл и немалые возможности по контрабанде, в том числе и с участием ливанского государства, да, многие структуры которого пронизаны, да, агентами Хизбаллы, в Хамас гораздо более в тяжелой ситуации, да, уже нету у них туннелей, которые идут в Египет. И поэтому не так-то им просто получить компоненты вот для этих беспилотников, их все-таки не все. Вот этот оптоволоконный кабель специальный, сверхпрочный и очень гибкий одновременно, который наматывается на эти, сматывается с бобин, иногда длиной несколько километров, это что-то, что в самой Газе произвести нельзя. Его надо импортировать откуда-то, провозить контрабандой. А что мы видим на самом деле? Мы видим, как упорно на территории вот центра, юго-севера сектора Газы хамасовцы выкапывают все не разорвавшиеся израильские мины и снаряды, и бомбы, чтобы делать из них фугасы, да, взрывчатку получать. Именно потому, что у них проблема с получением нормального оружия и компонентов из-за границы. Тем не менее, ясно, что если Хамасу как бы снять их сапог с их шеи, то они тоже довольно быстро, наверное, придут и к использованию таких дронов, когда получат компоненты. Поэтому проблему Хамаса, как раз в отличие от Хизбаллы, где главную проблему Хизбаллы, ее разоружение, очевидно, все-таки будут решать сами ливанцы, то Хамас, который контролирует, да, палестинское общество, я думаю, не будет другого выхода, и очевидно к этому идет, что израильской армии нужно будет довести эту работу до конца. Израиль ведь остановил свое наступление, как мы помним, в рамках сделки по освобождению заложников. В рамках этой же сделки Хамас обязался разоружиться, как бы. Хотя они от этого теперь отказываются практически. Так вот, я не исключаю, что где-то на лето запланирована очень большая войсковая операция по захвату всей вот этой еще 40% территории сектора Газа и окончательно добивание Хамаса и загоняние его остатков в подполье, ну, как он существует в секторе в Иудее и Самарии. Там тоже есть КАМАЗ, они существуют в подполье, как подпольные террористы. И, как показал опыт, вот в таком режиме им будет трудно пользоваться серьезным оружием, таким как ракеты или FPV-дроны, да, поскольку это уже совсем другое. Будут совершать очевидно классические теракты, пытаться с применением там, автоматов, каких-то взрывных устройств. Но это уже будет задача Шабака с этим бороться. А вот... Главное, все-таки проблема у нас пока что в Ливане, да, и ее очень быстро не решить, поскольку займет немало месяцев, чтобы все тактические и технические средства для этого внедрить. И меня тут много спрашивают, да, вот есть лазер, например, да.
1: Так, Сереж, лазер, я тебя вынуждена прервать, потому что у нас завершается время. Хотя не успели ответить на все вопросы и слушатели. У меня еще больше вопросов и по Газе и прочему. Но, видимо, придется сделать еще одну передачу, когда эта Газа, может быть, станет актуальной. А вопрос про Америку, я обещаю, я кого-нибудь из спикеров тоже спрошу. Спасибо тебе огромное, извини, что прерываю. И спасибо нашим слушателям и зрителям. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и оставлять комментарии, лайки ставьте. Всегда вам рады и до новых встреч. Спасибо, Сереж.
2: Прямой ответ.
3: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
2: Реклама.
7: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мане. Креветки премиум XL очищенные только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
11: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
12: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: Боль мешает жить? Big Hue Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
14: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Беспорядки на Голанах. Начиная с 7 октября Хамас и Хизбалла запустили по территории Израиля около 40 тысяч ракет. Трамп рассматривает возможность возобновления проекта «Свобода». Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», несколько десятков друзов, выступающих против проекта компании «Энерджекс» по установке ветряных турбин на севере Голландских высот, сорвали возобновление работ, подожгли оборудование и нанесли серьезный ущерб инженерному оборудованию компании. По данным «Энерджекс», 8 ее сотрудников получили ранения, двое из них доставлены в больницу. На кадрах видеозаписи, снятых на месте происшествия, видно, как погромщики переворачивают транспортные средства в присутствии полицейских, которые не смогли остановить беспорядки. Председатель Совета директоров концерна «Рафаэль» Юваль Штайнец представил на конференции Иерусалимского центра по вопросам внешней политики и безопасности данные о работе израильской системы ПВО с начала войны. По его словам, 7 октября Хамас и Хизбалла запустили по территории Израиля около 40 тысяч ракет. «Железный купол» продемонстрировал эффективность перехвата, близкую к 99%. Штайнец также сообщил, что израильские системы ПВО успешно отразили основную часть иранских баллистических ракет. С начала 2024 года Иран запустил в сторону Израиля около 1500 баллистических ракет, из которых не удалось перехватить несколько десятков. В результате этих обстрелов погибли около 30 человек и тысячи были ранены. Штайнец также опроверг сообщение о дефиците ракет-перехватчиков, в том числе ракет системы «Хэтс», заявив, что Израиль не испытывает их нехватки. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стране с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. По словам Трампа, иранцы заявили, что не располагают технологиями для уборки ядерной пыли. Дональд Трамп также сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасного прохода гражданских судов через Ормузский пролив. Как сообщает информационный портал «Вести», премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу резко отчитал главу Моссада Давида Барнеа после того, как тот направил секретное письмо юридическому советнику правительства Гали Баараф-Меари против назначения Романа Гофмана. По данным СМИ, Нетаньяу заявил, что Барнеа превысил полномочия, отправив это письмо. Речь идет о продолжении позиции главы Моссада, которую он ранее изложил в комиссии Груниса, где выступал против назначения Гофмана руководителем внешней разведки. В Хадере на улице Аба-Гилель пешеход в возрасте около 80 лет получил серьезные травмы в результате наезда мотоцикла. Бригады службы скорой помощи Маген Давид Адом доставили его в больницу Гилель-Яфе. Врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Полиция расследует обстоятельства ДТП. 24-летний израильский боец тхэквондо, паралимпиец Асаф Ясур завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Это второе золото в его карьере. Первую медаль он получил менее 2 лет назад на Паралимпийских играх. Уже более 3 лет подряд Ясур занимает верхние строчки мирового рейтинга. И о погоде. Завтра, 12 мая, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Переменная облачность, слабый ветер до 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 37, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на Первом программа «Белая карта».
17: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиодрузья. Рада вас приветствовать на волне 89.1 FM и, соответственно, в программе «Белая карта». С вами Лидия Топельберг
0: и Кристина Кипнис. И по традиции мы в рамках этой программы отвечаем на самые актуальные, сокровенные, важные, волнительные, срочные вопросы всех наших радиослушателей, обращаясь к энергиям карт Таро и к мудрости звезд.
1: Ты знаешь, Лид, мы даже иногда отвечаем, казалось бы, на шуточные какие-то вопросы, но при этом я считаю, что, во-первых, я вообще считаю, что юмор — это лучшее, что есть в нашем мире. Это действительно продлевает жизнь, как минимум продлевает твое здоровье. И, соответственно, даже если вам кажется, что это глупый какой-то вопрос, не стесняйтесь, задавайте. Возможно, через этот ответ вы получите на более глобальный свой вопрос-ответ. Поэтому, если ты, наш дорогой участник, вот только что услышав эти слова, такой даже так можно, то ты можешь смело набрать номер телефона 03-944-7777. Сразу предупрежу, ты попадешь на автоответчик. Не пугайся, телефон твой зафиксируется. И в ближайшие дни, после того, как мы увидим твой номер телефона, либо я, либо Лидия Топельберг тебе позвоним. Во-первых, уточним, с каким вопросом ты к нам обращаешься. Возьмем твои персональные данные, которые останутся здесь, внутри. Об этом будет знать только Лида и я. И поверь мне, мы их не запомним. Нам эта информация не нужна. Соответственно, в эфир это тоже не выйдет. Выйдет только твой вопрос и твой потрясающий голос.
0: Ну и для тех радиослушателей, которые не готовы раскрывать свою личность, есть такая чудесная опция. Мы предлагаем эту опцию поменять имя в эфире.
1: Пожалуйста.
0: Мы будем называть вас именно так, как вы захотите, на случай, если вдруг это как-то вот вас
1: тормозит,
0: сдерживает, да, чтобы не звонить в программу. Подобная опция тоже есть. И плюс ко всему, Кристина уже напомнила номер телефона 03-944-7777. Есть у нас еще и телеграм-канал радиошоу «Белая карта», куда вы тоже можете подписаться. И там мы публикуем записи эфира, прогнозы на какое-то время, прогнозы от карт Таро.
1: И астрологические новости твои.
0: Бывают иногда, не так часто, но бывает.
1: А если, прости, а если ты хочешь намного чаще знать, что же творится на небе, и читать все звездные, космические, инопланетные, да как угодно называй, расположение всех звезд и планет, и знать, как это влияет на ближайшее время на твою судьбу, на судьбу твоих близких и окружающих, то ты можешь подписаться на телеграм-канал Лидии Топельберг. Очень все просто. Звездные новости от Лидии Топельберг.
0: Спасибо большое,
1: также
0: Кристина.
1: Также ты можешь найти Лидию Топельберг на всех платформах. Это и Facebook, это и Instagram, это и TikTok. Так что ни в чем себя не ограничивай. Причин, по сути, сказать, что «а у меня нет этого или этого», есть хотя бы что-то одно, и ты там, на этой платформе, можешь найти Лидию Топельберг.
0: Точно так же подписывайтесь, пожалуйста, и на Кристину Кипнис, которая все время радует нас своими прогнозами от карт Таро, прежде чем она озвучивает их в эфире, так что почитать вы уже можете. Кристина Кипнис, вы также по ее имени и фамилии, вы не ошибетесь, можете найти в соцсетях Facebook, Instagram и TikTok. Добро пожаловать, и мы очень рады всем вашим реакциям на нас как в рамках программы, так и за пределами этой программы. Между прочим, Кристина Кипнис по традиции сидит у нас за пультом, и она следит за всеми входящими сообщениями в наш WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Так что, если вы слушаете нашу программу, но не задаете вопрос, не готовы его задать, или уже задавали, и пока не пришло время для следующего, вы можете нам помахать, прислать сердечко, смайлик, можете написать какой-нибудь комментарий, дать обратную связь, задать вопрос, касающийся общих каких-то энергий, а не ваш персональный частный, для того, чтобы мы могли для всех радиослушателей рассказать, ответить на него, что же там такое творится, если мы поймем, что этот вопрос очень важен для всех-всех-всех.
1: Ну, а теперь настало наконец-то то время, когда Лидия Топельберг порадует нас звездными новостями.
0: Да, это традиционная рубрика, но, тем не менее, я должна вот что признать, что мы находимся в таком пересменки пока что и каких-то важных, срочных, горящих новостей астрологических вот в эту минуту нету. Мы продолжаем пребывать в тех энергиях, в которых мы пребывали на прошлой неделе. У нас, напомню, начался период ретроградного Плутона на ближайшие полгода. Опять же, не пугайтесь, это не что-то ужасное, не что-то тревожное, не что-то слишком личное, потому что это не Меркурий, это все-таки высшая планета, которая больше влияет на геополитику, на государство, на какие-то глобальные эгрегоры, а не на нашу с вами очень такую частную жизнь. С 17 мая это будет почти через неделю, но еще до нашей следующей программы, поэтому отмечу так вскользь, подробнее расскажу на следующей неделе, ну, чтобы это у вас никуда не уплыло, не затерялось, что у нас с 17 мая Меркурий будет находиться в Близнецах, но пока что он находится в Тельце, а это про конструктивность, основательность, про основательность переговоров, про достижение каких-то реальных целей посредством переговоров и про вот такое прям конкретное, а не где-то там в облаках летающее желание достигать каких-то целей или обучаться чему-то, так что вот все процессы, которые вы себе наметили, вот у вас есть еще 5 дней, скажем так, для того, чтобы так вот конструктивно подходить к каким-то делам, а потом у нас Меркурий придет в Близнецы, это будет уже немножко про легкость такую, не то чтобы инфантильность, ветренность, вот я бы сказала. Это тоже неплохой период, но об этом мы поговорим чуть позже. Также у нас еще, кстати, длится неплохой период Марса в Овне, когда мы можем прям вот достигать своих целей, потому что Марс — это у нас про нашу активность, проявленность, про решение каких-то вопросов, а Овен — это у нас самый упертый, самый безбашенный, нет преград, вижу цель, нет препятствий, знак, который позволяет нам без каких-то границ, без каких-то условностей, без подбора каких-то слов и выражений решать важные для нас вопросы. Иногда это чревато тем, что мы можем в порыве своих эмоций какие-то границы перейти, и это может в дипломатическом смысле быть не очень нам на руку, но тем не менее, если вы будете держать здоровый баланс и прислушиваться к тому самому Меркурию в Тельце, который еще присутствует у нас до 17 мая, я думаю, что все у вас получится и без каких-то последствий для вашей с вами жизни, вашей с нами карьеры и так далее.
1: Круто, круто. Мне прям на самом деле эта информация была очень необходима.
0: Я
1: благодарю
0: очень
1: тебя.
0: Рада, во благо.
1: И для того, чтобы немножечко сейчас перевести дух, я предлагаю послушать небольшую рекламу, после этого песню и встретить уже нашего первого участника.
0: Как отличный план.
1: А ты пока можешь позвонить по номеру телефона 03-944-7777.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама. Лидский квас. Любимый квас. Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия. Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы возвращаемся после первой рекламно-музыкальной паузы. И пока мы дозваниваемся до нашего первого сегодня участника, напомню вам номер телефона, по которому вы можете позвонить, чтобы оставить заявку на участие в следующих программах. 03-944-7777. Это автоответчик, на который вы попадаете. Не пугайтесь, там фиксируется ваш номер телефона, по которому мы в самое ближайшее время вам перезвоним, уточним ваш вопрос, ваши данные и назначим дату участия. Ну, а у нас на связи наша первая сегодня участница Сара. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Сара, по традиции мы всех наших участников просим вкратце повторить тот вопрос, к которому вы обратились, чтобы всем радиослушателям было понятно, о чем мы с вами будем разговаривать.
3: Обратилась я с вопросом по поводу того, что не могу найти работу. И у меня есть какие-то ограничения по здоровью, но я уже долго ищу, не то, что не могу найти, даже хожу на собеседование, мне даже не возвращают ответ. Угу. Я не знаю, как на это реагировать.
4: Во-первых, Сара, благодарим вас за вопрос ваш. Первыми будут отвечать карты. Я прошу вас дать мне буквально минутку, и я к вам совсем скоро вернусь.

0: Сара, благодарю вас за ожидание. Значит, смотрите, что вам говорят карты. Обычно, ну, из-за того, что у нас время ограничено в эфире, чаще всего я смотрю всегда на трех картах, но вам выпало четыре. Четыре карты. И первое... Что, простите?
1: О чем это говорит?
0: Что информации для вас очень много, и вам пространство хочет очень дать ответ. Первое, что карты говорят, что вы действительно сейчас, ну, опять же, я думаю, что это будет понятно многим, да, с каким рвением вы пытаетесь найти работу, и у вас это, знаете, как идея фикс такая, то есть у вас вот вы просто прете, даже вот, знаете, вот как вот не просто... танк, да, а вы прете вот просто не обращая внимания ни на одни препятствия. Так таковых препятствий у вас, не, как бы вы сказали, что у вас есть ограничения по здоровью, поэтому я немножко о другом говорю. Так таковых препятствий у вас их нет, за исключением только одного. Вы пытаетесь попасть не на ту работу. Это то, что говорят карты. Может быть, вам нужно как-то пересмотреть этот момент. Может быть... попробовать другим, как бы, может быть, там, через знакомых. То есть вы идете, вы пытаетесь устроиться не на ту работу, которая вот вам действительно нужна и которую вы сможете как раз-таки и найти. Именно поэтому вам на данный момент, скажем так, вот постоянно какие-то препятствия встречаются на пути. Естественно, также этот вопрос не оставляет вас эмоционально. Я бы даже сказала, что отчасти даже где-то немножко грубое слово, но, к сожалению, пока никак не могу подобрать другое. Не то чтобы инфантильно, но вот как-то более, ну вот инфантильно по-детски вы смотрите на этот вопрос. В том плане я имею в виду, что вы пытаетесь эмоционально как-то продавить эту ситуацию. Возможно, когда вы проходите собеседование, вы там более эмоционально как-то разговариваете. А вот вам нужно немножко проявить некую такую, знаете, отстраненность. Показать, что вы как бы вот... Они в вас нуждаются, а не вы в их. Видимо, это какая-то кармическая ваша задача. Почему? Потому что вы, я не хочу сейчас сказать, что всю жизнь, но, может быть, где-то внутри подсознательно у вас всегда было, что, ну, посмотрите на меня, я же хорошая. Вот что-то типа такого. То есть вы пытались как-то постоянно заслужить внимание, заслужить доверие, заслужить... Вот постоянно что-то заслужить, да, в социуме, непосредственно в социуме. Но вот здесь вас сейчас учат совсем наоборот. Вас учат пространство и высшие силы, чтобы вы немного показали свое вот это чувство достоинства, и пусть они придут и скажут: «Сара, а мы вас нуждаемся. Сара, а вы нам нужны». Вот именно поэтому. То и плюс вам... Что, простите?
1: То есть быть более отстраненной.
0: Да, да, менее эмоциональной, да. И у вас есть неплохие шансы в ближайшее время. В ближайшее время у карт Таро это от 3 недель до 3 месяцев. Исключения бывают полгода, но очень в редких случаях. Чаще всего это 3 недели, 3 месяца, простите. Вот примерно этот срок. И самое главное, вы немножечко, ваш ракурс вот, внимания настроен не на ту работу, которую вы вот сейчас хотите. То есть вам нужно немного этот момент тоже пересмотреть. И более такой вот быть отстраненной.
2: Я могу добавить от астрологии. Во-первых, я хочу сказать, что вы сейчас находитесь в том, ну, в том возрасте. У вас произошло в декабре прошлого года возвращение лунных узлов очередное. И в жизни каждого человека это достаточно трансформационный период, когда что-то меняется, когда не все идет так, как привычно нам казалось и хотелось, потому что это именно такой выход на новый уровень в нашем развитии, в этом воплощении. И этот период у вас будет длиться где-то до начала осени. Поэтому, в принципе, вот в течение всего этого периода вы можете не только в плане работы, а вообще в целом в жизни чувствовать какие-то перемены, трансформации, что не так все просто дается. Это именно период, который нужно пережить, вот как Кристина, собственно, вам и сказала от карт Таро, что нужно по-другому немножко взглянуть на ситуацию. А если говорить про сам конкретный вопрос про работу, вот здесь мы часто с Кристиной отмечаем, что и карты, и звезды иногда прям совпадают в своих ответах. Хорарная астрология говорит о том, что в течение течение 7,5-8 единиц времени. Единицы времени в хорарной астрологии могут быть от нескольких часов до нескольких месяцев. То есть, скорее всего, это речь идет, наверное, ну вот раз Кристина говорит про 3 месяца, может быть, 7,5-8 недель. В течение этого срока что-то с работы должно измениться. Но у вас идет, что работа, опять же, не будет вот просто так легко найдена. Она будет... То место, на котором вы захотите задержаться и вас захотят видеть, это что-то связанное с трансформацией. То есть должна произойти какая-то трансформационная ситуация, возможно, не очень простая на первый взгляд, но тем не менее через какой-то кризис у вас эта тема протолкнется дальше. Вот то, что может сейчас сказать астрология.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Во благо. Во благо. Надеюсь, мы вам помогли. Желаем вам хорошего вечера и хорошего настроения.
2: Всего вам доброго.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
0: Предлагаю послушать сейчас песню.
2: Да, нам нужно сделать перерыв перед тем, как мы свяжемся с нашим следующим участником.
0: Читаешь мои мысли.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы снова с вами после музыкальной паузы, и мы сейчас связываемся с нашей следующей участницей. Пока мы набираем ее номер телефона, я напомню вам наш номер телефона, по которому вам следует позвонить, чтобы оставить заявку на участие в наших следующих программах. 03-944-7777. 03-944-7777. Непременно звоните, можете набрать номер прямо сейчас, вы попадете на автоответчик, зафиксируется ваш номер, и в ближайшее время мы с Кристиной с вами свяжемся, уточним все ваши данные, ваш вопрос и назначим дату участия в программе. Ну, а у нас на связи наша следующая участница Маша. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. По традиции мы попросим вас повторить ваш вопрос или вопросы, с которыми вы обратились, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем мы с вами будем разговаривать.
3: Да. Ну, так, если можно выразиться, у меня вопрос квартирный. Вот, или смогу ли я купить квартиру в Израиле? Вот такой вопрос.
2: Так, я хотела бы уточнить, все же речь идет про покупку с нуля, или, как мы с вами говорили, что речь идет о том, что вы хотели бы переехать из того места, где вы сейчас живете,
3: ну, да,
2: продать, да, и переехать. Да, я уточняю, потому что...
3: Нет, я... не всегда, нет, у меня в планах нету продать.
2: В планах...
3: У меня нету продать.
2: То есть просто...
3: Вот как-то...
2: Тогда давайте раз более точно, потому что я смотрела вопрос про переезд из того места, где вы живете, про продажу и приобретение новой квартиры.
3: Ну хорошо, пусть будет так.
2: Маша, это просто принципиальный вопрос, чтобы сейчас звезды могли ответить на него максимально точно. Если речь о чем-то другом, то давайте я просто другую формулировку буду смотреть.
3: Ну вот, что меня ждет, Бэймет, вот мне хочется знать. Я не хочу находиться в этом месте, где я живу.
2: То есть мы смотрим переезд. Это... Вообще
3: переезд, да.
2: Переезд.
3: Да.
2: Мы смотрим переезд. Так, это немножко меняет дело. Тогда я пока с вами сейчас буду разговаривать. Я прежде хочу напомнить, вообще рассказать, что когда вопросы задаются подобного характера про квартиры, про работу, найти новое место, поменять место, любая крупная покупка и так далее, если вы обращаетесь к астрологии, то на этот вопрос отвечает харарная астрология. А у харарной астрологии принцип действия немножко отличается от натальной. Вернее, не то, что немножко, он принципиально отличается. Там не имеет значения дата рождения человека глобально, там фиксируется время и место осознания астрологом вопроса, который задал человек. Соответственно, когда этот вопрос осознается, максимально должны быть рассказаны все детали, которые имеют отношение к этому вопросу. Поэтому вот сейчас получается, что немножечко меняется детализация этого вопроса, и, соответственно, мне нужно заново загрузить вашу карту. Вот, собственно, чем я сейчас и занимаюсь.
4: Маша, если хотите, если у вас есть второй вопрос, вы можете задать картам Таро.
3: Но тоже вот по этой тематике, Кристина, посмотрите, пожалуйста, что меня ждет. Ждет ли мне вообще переезд? Потому что вот где я живу здесь...
4: Маш, мы вот когда так с вами общались до программы, вы задавали совершенно другие вопросы. Теперь смотрите, карты Таро отвечают на вопросы, особенно такие глобальные, примерно на, ну, где-то вот 3 недели, 3 месяца. Вряд ли вы за 3 недели или 3 месяца сможете найти или купить квартиру, ту, которую вы хотите, если тем более этот вопрос у вас очень актуален. То есть если бы вы уже сказали выбор между какой-то квартирой, если бы вы выбирали, тогда можно было бы сейчас посмотреть. У нас просто, смотрите, если идут какие-то изменения в вопросах, то... Ну, это как бы занимает эфирное время и занимает время других участников, то есть мы могли бы другой звонок принять. Но как бы как-то вот у нас такое негласное какое-то недопонимание произошло. У вас действительно только этот вопрос?
3: Кристина, потому что Лифне, я разговаривала с Лидией, а сегодня позвонили вы мне. Может, из-за этого получилось
4: Нет,
3: как бы...
4: Нет, не из-за этого. Я позвонила вам уточнить, будете ли вы принимать участие в программе. А вопросы мы с вами не уточняли. Вопросы уточняла Лида, и мы к этим вопросам готовились.
3: Нахуй.
4: Правильно ведь?
3: Ну вот, правильно.
4: У вас...
3: А Валя, я с Лидией говорила вот именно на эту тему.
4: Отлично. Маша, мы сейчас узнаем, готова ли Лидия.
2: Да, я готова.
4: И она будет вам отвечать на ваши вопросы.
2: Спасибо. Смотрите, если речь идет о переезде, мы сейчас тогда не рассматриваем ни продажу, ни покупку, ни приобретение, а просто о переезде. В конкретный период, вот опять же, ближайшие 2.5 месяца, где-то так, переезд не очень виден в вашей жизни. То есть лучше переждать. Ну вот потому что хорональная астрология, опять же, если нету какого-то конкретного запроса по периоду времени, хорональная астрология смотрит на где-то 2.5 месяца, что происходит у человека. И здесь, наоборот, переезд не рекомендуется. То есть вы находитесь в ситуации, когда, может быть, об этом можно подумать, но не принимать никаких глобальных решений. Если говорить вообще в целом про текущую ситуацию, опять же, уточняю теперь для всех наших радиослушателей, что если обращаемся к кармической, к натальной астрологии, смотреть, например, транзиты, что у человека происходит более детально в текущий период времени, необходимо точное время рождения. К сожалению, у вас тоже разброс полчаса, поэтому я прям детально посмотреть не могу. Но могу сказать, что вы тоже находитесь сейчас, как и наша предыдущая радиослушательница, в таком непростом трансформационном периоде. У вас сейчас в процессе возвращения черной луны. Черная луна — это фиктивная точка, которая определяет нашу карму и которая вытаскивает из нас, из всех, из каждого из нас, в зависимости от своего положения, какие-то сложные, порочные кармические стороны нашей личности и дает нам определенные испытания, которые нам в этот период времени нужно пройти для того, чтобы, опять же, перейти на новый уровень. Возможно, сейчас, поскольку у вас идет возвращение черной луны, вы чувствуете, может быть, там какое-то беспокойство, вы хотите что-то поменять, и это вполне нормально, но вот прям резких движений я бы сейчас делать не стала.
3: Спасибо. Лидия, а вот нельзя посмотреть, допустим, не на 2 месяца, а на год вперед? У меня же в этом месяце соляр начинается.
2: Смотрите, ну,
3: следующего соляра.
2: В рамках программы точно нет, потому что это достаточно долгая процедура, это все происходит, ну, то есть за 10 минут мы не сможем с вами разобрать этот вопрос, но опять же я хочу уточнить, поскольку у вас нету точного времени рождения, мы и соляр посмотреть не можем, потому что для того, чтобы строить соляр, нужно точное время до 4 минут.
4: Ну и плюс в рамках программы мы не можем разбирать соляры каждого нашего радиослушателя, тогда получается у нас будет один участник на всю программу, и даже часа нам не хватит.
2: Маша.
3: Ага, понятно. Да, спасибо.
2: Да.
4: Спасибо, благодарим, девочка, вас за участие.
2: Пожалуйста,
4: всего хорошего.
2: Вам благо, всего доброго.
4: Так, ну сейчас мы небольшую рекламу послушаем и совсем скоро вернемся.
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
5: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
7: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Программа «Белая карта» с Кристиной.

0: Мы снова с вами, и традиционно время пролетело незаметно. До конца нашей программы остается буквально минут 10. И прежде чем мы будем просить традиционную рубрику от Кристины Кипнис, напомним вам номер телефона, по которому вам можно позвонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать в системе ваш номер. 03-944-7777. Непременно записывайте номер, звоните нам сейчас, если вы хотите задать вопрос в следующих программах. И мы к вам обязательно вернемся. Точно так же вы можете подписаться на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где мы опубликуем совсем скоро запись сегодняшнего эфира. Там же вы можете читать прогнозы на неделю. И под любым постом, в любом комментарии вы можете оставить тоже какой-нибудь знак, если вы живете, например, не в Израиле, а в любой другой точке мира. Участие в программе тоже реально, просто мы свяжемся с вами через мессенджеры, через интернет. Ну, а теперь будем просить Кристину Кипнис рассказать, что же нас ждет в ближайшую неделю по прогнозу от карт Таро, и насколько это вообще все традиционно коррелирует с прогнозом от астрологии.
1: Итак, ближайший прогноз с 11 мая по 17. Неделя будет про внутренний выбор, контроль и честность с собой. С одной стороны, желание все удержать, просчитать и не потерять стабильность. С другой, сильное ощущение, что душа хочет совсем другого пути. Многие почувствуют внутренний конфликт между чувствами, разумом, между как правильно и как хочется на самом деле. Эта неделя будет проверять, живете ли вы по своим желаниям или по ожиданиям окружающих. Главная тема периода – перестать предавать себя ради спокойствия, статуса или чужого мнения, то есть чужого одобрения. Вот себя мы не предаем. И первая карта – это король мечей перевернутый. Карта показывает внутреннее напряжение, эмоциональную закрытость и попытку все контролировать через разум. На этой неделе могут всплыть резкие разговоры, обиды, желание доказать свою правоту или спрятать чувства за холодностью. Кто-то будет слишком много анализировать ситуацию вместо того, чтобы честно признать свои эмоции. А кто-то столкнется с человеком, который боится уязвимости и поэтому держит дистанцию, что, кстати, тоже будет некоторых выбивать из колеи. Совет карты – не принимать решения на эмоциях, не рубить с плеча и не превращать защиту в стену между собой и людьми. Иногда мягкость дает больше силы, чем контроль. Следующая карта – это старший аркан влюбленный. Очень сильная карта недели. Она говорит не только про любовь, но и про судьбоносный выбор. Неделя может поставить перед выбором, то есть между чувствами и логикой, между стабильностью и настоящими желаниями, между привычным и тем, что действительно откликается душе. Для кого-то это будет тема отношений, притяжений, сильных эмоций. Для других может проиграться как понимание, что больше невозможно жить как надо, игнорируя себя настоящего. Но карта предупреждает. Искушение отказаться от своего пути ради чужого мнения или страха потерять будет особенно сильным. И третья карта – это король пентаклей, тоже в перевернутой своей позиции. Эта карта поднимает темы денег, стабильности, контроля и страха все потерять. Может появиться ощущение, что вы слишком долго тянете все на себе, такое, знаете, эмоциональное, либо финансовое, либо моральное, что вот все это тянете вы на себе. У некоторых проиграется тревога за будущее, за работу или материальную стабильность. У других желание контролировать все и всех, потому что внутри слишком много тревоги. Также карта показывает людей, которые внешне выглядят сильными и собранными, но внутри очень боятся потерять почву под ногами. Совет карты. Не измеряйте свою ценность только результатами, деньгами или тем, насколько хорошо вы держите все под контролем. Ну и итог недели. Эта неделя словно показывает, где вы живете из страха, а где из любви к себе. Она может принести важные осознания, непростые разговоры и внутренние выборы. Но именно через них приходит понимание, невозможно все время быть сильным, правильным и удобным, и при этом как бы не потерять себя настоящим. То есть будет, да, вот этот момент. И иногда, также как бы вот итог недели, иногда судьба меняется не в момент громких

0: каких-то событий, а в тот момент, когда человек впервые выбирает себя.
1: Кристина, спасибо большое.
0: Во благо.
1: Напомню, что если вы хотите перечитать прогноз Кристины, то вы можете найти его либо в нашем телеграм-канале «Радио Шоу Белокарта», либо подписаться на Кристину в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме уже этот прогноз висит. Вы можете его перечитывать, сохранять, копировать себе. Ну, обязательно помнив, что это прогноз от Кристины Кипнис. И можете использовать его для как руководство на ближайшую неделю. Ну, конечно, а почему нет? Раз вы слушаете программу «Белая карта» и все эзотерические и духовные энергии вам не чужды, то и влияние на вашу жизнь они могут оказывать самое непосредственное и очень активное.
0: Все очень правильно ты сказала. Также, пожалуйста, подписывайтесь на Лидию Топельберг. Так и пишите Лидия Топельберг. Но в Телеграме вы пишете звездные новости от Лидии Топельберг. Ну и, естественно, по традиции хотелось бы напомнить номер телефона, по которому вы можете позвонить и стать участником нашей программы. 03-944-7777. Еще раз, 03-944-7777. Ну и по традиции хотелось бы сказать главную фразу, которую должен знать и для себя выбрать человек. Ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
1: и Кристина Кипнис. И мы желаем вам прекрасной недели.
2: Вам выпала белая карта.
3: Кто следующий?

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. И снова мы будем родными. Закружим.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году – это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой — это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

me, do we get

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: flashlight.
1: A light.